Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голопередолом и наконец оставь меня в покое.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламэне.
2: Соу, сепелявра.
3: С любовью от слушателей.
4: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Мы в мире интересного. ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». ЖК «Малевич».
1: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 70-х годах прошлого века работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями? Они скатывались по склонам верхом на лопатах. Со временем эта забава стала привлекать все больше людей, став даже видом спорта, включенным в зимние экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма привел к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме рассматривают возможность ввести кэшбэк за отдых в России. Расходы на внутренний туризм могут попасть в перечень социальных вычетов. Максимальная сумма возврата на семью при этом составит 65 тысяч рублей. С 1 июня 2026 года детям в возрасте от 10 до 16 лет разрешается путешествовать на поездах без сопровождения взрослых. Безопасность юных пассажиров в пути обеспечат проводник и начальник поезда, а на станции прибытия ребенка передадут лицу, которое его встречает. А теперь к культурным событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 8-874-174.
1: Второй день лета, друзья мои. Здравствуйте, вторник сегодня. Все как удобно вообще, когда первое число начинается с понедельника. Очень удобно.
2: Да, Кайлер Толяр. Вот Виль сразу написал: доброе утро, парни. Привет.
1: Вот молодец. Сразу. Да, чувствуется, вот человек заряженный вообще. А что еще? Он написал что-нибудь, написал нам еще веселый, классный.
2: Вот просто доброе утро, парни, написал. Нет, пока. Сейчас, может, напишет.
1: Доброе утро, парни.
2: Арамиль уже нам на утроке уже песню заказывает.
1: Молодец. Так тоже можно, на самом деле. Вы что, не знали? Действительно. Все, пожалуйста. Modern Talking, говорит.
2: Ну, в морду током, говорит, спойте. Слушайте,
1: ну, я все понимаю, конечно, но это же как-то надо же немножечко, ну, знать там язык.
2: Ну, мы можем как Волга-Волга, типа, you my heart, you my soul.
1: Это мы можем. Если хотите, пишите, пожалуйста. Кто поддержит идею?
2: Так мы можем Сергея Минаева песню спеть. А он же перепевал же. Ты мой хлеб, моя соль, моя ты радость и моя ты боль. Он пил.
1: Это что за песня? Коровая какая-то? Свадебная песня?
2: Сергей Минаев перепевал. Модерн Токинг в те годы как раз, когда Модерн Токинг процветал.
1: Да. Василий, доброе утро, парни, пишет. Хорошего дня всем. Смотрите, у нас все-таки, мы что, в США, в 50-е, вот это вот, показы уже очень добрые, когда вот эти рубашечки, галстуки ходят в очках, такие на гигантских машинах куда-то уезжают. Так, и сеанс тут пишет Антон.
2: Вот так и Пандас написал: доброе утро, легкого и прекрасного дня.
1: Кто написал?
2: Пандас.
1: А, Пандас, мне Пандус послышал. Ничего себе, у нас кто тут не пишет.
2: Ну, 21 век, сейчас везде и могут и пандусы написать.
1: Да, легко.
2: Сейчас же легко позвонить на котел себе, можно, понимаешь, там.
1: Ой, позвонить на котел я бы хотел. Я бы на котелок себе хотел позвонить. Если честно, да. Позвонил бы, спросил бы, ты куда? Чего не варишь? Да, хорошо, конечно. Ну ладно, друзья мои, всем еще раз доброе утро. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы очень просто. Утро, мэны! Доброе утро. Ну что, вторник. У нас сегодня обильный, мощный. Ну, во-первых, игры.
2: Вторник второе.
1: Да, вторник второе. Среда три. Очень удобно. Воскресенье седьмое, прикиньте. Так вот, люблю такие совпадения. Значит, сегодня у нас с вами ожидается обилие гостей, обилие интересности. У нас сегодня Маргарита Тихонова в рубрике «На лабутенах».
2: На лабутенах. Лейла Ринатовна обещала прийти.
1: «Счастье от ума», значит, сегодня случится наша рубрика двойная. То есть две рубрики, это как минимум. Плюс еще у нас есть игры, которые мы будем. И игры, которые мы заслужили вместе с тобой. На самом деле, мы сегодня разыграем обязательно, вашему вниманию представим, что. Все верно. Мы сегодня будем на нашей вечеринке разыгрывать билетики, между прочим. Потому что самый ближайший из них — вечеринка в Сан-Ремо в Италии. Стиле. Там мы с вами обязательно увидимся в эту пятницу, 5 числа.
2: Альберто Хозе Ахметти.
1: Это да. Знаете такого? Ну вот, в общем, там и увидимся, я думаю. Ну, а в целом, в общем, в ближайшее время нас с вами ожидает историческая справка и в конце часа утромани. Ну и хочется, конечно же, рассказать вам в самом начале, перед тем, как мы пойдем готовиться к исторической справке, что верно сладкущую, вкуснющую информацию на правах рекламы, друзья мои.
2: Опа!
1: Ну и, естественно, про вечеринки речь пойдет. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Вы спросите, что вы сразу две вечеринки?
2: Да, прикиньте.
1: 5 числа, но понятное дело, у нас будет вечеринка вечер в Сан-Ремо, а тут будет «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому, и все это уже произойдет 11 июня. Этот месяц очень плотный на вечеринке. Можно окунуться в атмосферу, где можно все, дневник можете не брать, вам и так поставят отлично, живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд.
2: Класс.
1: Как тебе? Ведущие бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. Так что поздравляем. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Ну а сегодня с вами тоже 18+, практически, можно сказать. Фарид Галимов напротив меня.
2: И Альберт Кузякмета.
1: Все, начинаем. Погнали.
3: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
9: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы клёвые.
3: Ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: Вы вообще хоть раз понимали вообще, как, вот у нас заставка есть, наши, значит, рубрики, да, вот заставку вы слышите. Там сначала, значит, люди дерутся на мечах,
8: да.
7: Потом стартует поезд, и сразу после него Юрий Алексеевич Гагарин.
8: А босс говорит, а потом говорит, поехали.
7: Да, вот, и вот интересно, да, конечно, развитие. Надо будет подумать над этим, конечно. Ну, а мы сегодня расскажем про сегодняшний день, простите за тавтологию. Просто вот тут уже нам люди пишут, пожалуйста, вот Виль нам пишет, Альберт, настроение личности, говорит, Хузи Ахметов, ананас. Да ананас вообще-то не я, сколько раз можно говорить, это он отдельно. Мужик приходит старый. Но... Ну что вы, пенсионера не обижайте. И Хузи Ахметов. Ну уже то, что наличие Хузи Ахметова и Хузи Ахметова, я уже пишу, что это болезнь. Если честно, просто, я не лечусь просто, понимаете?
8: Раздвоение.
7: Я на этом карьеру строю, как говорится. Вот, поэтому нужна Гульшат, говорит, с вечернего. Ну, Гульшат Хабриева, психолог наш.
8: А, ну да. Да,
7: вот поэтому надо подумать об этом, конечно. Ну а пока что расскажем. Давайте про праздники начнем говорить сегодняшнего дня. Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, дамы и господа.
8: Ничего себе.
7: Еще с 2016 года отмечает уже 10 лет. Это мощная такая, как вам сказать? Ну вот смотрите, значит, мощный праздник. Почему? В этот день символ фиолетовый цвет. В этот раз. Значит, у тех, у кого есть расстройство пищевого поведения. Значит, что это такое? Давайте вот немножко. Есть люди, у которых злоупотребляют. Например, алкоголем, есть. Запрещенным веществом. Ведь все очень сильно вредит здоровью. Но есть также люди, которые злоупотребляют просто едой.
8: Обычно,
7: да, конечно,
8: да.
7: Же. Вот. И еще раз. Это такой, знаете, не выбор человека больше. Это не блажь. Это такое серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения. Ну вот смотрите, как это работает. Да, например... Как это работает у тех, кто злоупотребляет алкоголем, да? Да и у всех остальных, на самом деле. Все зависимости работают одинаково. Вот вам, вот ему грустно, бежит за чекушкой.
8: Да.
7: Ему весело, бежит за чекушкой. Ему страшно, в моменте чего-то испугался в жизни, побежал за чекушкой. И вот он постоянно в таком,
8: да,
7: состоянии.
8: Он находится. Проснулся утром, и от вчерашней чекушки ему плохо, он опять бежит за чекушкой.
7: Да, это то, что. Вот с РПП в этом плане расстройство пищевого поведения очень похоже. Поэтому, если вы видите, что, ну, человек там нездоровое отношение к еде, конечно, он пока это не может, да, сам проконтролировать, то ему надо потихоньку подсказать, а может и к специалисту. Там обратиться по-другому никак. Ну, или контролировать себя. На это всегда сложно.
8: Особенно детей, друзья. То есть, да. Видишь, что от ребенка постоянно кола-чипсы, все, никак, ну, запрещается.
7: У детей только взрослые могут потворствовать этому. Детей просто так денег не появляются из ниоткуда. Поэтому
8: понятно,
7: вы там
8: да.
7: Это управляйте, друзья мои, управляйте. Также у нас сегодня в России день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Как бы поддерживает
8: этот праздник. Так интересно, да-да-да.
7: Да, пожалуйста. Смотрите, просто на секундочку. Проблема лишнего веса крайне актуальна. У нас на сегодняшний день 56% россиян страдает от избыточного веса.
8: А ведь так не было.
7: А от ожирения аж почти, ну, 22-26% в среднем. Ну, где-то, то есть четверть населения у нас с ожирением, короче.
8: А прикинь, это все с приходом фастфудов.
7: Вот, возможно, возможно. Но...
8: Ну, не было в Советском Союзе фастфудов. И такой проблем не было большой.
7: Дефицит еще был в Советском Союзе. Ну, просто был. Еды не было.
8: Не знаю, мы не голодали, да. Нормально хватало.
7: Ну, я рад, что вы себя по себе судите по всем, но я просто люблю статистику. Надо, кстати, посмотреть, это реально интересно.
8: Не, народ, кстати, не голодал, честно.
7: Ну, хорошо. Я понял.
8: Я там родился, это видел.
7: Все, базару не зиру. Вот. Я рад, что ты весь СССР успел объехать и везде провести свою чуть бред. День спутникового мониторинга и навигации в России. Ну, а почему этот праздник? Потому что в 55-м году официально открыт космодром Байконур, стартовал первый искусственный спутник Земли и началась эра глобальной навигации. Ну, а мы, собственно говоря, расскажем про разные другие праздники. Вот, например, из интересных праздников сегодня. День запуска бумажных змеев и самолетиков сегодня.
8: такой. Вот, смотри, праздник классный. Международный день блудниц.
7: Да. Ну, смотрите, название-то провокационное, а смысл у праздника очень серьезно посвящен борьбе за права людей в этой самой индустрии. И призывает обратить внимание общества на их социальную дискриминацию и защиту от насилия.
8: А-а-а.
7: Вот, ну, вообще, в других странах, которые к этому относятся, ну, давайте так скажем, более профессионально. Ну, есть же такие люди, которые, ну, окей, ну, вот у меня нет ничего там, или я вот могу поторговать словно тело. Давайте это так, очень грубо скажем.
8: Ну, да.
7: Вот, и в некоторых странах это прям профессионально. Там и медстраховка есть. Ну, то есть, ну, выбрал человек такую дорогу. Ну, что теперь? Потому что, когда это, ну, нелегально, то вы сами понимаете, какие интересные черные и каких только там страшных схем не существует.
8: Вот об этом речь. Это да.
7: Вот. И день любви к своему стоматологу сегодня.
8: Так сегодня день лысых мужчин.
7: О, поздравляем тебя. И поздравляем из Brothers еще одного человечка. Хорошо. В разных странах. В Болгарии день памяти Христо Ботева. Это поэт-революционер Христо Ботев. Погиб он в бою за освобождение Болгарии в 1876 году.
8: Да, в Таиланде на фестивале ананаса.
7: Ой, классно, конечно. Вот. В этот день все ходят довольные, потому что все очень вкусно. Все. Абсолютно все.
8: Да.
7: Не за что. Ну что ж, далее, значит, в Италии день республики. Поздравляем, у них сегодня тоже очень мощно. И потихонечку мы таким образом перетекаем буквально в наш любимый народный календарь. И сегодня хочется сказать сразу два праздника. Либо Тимофей Грядочник, либо Фалалей Огуречник. Это прям ту песню хочется. О, Фалалей, Фалалей, Фалалей. О, Филяй, Филяй.
8: Фалалей, Фалалей, Фалалей.
7: На самом деле, конечно, ничего в этом смешного нет. Это просто на вот нам на слух, нам таким вот невежным вообще в народном календаре туда соединяли имя двух святых. Это мученик Фалалей Эгейский и благоверный князь Давмонт Псковский в крещении Тимофей такой был. Вот, так вот, дорогие мои, почему в этом, к этому дню огуречник и грядочник в средней полосе России завершали посев огурцов и начинали ухаживать за грядками.
8: И главная посадка была тайная, понимаешь? Их старались сажать, а скрытно первую грядку защищали от чужих глаз, чтобы избежать сглаза и неурожая. Вот, представляешь?
7: Обожаю, конечно, обожаю. Вот, приметы давайте быстро расскажу вам. Если много шишек на елях, это предвещает богатый урожай огурцов. Я не знаю, как это связано, но работает так. Если солнце садится в тучу, к ненастью. Интересно.
8: Если 1-2 июня льет дождь, весь июнь будет сухим и засушливым.
7: Вот сегодня как раз таки обещали
8: как
7: нам дождь.
8: Да,
7: да, так что есть такое дело. Ну да ладно, конечно, тогда. В таком случае, что, двинемся дальше. Расскажем вам, какие исторические события произошли 2 июня. Переместимся в 1474 год. А там рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле. Возводили его мастера Кривцов и Мышкин. Стены нового собора уже достигали кровли. Здание обрушилось из-за одного из редких московских землетрясений.
8: Оп, ты представляешь? Ничего себе, в Москве?
7: Да, и после этого происшествия Иван III пригласил итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти, наверное, для полного восстановления и оформления нынешнего облика собора.
8: Какая разница? Сначала был Мышкин, а потом Фиораванти.
7: Да, ну, да, все очень просто. Возможно, для кого-то покажется странным, но что-то из Италии, там, зачем звать? Все очень просто. На самом деле, просто итальянские архитекторы уже имели дело с таким уровнем постройки и такими вот... То есть это просто инженер был чуть-чуть покруче, который понимал, да, строил, знал, в чем... Вот, кстати, в Стамбуле, когда был, там же Айя София, потрясающая мечеть, да, которая красиво. Там несколько ипостасей вообще пережила, несколько правлений пережила. Там тоже рассказывали о том, что там была идея такая, что они построили гигантский купол, этот купол ставили на стены, и нужны были... Туда стеклись вообще все инженеры, все, кто к стройке так или иначе относится, чтобы рассчитать. И у них тоже была проблема в том, что они сначала водрузили купол, он рухнул, они все это убрали, заново построили. Очень интересно, можете изучать. Это, на самом деле, целая история. Вы только вдумайтесь, сегодня, то есть сидят люди там условно в автокаде, чертят, рассчитывают там и так далее, сидят люди, считают со всеми формулами, все готово, просто сиди, считай. Тогда никто этого не знал, никто не понимал. Просто примерно вроде как вот так вот. И ну, они да. пробовали все сняли. Это интересно, на самом деле, и за это им честь и хвала. 1851 год, штат Мэн. Первый в США принял сухой закон. Инициатором выступил мэр тогда Портленда Нил Доу, получил прозвище «Наполеон трезвости». Его закон стал образцом для аналогичных мер в соседних штатах. Что случилось, когда ввели сухой закон в США? Естественно, появился так называемый «муншайн». Это как бы лунное сияние. Почему так? Потому что самогонщики, которые в лесах гнали самогон, это все очень вредит здоровью, все очень вредит здоровью, они, значит, из-за того, что за ним постоянно полиция гналась, они в ночью по лесу без троп, без дорог гоняли без фар для того, чтобы их не обнаружили. Поэтому они только, когда вот луна она светит, более-менее видели дорогу, отсюда и название Муншайн.
8: Круто. 1856 год. Основан город Благовещенск.
7: Ох, классный
8: изначально
7: город.
8: Как Усть-Зейский военный пост так основан.
7: Красиво, конечно. Круто, ну, здорово же, здорово.
8: Ну да.
7: 1891 год. По предложению ирландца Уильяма Маккрама введено решение о назначении пенальти в футболе за фолы в пределах 12 ярдов, то есть около 10 метров от линии ворот. И официальный первый пенальти был исполнен уже спустя 4 дня, 6 июня 1891 года. И это быстро закрепилось в игровой практике. До сих пор, собственно говоря, так и происходит. 1955 год. Основан космодром
8: Байконур.
7: Да, в Казахстане. По указу Совет Министров и так далее, так далее. В общем, друзья мои,
8: работы... До сих пор мы там работаем, арендуем.
7: Да. Нет, но работы велись в обстановке строжайшей секретности. Для отвода глаз в поселке Тюратам возвели деревянный спортивный комплекс для маскировки истинной цели строительства. Представляешь? Ну, то есть все знали, что уже там могут подглядеть, самолеты пролетают, шпионы везде и так далее. В общем, это такая серьезная была штука, конечно. Ну и давайте расскажем, кто же родился в этот день, дорогие мои. Посмотрим внимательно, и кто из великих. Вот я первого, кого вижу. Давай. Сразу же, это маркиз де Сад. Это французский де аристократ. Сада. Это политик, это писатель, это философ. Получил скандальную славу благодаря романам «120 дней Содома», «Жюстина», все 18+. От его фамилии образовано слово «садизм».
8: Ничего
7: если
8: себе.
7: Что, да. Вот такие вот интересные дела. Ну, в 1904 году родился Николай Чуковский, русский советский писатель, переводчик прозы и поэзии, сын Корнея Чуковского. Известен Николай Чуковский своим переводом романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».
8: А-а-а.
7: Вот так вот. Ну, мы его знаем прекрасно.
8: Джонни Вейс Мюллер родился в этот день. Это человек, который сыграл Тарзана, похождение Тарзана, а сам был величайшим пловцом вообще. Пятикратный олимпийский чемпион. Первый пловец, преодолевший дистанцию 100 метров быстрее минуты. Плюс
7: смотрите.
8: Он побил, по-моему, 80, около более 80 рекордов побил мировых. 80.
7: Очень крутой.
8: Крутой, да, вообще.
7: Но еще не менее крутой. В 1932 году родился Бедрос Киркоров. Эстрадный певец,
8: папа,
7: уроженец Варны, Болгарии. Да, получил звание народный артист России за вклад в развитие музыкального искусства. Ну и сын его, Филипп Киркоров, да, которого мы знаем с вами прекрасно.
8: Станислав Чекан в этот день родился. Это тот самый актер наш советский. Помнишь, когда он играл в «Бриллиант в руке»? Играл милиционера, который такой...
7: Да.
8: А теперь снимите. Можно это?
7: Да, был такой
8: Семен. Долго я раз говорил. Ну, Семен.
7: Естественно. О, ну не могу не сказать. Олег Лупанов родился тоже в 1932 году, как Бедрос Киркоров. Советский российский математик, специалист по дискретной математике. Один из основоположников советской школы математической кибернетики. Автор асимптотически оптимального метода синтеза булевых схем. Представление Лупанова, так называемое. Я еле прочитал, если честно. Он еще все писал, представляете?
8: Да.
7: И лауреат Ленинской премии 66-го года. Ну, последний король Грец еще родился в 40-м году в этот день. Константин II.
8: Да, Чарли Уоттс в этот день, где родился. Да, барабанщик группы The Rolling Stones.
7: Хорош.
8: К сожалению, не стало его уже в 21-м году. Но вот величайшая группа, что же скажет, кто скажет.
7: Ну, давайте посмотрим, кто еще родился в этот день и все еще с нами на одной планете. Ой, вот так вот.
8: Красотка одна родилась такая.
7: Ну-ка, давай, расскажи.
8: Юлечка Снегирь.
7: Да, российская актриса, телеведущая, модель. Все, как мы любим. А, Николай Давыденко, российский теннисист и бывший третья ракетка мира, на секундочку, им 45 лет исполняется. Ну, а Ларри Робинсону, это канадский хоккеист и тренер, обладателю 6 кубков Стэнли, как игроку и одному как тренеру 75 лет исполняется. Крутейший, невероятный, мощнейший, хороший.
8: О, так еще Михаил Глинка же тоже. Мы про него говорили?
7: Нет, кстати.
8: Да прикинь, великий русский композитор, разоположник русской классической музыки. Тоже вот родился в 1804 году.
7: Вот это, конечно, неожиданно. В общем, мы вас поздравляем с такими знаменательными датами. И, как всегда, хотим вам напомнить. Сделайте этот день великим для себя. Тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом вам с удовольствием расскажем. Всем еще раз доброго утра!
8: Хайрлирте!
6: Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
9: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
10: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай». ООО «Канавто 5».
11: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Она танцует под шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме.
4: Дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.
3: Прогноз по

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды сейчас будете слушать от Фарид Галимов, пожалуйста.
2: Да. Плюс 17 на данный момент, по данным Яндекс.Погода. Вообще сегодня, друзья, обещают туман ночью и утром. Днем прогнозируют грозу. Даже сильный дождь и кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. Местами даже град, возможно, представляете? Вот Яндекс.Погода говорит, что с 10 утра пойдет дождь, и будет он идти до 18 вечера. Представляешь? Две капельки, но ничего.
1: Страшно,
2: ничего.
1: Очень страшно. Если страшно. Мы знали, что это, мы не знаем, что это.
2: Да. А завтра дождя не будет. Завтра будет днем плюс 19 даже. Ну, хорошо. А послезавтра вообще плюс 23 тоже дождя не будет. Класс. Ой, а в Пензе прям дождь показан опять. Прям
1: дожди, много. Дожди. Ну, в общем, товарищи огородники, я вас поздравляю. Ваш план будет перевыполнен. Поливать ничего не надо будет, у кого на улице растет.
2: Тоже верно.
1: С этим вас поздравляю, конечно же. Ну, а тем, у кого нет огородов и кто думает, боже мой, как же провести вечер пятницы, следующий конкурс, который прямо сейчас пройдет, специально для вас.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
4: Вечер в Сан-Ремо.
1: Вечер Сан-Ремо пройдет у нас уже буквально в эту пятницу. Что будет происходить, друзья мои? Да все очень просто. Прямо сейчас мы спросим у вас, а с чем у вас ассоциируется вообще Италия? Вот у тебя, Фарис, с чем ассоциируется Италия? Скажи, пожалуйста.
2: Италия?
1: Это у тебя что в первую очередь?
2: Ну, вкусная еда, итальянская, да. Даже пасты, пицца, вот
1: да. Такая, да. Ой, как все вкусно, сыры.
2: Солнце, Средиземное море. Это, да.
1: Ну, конечно же, музыка в том числе. Все это у нас с вами обязательно случится. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы уже на maximilians.ru. Давным-давно надо было забронировать. Вы что сидите? 5 июня уже в эту пятницу мы с вами окунемся в музыку, которая звучала на фестивалях, на летних площадках, на винилах, на кассетах, в конце концов. Эти песни о любви, солнце, красивой жизни. Все это будет в живом исполнении. Все итальянские хиты 80-х и 90-х. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки, в конце концов, за которые буду отвечать я, ваш покорный слуга, ведущий вечера Альберто Кузиахметти. Конечно. 5 июня, 20.00. Максимилианс, 18+. Ну а мы, с вашего позволения, сейчас хотим раздать три пригласительных. Три человека получат по одному пригласительному. Мы зададим вопрос. У нас будут варианты 1, 2, 3. Вы будете присылать все это дело в МАКС, друзья мои.
2: Да, только в МАКС.
1: 927-242-1028, номер для сообщений и так далее. Фарид Афанди, не хотите
2: зачитать? Не хотите.
1: Понял вас. Тогда я сам.
2: Нет, смотри. Победители будут второй, четвертый и шестой.
1: Второй, четвертый и
2: четный,
1: шестой.
2: Четный, да.
1: О,
2: кто прислал второй правильный?
1: Это интересно.
2: Кто шестой и кто восьмой?
1: Ну что ж, тогда давай задавать
2: вопросы.
1: Да, давай. Пожалуйста, от вас хотелось бы услышать, Фарида Фанде.
2: Так, друзья, прекрасно. Скажите, пожалуйста,
1: Подождите, внимание, вопрос.
4: Вечер в Сан-Ремо.
1: Да, пожалуйста.
2: Как называется традиционная итальянская уличная игра в шары? В шары. Вариант А – боче.
1: Так.
2: Вариант Б – питанг. Вариант С – керлинг.
1: Пишите ваши варианты. Второй, четвертый, шестой будут обязательно обласканы нами и вам передадут наши... Ну, мы, короче, передадим вам пригласительные. Да. Обязательно расскажем, как вы туда пройдете.
2: О, тут сколько сообщений.
1: Все, пишите, друзья мои. У вас есть пару минуток. Скоро вернемся.
4: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта. На вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио. 18+.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Подведем итог нашей игры и расскажем немножечко про итальянскую игру с шарами, которая существует.
3: Да.
2: Она вообще итальянская, она вообще, кстати говоря, очень даже традиционная, между прочим.
3: Да, ну давай скажем правильный ответ.
2: Давай.
3: Правильный ответ, друзья, игра называется Бочче.
2: То есть вариант А или вариант 1, если вы написали, то вы абсолютно правильно написали.
3: Итальянская версия игры в шары, друзья, питанка французская с другим инвентарем и правильный керлинг, ну, собственно, канадско-шотландская игра.
2: Да, лед, все такое, да. Мы поздравляем победителя, мы сейчас им напишем,
3: погнали,
2: что они победители, их три человека. А тут уже, кстати, их зачислил.
3: Есть, я же ответил, да. Андрей Косов, он был вторым, правильно ответил. Четвертым была Гульфина. Гульфина, ее номер, да, номер нет, к сожалению. Так, ну и мы сейчас напишем ей. И шестой была Лилия Хабибульна.
2: Поздравляем! 5 числа мы с вами обязательно увидимся на вечеринке. Каждому из победителей мы по одному пригласительному даем на вечеринку «Вечер Санремо». Максимилианс, 20.00, 18+, все как и всегда. Да. До новых встреч, дорогие мои. Ну а мы перемещаемся потихонечку в сторону новостей. И, простите, пожалуйста, в Госдуме России захотели ввести еще один нерабочий день осенью. Как ты думаешь, какой это день?
3: Какой?
2: А депутат Госдумы Новичков, говорящий фамилия, как будто предложил сделать 1 сентября нерабочим днем. Ну, я даже логику в этом видел, потому что, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы ради линеек школьных, сопровождать детей, особенно младших классов, особенно те, у кого, ну, мне кажется, вот 1 класс и 11 класс, вот это самые основные линейки, куда хочет все-таки ребенка там увидеть, проводить и так далее. Вот, в целом, как будто бы очень даже неплохо вообще. Но в качестве компенсации предлагают сократить новогодние каникулы на один день, сохранив общий баланс выходных и рабочих дней в году без изменений.
3: Интересно.
2: Вот. Вот так, мне кажется, новогодние каникулы раскидают. Знаешь, что тут, то там, что-то. И она останется от новогодних каникул, там дней 7, максимум 5.
3: Вот. Короче, как сообщение 100 суток. Где-то прибавляется, где-то убывает.
2: Да, ну хотя, да, чтобы
3: тут добавили, там убрали.
2: Вот. Все? Что вы об этом думаете? Плюс 7-927-24-22-8. Очень интересно почитать ваше сообщение. Тоже обязательно пишите, друзья мои. Будем обязательно с вами читать. Мне не родители хочется услышать, потому что как будто бы с точки зрения логики все, ну, все логично. Логика логична. Это прекрасно, наверное. Не знаю.
3: Валентин пишет, и учителям 1 сентября выходной.
2: А вот здесь, конечно, not available at the moment. Try to call later, как говорится. Тут уж понятное дело. Нам пишут о том, что сегодня в Казани ожидается ухудшение погоды. Мы об этом говорили. Еще раз напомним. Сильный дождь прогнозируется. Град, штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Автомобилистам лучше заранее подумать, куда спрятать машину, а зонт может и не справиться. Пишут нам сегодня. Ну что опять началось? Это только нормальное лето, а вы опять уже что-то нас тут... Какие-то у нас будет какое-то время года, когда зимой у нас супер снег.
3: Снег, да-да. Летом супер с лета.
2: Да, супер ураганы, что ли, какие-то теперь. Весной у нас была супер вода везде и реки вышли из берегов. Вы вообще видели, что произошло у нас с курортом Камское море?
3: Что там было? Там да, размыло.
2: Смыло песок. Я просто там гулял неделю, наверное, две назад. И просто, да, шокотом.
3: Серьезно?
2: Как сказал моя тетя.
3: То есть не восстановили там ничего?
2: Пока еще нет. Ну там, знаешь, сколько песка надо завозить? Все это там... То есть там же... Давайте так, вот кто был на Камском море, сейчас объясню. Там же есть такая дорожка, которая как бы идет вот посередине такого, делит как бы пляж.
3: Да,
2: ближе,
3: да,
2: к воде,
3: да,
2: чуть подальше к воде. Вот, начиная от этой...
3: Деревянный, по-моему, так бы,
2: да? Да, вот этот помост, который, он деревянный сверху, металлическая конструкция. Вот, начиная от него, в сторону воды, песка, вот смыло все практически до простого дна. Там почти метр, полтора метра, в некоторых местах до 2 метров не хватает. Поэтому там серьезная работа.
3: Это много тонн, надо везти же.
2: Это большая работа предстоит. Судя по всему, ну, вода же разлилась, и она так потихонечку раз забирала, просто вымывала. И когда вода ушла, просто весь песок ушел.
3: Вернула песок себе.
2: Да, все, вот оказывается, прикиньте, отжали песок. Обидно, как говорится, обидно тем, кто, наверное, делал. Ну, там еще покосилось немножко, и дорожка покосилась. Ну, там теперь хочется, конечно, чтобы быстрее довели до ума. Очень-очень ждем. Так, а что у нас пишут по поводу 1 сентября, значит, наши уважаемые слушатели? Можно писать, кстати, и в телегу, и в Макс, не только,
3: да,
2: в Макс,
3: да,
2: мы,
3: да.
2: У нас на работе 1 сентября, у кого в начальной школе дети по 5 класс, дают родителям день. Вот, кстати, работодатели, потому что молодцы!
3: Да.
2: Думают о вас и понимают, что это очень важно. Лояльность повышает.
3: Ну, Марат Принц пишет. В принципе, как адаптационный период 1 сентября выходной для взрослых и для детей очень даже уместно.
2: Да потому что мне и сейчас, мне вообще всегда это поражало. Вот особенно, когда у тебя линейка 1 сентября, мне всегда казалось, ну, это должен быть в одной такой день, неважно, какой ты класс.
3: Ну,
2: такой,
3: да.
2: В одной день у вас линейка, старт года, вам условно должны показать, вот ваш класс, вот ваш шкафчик там условно.
3: Сделали фото,
2: да,
3: ну и
2: разошлись, да. А у нас почему-то 1 сентября сразу учиться начинают. Это что-то, я 3 месяца ничего не делал, вы что от меня хотите вообще, какая алгебра, вы что, с ума сошли?
3: А первоклассник вообще ничего не делал, я сразу за парты ему.
2: Первоклассник готовился вообще. Вот, Татьяна пишет, прекрасно, у нас работодатель по коллективному договору предоставляет день на 1 сентября по заявлению, поэтому я не за сокращение новогодних каникул точно. Вот, привет, Татьяне, тоже передаем, то есть у некоторых работодателей уже об этом подумали, то есть депутатам надо тогда, возможно, сделать так, чтобы все работодатели просто освобождали этот день, например, это же логично вообще, у кого дети в начальном классе. Очень удобно. Подумайте об этом вообще. Но за 11, если у вас дети 11-классники и 10-классники, то тоже очень важно.
3: Ну да.
2: Потому что без родителей на линейке.
3: А я вот не помню, кстати, 1 сентября в первом классе я учился или нет? Или мы просто на линейку пришли и ушли?
2: Ты по-любому на первом классе учился, я тебе скажу.
3: Нет, на первый день.
2: В первом классе как будто бы нет, если честно. Но я вот так помню. Но вполне возможно, что может и не знаю.
3: Фотка есть у нас, фотка есть. Маленький такой, с цветами.
2: Вот, да, есть такое вообще абсолютно. Я помню просто, что ну, 10-11 классе я на линейке был чуть веселее обычного. Давайте вот так скажу. Давайте просто вот так скажу и все. Итак, друзья мои, это все, конечно, дело понятно, но знаешь, что меня на линейке раздражало больше всего?
3: Много.
2: Потому что, ну, нет, над головой ты как в этом стоишь просто вот на этой площади, и на голову тебе просто солнце пекет. Как сказал мой одноклассник, у него просто тройка была по-русскому. Так вот, дамы и
3: господа. А как раздражала-то девочка на плече с колокольчиком?
2: Тем более, да, который тоже просто звенит и не закрывает один за классика от солнца. Но мы-то знаем ответ на эти вопросы. Как же сделать так, чтобы в вашем доме состоялся настоящий курорт? На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС».
3: Опа.
2: Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко? Можно же сделать отличнейший отдых у себя дома. И компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Значит, смотри, есть такая штука – перголы.
3: Знаешь,
2: что такое? Да.
3: Но.
2: Это для создания тени, чтобы это было стильно, чтобы этот летний вайб не зависел от погоды. Перголы — такая конструкция, которая тебя обеспечивает тенью, короче говоря. Ее можно отдельно поставить, можно примкнуть к дому. Есть еще маркизы. И это если вам надо спрятаться от палящего солнца, ты просто представляешь такой козырек из ткани. От дома так оттягиваешь, и у тебя просто несколько квадратных метров. Очень много.
3: Они еще автоматически бывают.
2: Это круто вообще.
3: Да.
2: Ну, а чтобы кайфовать по полному, там еще и купели есть. В общем, дамы и господа, купель — это вообще для меня must have, как говорится. Перголы, маркизы, купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Сделать себе курорт дома. 5-174-174. Звоните 5-174-174.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
4: Жил-был царь в одной стране.
5: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
4: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
6: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер». Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
7: Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пять дней ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: 4 балла местами затруднения. У нас нет ни одного ДТП пока, который бы я видел. Но у нас есть какие-то тут перекрытия. Ну, Чуйкова, как будто бы... Это что, это полное или частичное перекрытие? Я не пойму. Вот скажите, пожалуйста, по Чуйкова от улицы Бондаренко до Мусина и даже дальше, практически до Амирхана. Это частичное или полное перекрытие? Напишите, пожалуйста, потому что, судя по тому, что я вижу на картах, это полное перекрытие. Тогда да. Вопрос тот же самый у нас к Николаю Ершову, потому что да. Там тоже перекрытие я вижу, либо частичное, либо полное, как будто бы полное, потому что я вижу знак кирпич. Тогда это интересно, потому что там от Обжалилова, да, Обжалилова же, да? Да, так, от Обжалилова, точнее, нет, если двигаться нет. В сторону Ершова, от Чехова до Обжалилова у меня вот все перекрытие.
6: Да, да, да, да.
5: Вот, и съездики вот эти вот на Вишневского и выезды тоже на Ершова с Вишневского тоже перекрыты.
6: А смотри, я прибавил, увеличил, и раз, нет кирпича.
5: Не знаю. Вот надо, чтобы люди написали. Из-за этого, конечно, пробки у нас имеются. Если у нас все там люди объезжают, там прям видно, как будто и пожелтение, и покраснение. Давайте крупнейшие пробки. Гвардейская от Макаренко до Ершова 9 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 7 минут. Тецовская от Белинского до Теплично-Комбинатской 5 минут. Победы проспекта от Рихарда Зорги до Фучика 5 минут. Амирхана от Воровского до Чуйкова 5 минут. Мосты и дамбы все свободны. Пишите обязательно, что вы видите и действительно ли там есть какие-то серьезные затруднения и перекрытия. Может быть, даже не частичное. Сообщите нам, пожалуйста. А мы в «Утромане».
0: Путевые заметки на Бим-радио. «Утромены» могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромания» Пасмолин Алексей Игоревич, бани «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. С огромным удовольствием представляем вам сегодняшнего нашего игрока Ильгиз Зарипов. Ильгиз, доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Добро пожаловать. Ильгиз, ну ты уже у нас был.
7: Да, один раз был.
5: Как давно?
7: Ровно полгода назад.
5: Сколько забрал?
7: 100 рублей.
5: А мы тогда 100 рублей прям давали купюрами или еще нет?
6: Нет, еще, мне кажется.
7: Вообще не давали.
5: Не давал. Дай-ка мне. Это хорошо, что ты сказал, понимаешь? Потому что кто-то у нас на работе зажилил 100 рублей. А мы... Дай 200, Фарид.
7: Нет, мне это не принципиально.
5: Нам принципиально.
6: Нам,
5: мы как Ланнистер, всегда возвращаем долги.
6: Зато дадим вот такие красивые. Соточку подадим.
5: Покажите, пожалуйста. О, зрители прямой трансляции довольны. Да, уважаемые слушатели, вы можете подключиться в группе ВКонтакте. Прямая трансляция уже идет. Значит, Ильгиз, ровно полгода, добро пожаловать, мы тебе очень рады. Расскажи что-нибудь за полгода, у тебя, может, какие-то нововведения в жизни, может, что-то новое произошло у тебя?
7: Да нет, все вроде, все так же, ничего не поменялось.
5: Все стабильно, классно.
7: Да.
5: Это радует очень сильно. А кто за тебя сегодня болеет?
7: Мои родные, родители, семья, жена, трое детей.
5: Ого!
6: Трое? Ничего себе!
5: Хорошо! Дай ему сразу. Все купюры дай ему. Мы очень рады. Очень, ну, серьезно. Всей семье, все, кто нас слышит, все, кто нас видит.
6: По купюре с ребенка заказывал.
5: Большой привет, понимаете? Это вообще, это вы вообще классные. Ну, у нас за полгода без изменений. Все так же стабильно, круто. У нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа ты можешь забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Пожелаем тебе удачи и приготовились. Тебе первый вопрос, самый простой, самый интересный. Давайте начнем. Первый вопрос, 100 рублей. Let's go!
0: Утромани!
5: Во сколько Золушка должна была успеть домой до того, как рассеются волшебные чары?
7: До полуночи.
5: И это правильный ответ, конечно.
0: Утромены утроманят.
5: Продолжим, пожалуй.
6: А прикинь, я прям сижу, вспоминаю такой до сколькена.
5: Там все очень просто, да. И карета превратится в тыкву, и лошади в крыс, понимаете?
6: И тыкву в тыкву.
5: Да, вот это вот самое главное. Ну что ж, мы продолжаем. Следующий вопрос у нас уже на 500 рублей. Внимание. К Как по-другому назвать огнедышащую гору?
7: Вулкан.
5: Все, видишь, 500 рублей.
0: Утромены. Утроманят.
5: Далее, значит...
6: Все, легко, принял, раз, все.
5: Все, сейчас будет вопрос на 1000.
7: Сейчас не отвечу.
6: Да подожди, не надо так, не наговаривай на себя.
5: Не спойлери. Подожди. Да, интересно же. Вопрос на 1000, будет он такой орнитологический. Внимание. Наши предки считали появлением этой птицы в апреле символом прихода весны. Вопрос, о какой птице идет речь?
7: Грачи прилетели, да?
5: Тут надо подумать. Тут надо подумать, потому что птица того довольно-таки неожиданная. Вот если ты слушал... ты услышишь по утрам у нас историческую справку? Там есть народный календарь.
7: Ну, не за Союза это время, в это время.
5: Ах.
7: Я чуть-чуть позже уезжаю.
5: Понимаю. Не осуждаем ни в коем случае. Тут скорее больше там тебе бы очень много подсказок было.
7: Так, ну, такая может, птица? Ласточка?
6: Есть такая птичка? Нет, она... нет, она больше, как сказать, лесная, так вот скажем, так птица.
5: Да, это птица такая дикая, лесная. Все, все нормально она. Вот. И по ней вот судили, пришла ли или не пришла ли. Весна. Да.
6: Птица паразит такая.
5: То есть они вот...
7: А,
5: вот
7: кукушка. Есть паразит.
5: Кукушка. Все, это я принимаю этот ответ, правильно?
7: Думаю, да.
5: Все, хорошо тогда. Принимаю этот вариант ответ. Приятно принимаю, потому что это верно. Конечно, да, да.
0: Утромены утроманят.
5: И это прекрасно, дорогие мои. Действительно, кукушка считается ярким признаком наступившей весны. Потому что в это время как раз перелетные птицы возвращаются в свои края. Ну, а кукушка, так как просто люди в древности, ну, кукушку по звуку могли сразу понять, что она прилетела. То есть ее не надо было увидеть, ее просто надо было услышать. И как только в апреле слышали, о, все, весна пришла.
6: Я слышу.
5: И да,
6: это какой у нас есть там.
5: Кукушка, это прекрасно. Ну что ж, это был вопрос на 1000 рублей. Следующий вопрос уже предпоследний. Он уже на 3000 рублей. Поговорим о Юрии Гагарине. Перед тем, как я его задам. Мы же идем же, даже, Лиса,
7: ну, да.
5: А то я что-то не спрашиваю, такое идет уже. Интересно. Этот вопрос, насколько я помню, звучал в утромане давным-давно. Но вопрос мне очень нравится. Итак, цитата. «Я не согласен с разделением людей на простых смертных и знаменитостей. Я по-прежнему простой смертный. До меня 11 174 человека тоже совершили что-то достойное». Что имел в виду Юрий Гагарин, когда произнес это? Могу повторить.
7: Можно.
5: Да, без проблем. «Я не согласен, — сказал Юрий Алексеевич, — с разделением людей на простых смертных и знаменитостей. Я по-прежнему простой смертный. До меня 11 174 человека тоже совершили что-то достойное». Что-то вот имел в виду Юрий Гагарин, когда это произносил. Вопрос был, что он имел в виду?
7: Ну, вот я предполагаю, но, конечно, может, неверно.
5: Так.
7: Получили звание Героя Советского Союза, как вариант.
5: Угу. Хорошо.
7: Один из вариантов.
5: Это ваш окончательный вариант ответа?
7: Ну, с парашютом вряд ли, конечно, прыгали. Отбор проходили. Космонавт. Ну, давайте оставим Герой Советского Союза.
5: Герой Советского Союза. Я принимаю этот вариант ответа. Перед тем, как рассказать правильный, так, почитаю немножко быстренько, потому что мы задавали вопрос. Улица Чуйкова открыта, нам пишут. Патриску в сторону центра тоже перекрыли дорогу, нам пишут. Ершова чисто, нам пишут. Так что не все так страшно, оказывается. Удивительно. Ну, а по поводу вопроса на 3000 рублей. Внимание. Юрий Гагарин имел в виду, что 11 174 человека до него сделали что-то достойное и были удостоены звания Героев Советского Союза. Это верно!
0: Утромены утроманят.
5: Вот насколько...
6: Четко, без подсказок.
5: Да, это раз. Во-вторых, про Юрия Алексеевича хочу сказать, насколько вот скромный человек, да?
6: Просто.
5: Вы вот просто представьте, это вот сейчас космический полет, что-то обыденное. Тогда ты первый, тебя отправляют в космос. В случае, если что-то пойдет не так, это, ну, до этого были и ракеты падали, и все это дело взрывалось.
6: Да.
5: Да, если корабль окажется герметичным, ты погибнешь страшной смертью. Кстати, хэштег утропозитив и так далее. И вот при этом, при всем, отправляют тебя в космос. Ты первый человек в космосе. Ты, ладно, еще подняться, приземлиться же еще надо. Это вот это, со всем этим справился Юрий Алексеевич.
6: Стандартная автоматика-то.
5: Да, представляете, там вот у меня часы сейчас на руках, они раз, наверное, в 1000 раз умнее, чем тот компьютер, который управлял тогда кораблем. Но люди гениальные, конечно, были. Инженеры и герои такие, как Юрий Гагарин. Честь и хвала, как говорится. Ну и честь и хвала, конечно же, Ильгизу, который дошел до 3000 рублей. Поэтому вопрос. Ну что, на десяточку-то идем?
6: Или как?
7: Нет, не иду. Я сразу решил, что если до 3 дойду, я остановлюсь на десятку, я точно не отвечу.
6: А почему так думаешь?
7: Ну, я... Ну, по крайней мере, так решил для себя.
5: Абсолютно твое право. Мы поздравляем победителя. 3000 рублей забирает. Ура!
0: Утромены. Утроманят.
5: Ну и на правах победителя, конечно же, я передаю...
6: Сотку отдадим ему?
5: Сотку отдадим.
6: Который в прошлый раз ему не дали.
5: Я предлагаю отдавать, держи. Потому что это просто круто, я считаю. Вот это сотка непростая, сотка в купюре, именная. Сотка именная, сотка подписанная, сотка с печатью Бим-радио специально для того, чтобы ты помнил о своей сегодняшней победе. И в прошлый раз ты тоже победил, на первого просто как бы ответил, поэтому... И
6: сотка заряженная нашей энергией, да. Утроменской.
5: Да, конечно, вот. У приемника окажешься, сотку почаще у вас динамика, держи, заряжай. Да. Все. Значит, ну а теперь мы как-то... Ты, во-первых, победитель, и все мы даем право классно передать привет. Поэтому, Ильгиз, пожалуйста, тебе слово.
7: Ну, передаю привет своей жене, своим детям, которые болеют, своим родителям, которые слушают меня. Ну и тем, кто меня узнал. Всем привет. Агрозбанку привет.
6: А сколько детей? Сколько детей?
5: Трое.
6: Трое же, класс. Трое. Как зовут?
7: Камила, Самат, Самир.
6: Супер, и девочки, вообще, и мальчишки
5: вообще,
6: есть.
5: Красота вообще, я не могу не нарадоваться, если честно. Мы тебя поздравляем еще раз. Сегодня у нас в гостях был Ильгиз Зарипов. Он забрал 3000 рублей, чему мы на самом деле несказанно рады. Вот, будем ждать тебя еще. Приходи обязательно, приводи семью, приводи детей. Как и всем нашим слушателям, мы тоже приглашаем. Друзья мои, мы вас всегда ждем. Приходите, это был Утромани.
0: Утромани. Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 15 июня на муниципальных парковках Казани вводится система постоплаты. Расчет за стоянку допускается до конца текущих суток после ее завершения. Мера призвана повысить удобство использования парковок при нестабильном мобильном сигнале. В Татарстане проиндексировали минимальный потребительский бюджет. Его размер увеличен на 1000 рублей и теперь составляет 28 948 рублей. Данная сумма отражает расчетную стоимость базового набора продуктов, одежды и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей жителей региона. А теперь к культурным событиям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
9: Реклама на Бим-радио.
10: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
11: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
12: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
13: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
14: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ОСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
15: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
16: 18+.
17: Низкие цены.
18: Паркет плюс.
17: Широкий ассортимент.
18: Паркет плюс.
17: Кварц-винил, ламинат и паркет.
18: Паркет плюс.
17: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
19: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
20: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
21: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну нахуй.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
6: Дамы и господа, добро пожаловать в рубрику «На Лабутенах». Естественно, какие в «На Лабутенах» может быть без нее? Королева музеев.
7: Лабутенов.
6: Человек, который, я уверен, от выставки к выставке немножечко меняет картину в собственном доме. Нет-нет, да и да. Почему бы и нет? Маргарита Тихонова у нас в гостях. Маргарита, доброе утро.
8: Доброе утро, привет.
7: В какой-нибудь музей точно оригинал уже пропал.
6: Руководитель центра «Эрмитаж Казань», музей-исповедника «Казанский Кремль», если что, у нас здесь.
7: Вот, кандидат.
6: Да, кандидат.
7: Исторических наук.
6: Да. Ты что так? Ты давай-ка без вот этого синдрома самозванца. Кандидат! Ничего себе! Кто-то, тут кроме нее, никого из кандидатов больше нет. Поверь мне. На весь этаж. Я тебя увидел. Возможно, на весь район. Я не знаю. Поэтому добро пожаловать.
8: Спасибо.
6: Для многих, кто из слушателей наши, кто из вас подписан на наши группы ВКонтакте или группы в Максе, и в ТГ. Нет, ладно, ВКонтакте нет. В ТГ и в Максе, если вы подписаны, то вы уже знаете, о чем мы сейчас будем разговаривать. Макс, мы приглашаем 4607 подписчиков у нас там.
8: О, сколько?
6: 4607.
7: Вау. Уже, да.
6: Мы на первом месте по всем радиостанциям России по вовлеченности аудитории. Все, кто на нас подписан, они не просто так там сидят ради каких-то подарков или чего-то такого. Они общаются, они вовлечены и так далее. Поэтому
8: супер.
6: Вам огромное спасибо.
7: Супер. Жалко, ТГ, конечно, блокирован, но в ТГ у нас вообще 18,5 тысяч подписчиков.
6: Да-да-да, поэтому всем добро пожаловать. Ребята, подписывайтесь и прямо сейчас можете следить за... Мы будем обсуждать эти картины, как раз таки, которые видим. Ну, а Маргарите, конечно, вопрос, о чем мы сегодня поговорим, расскажи, пожалуйста.
8: Мы поговорим о выставке. Мы пойдем на выставку, которая проходит в Москве, в Третьяковской галерее, в их прекрасном здании на набережной, на Кадашевской. И там открыта сейчас выставка, летняя выставка. Она открывалась в конце мая, и про нее так и говорят, то, что самая летняя выставка в Москве. Цветы, символы красоты.
6: О, это правда.
8: Это, ну, вот, знаете, когда...
6: И богатство последнее. Извините. Символы красоты и богатства. Давайте так.
8: Не отпускает тебя эта тема.
6: Да. Почему цветы такие дорогие? С удовольствием дарили бы. С удовольствием.
8: И удивительно то, что когда ты заходишь на эту выставку, ты попадаешь в сам цветок, так скажем. Потому что выставка построена по форме цветка. То есть ты в центре, и дальше идут лепестки. А лепестки — это раздел. Дело выставки. И, то соответственно, ты...
6: Там лепестки, вы в центре?
8: Да,
6: то есть все, кто приходит на выставку, они это как... так или иначе это... песики или тычинки, понимаешь?
8: Да-да-да.
6: Фарид угадал мою мысль.
8: А потом, соответственно, идут в разные стороны в лепесточки.
6: А пчелки вас опыляют?
7: И вы такие...
8: Видя то количество произведений, это более 150 произведений, основная коллекция, это, конечно, Третьяковская галерея, а остальное все было привезено из разных музеев нашей страны, но это в основном, конечно же, представители русского искусства, которые представлены. И ты, когда ходишь, обилие цветов, будь то в любых жанрах, так и слышишь эти цветы, но в плане того, что запах, хотя запахов нет на выставке.
6: А вот это упущение, потому что в центре Эрмитаж Казань запах есть на любой выставке, и вот очень сильно погружает в атмосферу.
8: Да, и меня на самом деле это удивило, потому что это и хороший маркетинг, и хорошие сувенирные продажи были бы, да, потому что ну, так хочется вот почувствовать какой-то запах на этой выставке, но так или иначе, когда ты смотришь на тот или иную работу, на натюрморт, то ты все равно представляешь то, какие запахи можно почувствовать, когда мы смотрим на картины.
6: И мы... же, извини, пожалуйста, это же не на улице у вас было? Это в помещении
8: в
6: у вас
8: помещение,
6: было?
8: Да.
6: Тем более, я помещение. Просто на секунду подумал, что если бы это было на улице, тогда понятно, то есть эти запахи бы привлекли медоносных пчел, ос, шмелей, и потом жители Подмосковья ели бы очень грустный мед, потому что там очень много пчел прилетело бы, увидел, что это всего лишь картинка, понимаете? А цветов самих нет, поэтому, ну ладно, действительно странно. Так, и значит, вот эта вся красота.
8: Да.
6: Цветы – символ красоты.
8: Цветы – символ... И действительно, ну, во-первых, они ударили в свою целевую аудиторию. Это женщины. То есть у нас на выставке были в основном... Ну, когда я посещала ее, все женщины, все восторгались, ходили. Но, конечно, когда ты смотришь на эти натюрморты, либо на портреты, где есть, то есть все, либо пейзаж, интерьер усадьбы, и везде есть цветы. Ну, такая связь. Но главное, то, что хотели показать, это то, как цветочный натюрморт, он развивался в искусстве. То есть от классики, потом, соответственно, к импрессионизму, от импрессионизма к модерну, дальше к авангарду. То есть мы можем увидеть не только классические цветы, но и, собственно, как вообще сам жанр натюрморта менялся, как менялось искусство в том числе.
6: Здорово, но, это классно.
8: Конечно, когда ты смотришь на картины Константина Коровина, вот одно из первых произведений «Розы Париж», так оно называется, которое можно у нас увидеть и в ТГ, и в Максе.
7: А работа маслом, я вижу.
8: Да, работа маслом. «Роза Париж» 1911 года.
6: Знаете, извините, пожалуйста, перебью. Я знаете, что понял? Я понял, что цветы – это дорого, но нарисованные цветы – это еще дороже. Это, как это работает вообще?
8: Мы в конце скажем стоимость одной из работ. Да.
6: О, все, в конце. Слушаем до конца обязательно. Супер.
7: Обычно Маргарита всегда утаивала эту информацию.
8: А тут сама, да, на блюдочке принесла.
6: Сначала скажет цену работы, потом достанет ее из сумки. Ну, ладно.
8: А вот она. Ну, действительно, когда ты смотришь на работы Коровина, особенно вот это название «Розы Париж», то есть это добавляет все такое мажорности произведению. Ну, да. И...
7: Просто когда розы одно, когда добавляешь слово «Париж», сразу на несколько сотен евро дороже становится.
8: Ну, и сам Коровин, он писал насыщенными такими мазками, достаточно толстыми, можно сказать, чтобы натюрморт появился таким, показался таким объемным, и насыщенным, ярким. В свое время Ренуар, ну, в силу болезни, он использовал вот эту пастозность, да, массивность мазка. А у Коровина, у него вот как раз-таки цветочные натюрморты, они все такие насыщенные, яркие, пастозные. И вот говоря о богатстве, когда ты смотришь, ну вот, безусловно, хоть и немного роз, например, изображено, но вот эта мажорность, она присутствует в этом натюрморте. И было удивлением на этой выставке, вот говоря о таких красивых, богатых, роскошных натюрмортах Коровина, увидеть произведение Левитана. Левитан, потому что известен Исаак Ильич в основном своими пейзажами, воспеванием красоты русской природы, лирики, которые как никто другой из художников он чувствовал. А тут, видишь, его натюрморты. Они малоизвестны. И Третьяковка собрала эти натюрморты, в том числе из коллекций разных и частных коллекций. И вот мы видим лесные фиалки,
6: очень
8: незабудки,
6: красиво.
8: Белая
6: круто, да.
8: Сирень, цветущие яблони. Все три работы – это все работы Левитана.
6: Вот яблони, вот эти яблони – это буквально то, что я видел в маминой деревне в детстве. Это буквально оно.
8: Да. И вот представь, ты смотришь, и так хочется вот это солнце, которое мы видим, это цветущие эти яблони, это
7: на эту
8: запах,
7: лавочку присесть хочется.
8: На эту лавочку, которая, да, изображена. И видите, какой ракурс, да, он взял? То есть еще немножко вбок, и мы как будто бы окажемся на этой лавочке, будем наслаждаться этими
6: вообще
8: цветущими яблонями. И вот пейзажи, да, а такие натюрморты отдельные, которые мы можем увидеть, вот эти прекрасные незабудки, белая сирень, это на самом деле большая редкость у Левитана. Во-первых, он писал такие природные цветы, а во-вторых, эти цветы он дарил близким людям. Ну, то есть натюрморты, которые он написал. Mm-hmm. То есть это был не основной его жанр. Он писал для очень близких людей. И, соответственно, их сохранилось очень мало. Они малоизвестны, тем редкие работы. И тем, конечно, ценно увидеть их на этой выставке. И вот говоря о центре цветка, когда мы оказываемся на выставке, тычинка, пестик, вот в центре как раз-таки висят и располагаются работы Левитана. Конечно, в портретах встречаются, безусловно, цветы, да, и вот очень красивый портрет Валентины Ивановны Кузы. Это оперная певица императорских театров. Александр Головин. Две его работы можем увидеть вот в портрете вот этой Валентины Ивановны
6: так
8: и следующей.
6: Передано так интересно мне, ну, внешность, вот лицо очень, очень такой интересный стиль. Он и, с одной стороны, похож на такую почти фотографическую реальность, если на лицо смотреть. Но потом ты видишь, это как будто вот реальный человек оказался в такой легкой комиксовости, если вот можно так выразиться. Вот это очень интересно, кстати, выглядит.
8: А то, что ты сказала, это хорошо характеризует искусство модерна от начала 20 века, когда живопись, она вот становится такой вот, это и не фотография, и не живопись, и цвета, они такие блеклые, они не столь открытые, чистые, и сама эпоха модерна даже диктовала это. И модерн, кстати, он был вдохновлен природой, цветами, и вот эта мягкость цветов, плавучесть линий, которая была в модерне, в том числе присутствует в этом портрете, она здесь есть. Тоже есть цветы в этой роскошной, такой вытянутой вазе, которую мы можем увидеть, и вот сравнивать, да, с теми же натюрмортами Коровина, которые мы видели. Но Головин, он художник-декоратор.
6: Опа.
8: Он художник, который занимался декорациями императорских театров. И вот следующая его работа, где мы видим обилие ваз, роскошных фарфоров, цветов, вот она и так выстраивается, как настоящая театральная декорация. Вот эти вазы, которые словно на сцене выступают. Там есть герои в медальоне, изображенные вот этого чайничка, они стоят. Ну, то есть Головин, конечно же, он уникален тем, что его произведение это как будто бы вот такая декорация. И вот где-то, да, есть вот эта правда между фотографичностью и живописью, и, конечно, прекрасная колористика. И вот удивительно то, что когда ты заходишь на выставку, чтобы понять, что ты увидишь, тебя встречают две работы Аристарха Лентулова. И они называются одинаково – «Астры». И вот одни астры – это сплошные цветовые плоскости, как будто такая мозаика.
7: Абстракция.
8: Абстракция. А вторые астры, они вполне реально изображены, написаны. И это как раз-таки подводит к тому, что мы прослеживаем и видим, ой, не только как, какие красивые натюрморты на этой выставке, но еще, соответственно, как развивалось искусство на протяжении там, с середины, допустим, 19 века и до начала 20-х годов. Но где ты оказываешься действительно вот с этим чувством, что вот ты где-то на лавочке сидишь и смотришь на яблони, да, Левитана, либо открываешь прекрасную совершенно работу Виноградова, Сергея Виноградова, «Алупка», где мы видим сидящую девушку.
7: Круто. Смотрит на море.
8: Смотрит на море. Впереди есть тоже
7: Цветущий сад,
8: да. И справа от нее совсем небольшое, намного скромнее, чем того же Коровина. И даже у Левитана тоже стоит букет цветов. И вот это то, что вот наполняет, да, это произведение. И сам, конечно же, пейзаж, это открытая дверь. Мы не видим ее лица, она сидит к нам спиной. Но, конечно же, еще вот присутствие все-таки цветов, натюрмортов. Многие из художников, они же были садовниками. Даже если взять всемирно известного Клода Моне.
6: Да?
8: Либо, кстати, Александр Головин. Он обожал розы, тюльпаны выращивал, заказывал семена из Голландии. Ну, то есть, вот представляете?
6: Какие это семена из Голландии? Подождите.
8: Тюльпанов.
7: Ну ладно.
8: Луковички
7: да.
8: заказывала.
6: Хорошо.
8: Но большим удивлением для меня, и потому что до этого не видела вживую, испанскую серию Натальи Гончаровой. Гончарова – это художница-авангардистка. И в основном, когда мы, вот если вбить даже в интернете, там Наталья Гончарова, вам выйдут ее прекрасные, яркие, насыщенные авангардные работы. А здесь испанская серия, где она писала в белом, женщин, испанок. И почему они присутствуют на этой выставке? Вот этих женщин, которые такие вытянутые, красивые, которые она изображала и видела в Испании, когда они путешествовали с своим другом, впоследствии с супругом. Она их олицетворяла вот в таком всегда белом образе, в окружении лилий, цветов, которые покрывают вот эту кружевную накидку на голове у этих испанских женщин. То есть обилие всех этих цветов, которые мы можем увидеть.
7: Бесконечный шейд.
8: Да, вот эта длинная рука, которая бесконечно... Когда видели подобные произведения, критики, другие художники, даже один из критиков, он сказал, это не женщина, это соборы. Но вот настолько...
6: Ой-ой,
8: вот
6: это точно.
8: Вот, как громко и красиво это было сказано. И вот как раз-таки есть несколько таких испанок, одни из которых представлены на этой выставке, из частной коллекции. Ну, то есть вот мы видим одну из, а у нее целая испанская серия. И в 2010 году такая работа вот, испанки в белом, в окружении цветов, она продавалась на аукционе за, ну, практически 11 миллионов долларов.
7: Сколько?
8: 11 миллионов долларов.
6: Это когда у нас на Бимраде отпускные приходят.
8: Мы можем об этом говорить, потому что мы говорим не конкретно про это произведение, которое представлено на выставке, но потому что многое, что хранится, в том числе, особенно если мы говорим об авангардном искусстве, хранится в частных руках, и, соответственно, очень часто можно увидеть именно художников на первой половине 20 века на аукционах, и, соответственно, эти стоимости, они известны. Но так или иначе, что бы мы ни смотрели на этой выставке, будь то интерьер, пейзаж, либо сам натюрморт, портрет, все это окружено цветами, объединяет это все цветы как символы красоты. Выставка, на самом деле, потрясающая.
7: Стоит сходить.
8: Есть разные комментарии, критики, то, что там нет какой-то сложной концепции. А мне кажется, иногда здорово, когда выставка вот так легка, понятная, ты приходишь, вдохновляешься, наслаждаешься. Ну, а что, собственно, еще нужно?
6: Это абсолютная правда, и, надеюсь, всех мужчин, всех наших слушателей мы сегодня зарядили на то, чтобы вы купили девочкам своим цветочки.
7: Дарите женщинам цветы, да.
6: Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ну что ж, ну, либо возите их в Москву, там, по М12 платно везите, там, на вот это все. Можете и так, конечно, мы ничего не говорим. Но...
8: На выставку.
7: На выставку, да.
6: Но выгоднее, конечно, просто дарить цветы. Два раза, три раза в месяц.
8: Не надо никакой выгоды, ну,
6: Просто надо
8: любить дарить.
6: Это правда. С нами была Маргарита Тихонова. Опять тебе написали. Очень задорный смех, вот написал нам Рамиль. Вот, и это
8: спасибо,
6: правда абсолютная. Вот, мы будем тебя ждать на следующей неделе.
8: Я приду.
6: Вот, мы будем очень сильно ждать. Мы тоже постараемся прийти. Ты одна приходи, мы тоже одни придем. Ладно, хорошего денечка, хорошей недели.
8: Взаимно.
6: Пока-пока. Спасибо.

0: Радио.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Отрамены» ООО «Стел МС». Если вы хотите превратить в произведение искусства свой дом, свой двор, свой загородный дом, тем более, ну, это об этом и речь, мы напоминаем, лето — это время отдыха. Лето — это шедевр среди времен года, я бы сказал.
2: Да уж.
1: Ну и чтобы не ехать куда-то далеко, можно все устроить дома. Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы спрятаться от палящего солнца красиво. Просто представьте, чтобы вот так вот раз от стены вытягиваете ткань. Она
2: да.
1: красивая, может быть, автоматическая.
2: Может, с кнопочки.
1: А может быть, такой, и сикой. И вот так вот вы, и у вас сразу тень, много теней, вы туда. Кресло, столик, кофеечек, утром завтрак. Сидите довольные на вашей террасе. Ну а если совсем жарко, можно обязательно окунуться в купель, чтобы расслабиться так, будто вы на дорогом спа-курорте, только в тапочках и у себя дома. Представляете? В общем, сезон отпусков и теплых вечеров — это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы, купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. Еще раз повторю, 5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: курсе.
1: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12...
3: Время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы, купели от «Стелл». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. Еще раз повторю, 5-174-174.
4: Реклама на «Бим-радио».
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: все.
1: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей.

0: сервисе.
1: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
9: Рестораны вкусом порадуют вас.
10: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
13: 211-00-73-0+.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды, пожалуйста.
2: Ты как матрос заговорил.
1: Неправильно ты, дядя Федор, погоду слушаешь. Надо бим радио слушать.
2: Плюс 16, друзья, по данным Яндекс. Погода, кстати, сегодня обещают. Дождь прогнозируют, да, и пойдет он якобы с 11.
1: Отлично.
2: 70% вероятности, 2 капли. Будет потом идти он долго, практически до 6 вечера.
1: Ой, как здорово! Ой, как хорошо! Ой,
2: зато
1: ой.
2: завтра. Дождя да. не будет. Плюс 15, плюс 19 завтра. Вообще красота.
1: Чё, солнышко, не угрожай нам.
2: Да.
1: Чё нам угрожаешь?
2: И в четверг тоже дождя не будет. Вообще 23 будет. Вообще красота. В пятницу обещают опять дождь. Даже 3 капли даже, представляешь? А в субботу нет. Ну, вообще здорово. А в воскресенье есть. А в понедельник тоже.
1: Давай свои качели вот эти вот...
2: дождевые.
1: Метеорологические оставки эмоциональные. В общем, все будет хорошо?
2: Все будет хорошо. Лето, лето, ребят, лето.
1: Это прекрасно. Лето. Мы с вами рядышком. Ну, что может быть идеальнее?
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
1: Толпу малолетних питбайкеров под градусом задержали в Светлой долине.
2: Да-да-да.
1: Отвратительно. Ну и в этом же да, новость прекрасна. Значит, во-первых, местные жители жаловались. Говорят, мы третье лето уже терпим эти питбайки. Сил нет. Поверьте мне, уважаемые жители Светлой долины, мы тоже все третий год уже терпим это все безобразие. Сил точно нет. Значит, в чем прикол? Малолетние гонщики рассекали там по парку. Они выделывали на пешеходной зоне трюки. Ну, вот это на заднее колесо вставание, когда мотоциклом да, ты да. не управляешь, можно сказать. И вот это вот все. И в итоге... звонки не давали результатов, так или иначе, но случилось все под утро. Значит, любители покататься на мотоциклах, вот на этих да. вот, на питбайках.
2: Остановились возле любимого кафешки своей.
1: Да, там остановились, что-то стоят, распивают спиртное, думают, ну ничего себе, мы крутые вообще!
2: Да, причем они ведь еще и несовершеннолетние.
1: Да, сейчас мы вам расскажем. В итоге сработал эффект неожиданности. Их неожиданно на излюбленном месте просто толпа полицейских окружила. И оказалось, что, теперь внимание, крутейшие пацанята от 13 до 17 лет в алкогольном опьянении и на питбайках, рассекающие по Светлой долине. Как вам такое? Они откуда?
2: Мотики изъяли у них,
1: кстати. Да, сразу же питбайки изъяли и так далее. Мне интересно на их родителей посмотреть. Вообще, кто эти люди? Что это за люди такие, которые...
2: Да, да.
1: Которые вот так вот...
2: То есть у тебя сын вообще несовершеннолетний. Ты ему уже дал питбайк, уже покупил ему. Он приходит тебе в алкогольном опьянении домой. Это что так вообще?
1: Да, на питбайке еще.
2: На питбайке еще, да.
1: Вообще, зачем это покупать, я еще сразу не понимаю. Ну,
2: так,
1: типа, это же...
2: Так еще одна новость была, один такой же. Тот вообще возле Кремля с друзьями выделал там на заднем колесе, носился. Когда ГАИ появился, они там под тротуаром смылись. Но он выложил все это в Телеграм.
1: Как удобно.
2: Как вообще молодец.
1: Как мне нравится, что да. преступник тупеет. Вы вообще обращайте на это внимание. Потрясающе вообще. Молодец.
2: А причем его отец какой-то там в Лайшевском районе какой-то чиновник.
1: А беру все свои слова назад. Мне эти проблемы не нужны. Только доказанные преступники.
2: Не, небольшой чиновник. Глава поселения какого-то.
1: Как преступник тупеет. Это прекрасно, конечно. Но молодежь в этом плане, да, упрощает работу сотрудникам. Всегда все выкладывает. Чуть ли не можно вычислить где, что, где, как. Вот, поэтому ну, это все прекрасно, конечно. Надеюсь, когда-нибудь уже примут этот закон о питбайках и уже начнут забирать просто у детей. Или не знаю, ну какое-то хотя бы, ну, чтобы вот обучение проходили.
2: Уже Дмитрий пишет, что такая же история с питбайками на Лебяжьем. Прям по пляжу гоняют, говорит.
1: О, да, я сам наблюдал, просто сам там гулял, сам это видел, да. Они еще так едут, типа, что мы едем, что вы тут стоите?
2: Да, да, да.
1: Разъезжайте, вот же я же на питбайке еду, вы что? Но
2: ты здесь не тоже купаться, дядь,
1: вообще. Это, конечно, так отвратительно вообще. У них даже нет понимания, что они что-то нарушают, понимаете? Им просто, ну, просто они существуют и все.
2: Но уже же ввели вот это правило, то, что сейчас, если вдруг на питбайке малолине что-то случается, уголовная ответственность на родителей.
1: Потрясающе.
2: И это потрясающе.
1: Надо было сразу.
2: Зато точно не захотят больше покупать вот эти вещи для своих детей.
1: Да, конечно. Ну, надеюсь, что на самом деле те, кто на питбайках рассекает детей, мне тоже жалко. Мне тоже жалко ровно по одной причине, потому что они в чем не виноваты. Ну, кто же знал, что у них такие вот родители окажутся, которым питбайки будут покупать? Я же говорю. А потом, понимаешь, когда что, ты обратите еще внимание, это же вообще уже классическая стала история, да, когда вот кто-то, да, покупает ребенка питбайк, что-то с ребенком на питбайке случается, они же громче всех кричат и плачут, потом стоят.
2: Да.
1: Возле дороги.
2: Он же у меня такой хороший.
1: Да, вы что делаете? Как же так получилось? Все виноваты, кроме меня,
2: и кроме сына моего.
1: Ребенок там тоже ничем не виноват. Это виноват родитель в первую очередь, конечно.
2: Да.
1: Вот. Из интересного по новостям, значит, быстренько, я думаю, успеем сейчас обозначить. Значит, друзья мои, смотрите. Новый курорт Татарсу начал работу в тестовом режиме на берегу Казанки. Рустам Нургалиевич лично посетил его. Это между Кремлем и Кировской дамбой. Напоминаем вам. Туда, значит, пригласили в День защиты детей юных спортсменов из местных секций и школ. Вот. Ильсуру Раисчу показали, Рустам Нургалиевич показали, сообщил пресс-служба главы республики.
2: Видел я это видео, да. Он идет, да. Там детишки плавают, такие, здрасте, здрасте. Ну как вам? Это хорошо, хорошо, нравится, нравится.
1: Нравится, да. Все это нравится, все это здорово, все это очень красиво выглядит, очень современно, невероятно. Ну, вот реально, как выглядит, как курорт где-нибудь на за границей.
2: Да.
1: Мы только тут немножко цену увидели.
2: Да, мы с Альбертом, да, увидели цену. Первый ряд шезлонгов, чтобы позагорать, 7-9 тысяч рублей.
1: Во!
2: Я такой, что?
1: Нет, мы, конечно, все понимаем. Ну, да, все должно окупаться.
2: Отбить, да.
1: И так далее, но подождите, 7-9 тысяч за один... Это за сколько, кстати? Не написано было? Это в час, за сутки?
2: Не написано было сколько, но это, не знаю. На день, наверное, не знаю.
1: Я просто хотя бы надеюсь, что это на день.
2: Не час, наверное.
1: Потому что такая сумма, как будто это абонемент на все лето вперед примерно должно быть. Хотя бы на месяц, понимаете? Это все интересно, конечно. Еще хочу напомнить, что загорать вы за 7-9 тысяч будете прямо перед Казанкой. Я хочу напомнить, что это Казанка.
2: А за спиной у тебя Кировская дамба.
1: Да. Что, конечно, интересно. Ой, ну что, я предлагаю Казанку аккуратненько оградить, засыпать солью и сделать свое море, как мы и планировали.
2: Болдырганское.
1: И сделать, чтобы оно было как в бассейне, такое прям голубое-голубое, лазурное-лазурное.
2: Слушай, я целый прочитал, вообще в шоке был. Просто, ну чего?
1: Да, многовато, конечно. Ну, понятное дело, что это первый ряд. Понятное дело, что это мы где-то прочитали, какие-то где-то репортеры это что-то нашли. Это все не вилами по воде. Понятное дело, что все это уточнится.
2: Посмотрим, будем посмотреть,
1: да. И так далее. Потому что, знаете ли, хочется, конечно, чтобы это было нам доступно. Потому что пока это нам не очень доступно. А хотелось бы, чтобы было доступно. Хотя, с другой стороны, вот из наших мощных таких проектов, вот ЦУМ меня очень сильно порадовал, например.
2: Ты был там уже, да?
1: Да, я
2: еще не сходил, кстати.
1: ЦУМ это такое получается. Знаешь, там есть все, понимаешь, ты там заходишь, там огромные торговые ряды, кафе. Во-первых, все очень красиво. Невероятно красиво, эстетично, классно. Там можно гулять и наблюдать с точки зрения просто зрителя, просто смотреть за интересностями. Можно и что-то прикупить себе. Там есть и ювелирка, и кожевенные изделия. Там есть и из дерева, и все, что захотите. Просто это красиво. Любой человек может зайти, посмотреть себе, что-то прикупить. Наши там люди, которые из кожи делают обувь современную, понимаешь?
2: Ремесленники, да?
1: Да. Угу. Все там. И это еще только начало, и у них там будет прибавляться. Там же Федерация шахмат Республики Татарстан расположилась.
2: О, прикольно.
1: Там, понимаешь, очень здорово. И парковка пока бесплатно там. Слушайте, ребят, ну, по-моему, надо зайти. Я не знаю, мне понравилось, в общем. Вот,
2: надо сходить, кстати, я тоже все проезжал, мне так думаю, надо заехать, глянуть там.
1: Да, конечно.
2: Там паркинг платный, да, по-моему?
1: Пока нет.
2: Пока нет?
1: Но уже стоит терминал, то есть совсем скоро он будет, пока можно попользоваться. Но хочется сказать о том, что вот у нас в Казани, в Татарстане действительно создают какие-то некие шедевры архитектурные, парковые и так далее. Но шедевры создают и в музыкальном мире, и один из них мы сейчас с вами разберем, музыкальные выборы прямо сейчас.
3: Музыкальные выборы.
1: Группа «Градусы».
2: О-о-о.
1: Да. Нравится мне, когда ты гад.
2: Или «Под градусом».
1: Да, ну «Под градусом» тоже. Такая интересная группа. Значит, группа «Градусы». Знаем мы ее с вами прекрасно. Чего только мы сами не пели здесь.
2: Не пели, да, из группы.
1: Вот. Чего только не происходило. Я в этой жизни главный актер, я сценарист, я режиссер. Враг мой, бойся меня, друг. Вот, 2010 года песня, если что. Прикиньте, научиться бы не париться. Голая 2010 года, понимаешь? Из последних песен, вот «Пацаны», очень мне нравится. Мы как-нибудь ее тоже послушаем. Мне очень понравилось. 24-го года, 2 года эта песня исполнялась. Вот. И сейчас, наконец-то, группа «Градусы» вновь радует нас новой песней. В этот раз эта песня у нас «На ресницах».
2: Mm-hmm.
1: Господи, хоть бы это не Яна, девушка с корпората, домой возвращается. Вот. Буквально 4 дня назад буквально выстрелил просто этот
2: хитяра.
1: Трек. Хитяра, новый сингл. Это пока не альбом, это сингл. Напомню еще раз, что сейчас мы его послушаем с вами в прямом эфире. Сразу после этого вы можете отправиться в группу ВКонтакте. Эта песня уже будет там, можно будет добавить ее в плейлист и написать все, что вы о ней думаете. Так что ни в чем себе не отказывайте.
2: Кстати, сингл, вот как бы будет по-русски, даже англицизм запрещены. Одинокий трек.
1: Одинокий трек. Одинокий трек на карнизе за окном. Градусы на ресницах. Прямо сейчас погнали.

0: Реклама на Бим-радио. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Низкие цены.
6: «Паркет плюс».
5: Широкий ассортимент.
6: «Паркет плюс».
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: «Паркет плюс».
5: «Паркет плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: 5 дней ДВК Фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
13: 0+.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, Анаш Анасович, студия Бим Радио.
6: Салям, Анаш Анасович.
5: Салям, салям, Фарид. 4 балла, местами затруднений у нас. Значит, крупная пробка есть. Амитский магистраль до Урской улицы от местанции метро Митева до Павлюхина. 11 минут. Космонавтов от Аграрной до Советской площади. 8 минут. Пугачевская улица, Товарищеская улица, Амирхан Еники от улицы Мазута, Латыпова до улицы Вишневского. 8 минут. Гвардейский от Макаренко до Кутуи. 7 минут. Маршала Щуйкова от Адарасского до Фатиха Амирхан. 7 минут. Мосты и дамбы, кстати, Кировский дамба в центр. 6 баллов. Остальное по нолям. Давайте Тизгина посмотрим. У нас везде дорожные работы.
6: На Залесном только аварии есть. На Залесном Е на М7 две аварии там.
5: Вот так вот. На выезде из города. Имейте в виду. А второе ДТП на развязке там на М7. Да, когда вот, вот едете, значит, вы, да, из Залесного и решаете развернуться в сторону поста Малиновки, выехать на М7. Вот там вот на этой петле внизу правый ряд почти у М7. Вот будьте осторожны, внимательны. Такие вот 4 балла. Могло быть 3, если бы ПДД соблюдали. Но пока как-то так. Так что, дорогие мои, давайте ПДД соблюдайте. Удачи вам на дороге. Через час приду, все проверю.
6: Весь спалей.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Ну, что там?
6: Вот, она быстро убежала, вот, и я хотел сказать, Емашева декабристов не работает, светофор написали нам.
5: Опа.
6: Да, это просто что это? Знаете, ребят.
5: Вы что это делаете?
6: Это мощный перегруз, кстати.
5: А? Вы что там? Вы что? ЖКХ, вы что творите? Вы что творяете?
6: О, смотри, какая новость появилась. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Татарстане единовременно выплатят по 100 тысяч рублей. О. Такой указ подписал Рустам Миниханов. Класс.
5: Хорошо.
6: Это здорово.
5: Да, это
6: тем более их спишь. Мало осталось людей.
5: Да, конечно. Как уж по-другому-то. У нас, значит, из тоже приятных новостей Рустам Нагалич поздравил экипажа КАМАЗ-мастера с победой на ралли Такла-Макан. Или Такла-Макан. Вот. В Китае. Да, и, в общем, золото-серебро забрали наши. Гордимся. Молодцы. Вперед. КАМАЗ-мастер. Писал Рустам Галич. У себя в где-то.
6: Класс.
5: Может, в канале где-то. Не знаю, в общем.
6: Макс,
5: но самое главное, что написал. Это прекрасно, на самом деле. Ну КАМАЗ-мастер. Вы уж извините. Легенды. Легенды. Чагин. Вы кого еще помните? Ну-ка, напишите.
6: Да.
5: Кроме Чагина, кто еще был в КАМАЗ-мастере? Ну-ка. Наш. Татарин. Ну, и Чагин тоже наш.
6: Ну, да.
5: Не татарин. Но легенды, конечно. Я помню, вот про КАМАЗ-мастер вот эти были истории, когда на каком-то из ралли-рейдов они позвоночник сломал. Вот, по-моему, господин Чадин, что ли.
6: Я Чадин, кстати, часто встречаю, у нас в ресторан приходит, я с ним знаком.
5: Ты представляешь, со сломанным позвоночником доехал. Представляешь, его только потом выгрузили, помощь оказали. Доехал за вы. И у меня, если позвоночник сломается, я, скорее всего, сразу в больницу на полгода. А человек доехал.
6: Кстати, Чадин, Владимир, он у нас семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков. Семикратный, представляешь?
5: Вообще, ну, что-то с «Дакаром» там, конечно,
6: и так. Он председатель правления НП «КамАЗ Автоспорт».
5: Еще бы.
6: Да.
5: Человек с нуля поднимался. Еще бы! Ну, это, конечно, легенды вообще. Я до сих пор... Вот мое самое яркое впечатление из детства, вот самое яркое, это мы едем по трассе Казань-Ульяновск на москвиче, на 41-м вишневом москвиче. Папа за рулем, мама, я там что-то где-то на заднем сиденье.
6: Да.
5: И папа просто в моменте такой, смотри. И мы едем, ну, типа там 90-100 километров.
6: И
5: такое?
6: Над вами КамАЗ проезжает.
5: Просто, ну, условно, да. Он просто нас обгоняет. Ну, он шел так, у него скорость там не меньше 160, по-моему, была. Он просто как стоячий, как фух. А когда большая машина тебя на такой скорости обгоняет, это, конечно, так, эмоции на всю жизнь.
6: Так знаменито есть тоже видео с одной из гонок таких, то ли Париж-Дакар, то ли что там показывает. То есть сначала мотоцикл шпарит, его обходит легковушка эта сгоночная.
5: Да.
6: Там скорость бешеная. И вдруг мимо их легковушки, как стоячий, просто КамАЗ такой, проходит. Я говорю, ничего себе, как так грузовик быстрее?
5: Да, конечно. Это вот сильная история. Вот. И, конечно, вот... ну, это, я не знаю, вот как бы вам так объяснить, да? Вот вы приезжаете буквально в пустыню. Вообще, что такое ралли? Вы приезжаете буквально в пустыню.
6: И вот. Не только пустыня, там,
5: ну,
6: там, разные,
5: понятно, там, с Парижа пока, ну, самые сложные этапы. Вот вы стоите в пустыне, по факту. Вам какие-то дают метки, какие-то...
6: Просто лево-право, лево-право.
5: Да, условно, ну, вы понимаете, да, там, между одной точкой и другой, там, невероятное расстояние, может быть, за день они несколько сотен километров проезжали. Вот, и вы представляете, да, вот это все стоит, вы не знаете, куда ехать, да. Вы по каким-то меткам, каким-то просто, и вы летите, и вы еще едете по непонятной дороге,
6: да.
5: Где можно застрять, перевернуться,
6: провалиться
5: сломаться.
6: Какую-то расщелину, там чего только нет вообще.
5: И вы едете просто вот по факту, ну, да, ну и там бывает, конечно, скоростные, понятное дело, что там, да, когда они вообще там по 200 летят, вы видите КамАЗ на 200?
6: Да, вообще просто. Вот это несколько тонн. Вот
5: подождите, я еще важное уточнение. Вот эти две, ну там 200 вряд ли, наверное, может 160-180, не знаю, может и 200. Вы едете еще раз по пустыне! Вы только вдумайтесь в это. И вы просто, я как минимум просто хотел бы почувствовать это. Как минимум бы хотел почувствовать это. Конечно, это невероятно круто. Конечно, это невероятно классно. Конечно, по-другому и быть не могло.
6: Да уж.
5: Поэтому
6: вот, смотри, максимальная скорость гоночных грузовиков КамАЗ-Мастер конструктивно может достигать 165-210 км в час.
5: Пожалуйста.
6: Представляешь?
5: Просто прикиньте, вы летите, и все.
6: А оказывается, смотри, однако, по правилам международных соревнований, таких как ралли Дакар, максимальная скорость ограничена до 140 км в целях безопасности.
5: Интересно, конечно. Ну, ладненько, будем знать.
6: Двигатели их оснащаются мощностью от 920 до 1100 лошадиных сил.
5: Ух, хорошо.
6: Мощь, да, вообще?
5: Это, конечно, сильно вообще. Ну, что тут еще? Фирдаус Кабиров. Я вот все не мог... ну, думал, может быть, кто-нибудь вспомнит. Просто я вот помню, всегда два вот пилота было. Фирдаус Кабиров и Владимир Чадин. И почему-то вот всегда они вдвоем были. Но еще про Эльгизара Мардиева. Молчу уж, конечно же. И там много-много наших было, на самом деле. Да круто, на самом деле. Вообще, прикиньте. Да
6: класс, класс.
5: Как неожиданно просто, что у нас здесь, в Татарстане, есть КамАЗ. И у нас лучшая ралли-команда в мире, по факту.
6: Ну, получается, на Париж-Дакар сейчас тоже нас не пускают же вроде как.
5: Да я вас умоляю. Мы же
6: вроде тоже под санкциями там.
5: Давайте вот. Радик вспомнил Фирдаус Кабирова, Виль вспомнил Фирдаус Кабирова. Сериал «КамАЗ Мастер», пишет Рауф у нас. Какие актеры играли? Наши казанские рекомендуют.
6: Да, да.
5: Да, кстати, я тоже проходил туда кастинг. Мы из одного театра были.
6: А, ты тоже ходил,
5: да? Да, и очень много из наших там как раз поснималось. Вот. Фирдаус Кабиров тоже, Ильдар, вспомнил. Спасибо. Ребят, прикиньте, вот сколько у нас с вами общего. А вот эти модельки. Модельки что продавались? Очень дорогие вот эти «КамАЗ Мастер». Вот эти камазики продавались. Его, по-моему, на Иликоне делали, когда вот, в свое время. Это были невероятно коллекционные, очень дорогие вещи. Вот и вообще, я бы не знаю сейчас, что бы я дал за то, чтобы мне такой камазик оказался. Зачем он мне? Я не знаю, просто чтобы был. Вот. Ну и, конечно, хочется. Я, вот знаете, один раз в своей жизни, вот из спортивных автомобилей, один раз меня покатали на фестивале дрифта, на дрифт-машине.
6: Да, да.
5: Два раза у меня съемки там были. И первый раз я, конечно, я визжал. Было очень страшно. Вы не представляете просто, когда вы на скорости там, влетаете в поворот, у вас там уже все, машина стоит боком.
6: Машина боком идет, да.
5: Ты голову поворачиваешь, в 20 сантиметрах от борта вторая машина идет под таким же углом, ровно, и между вами 20 сантиметров. Они вот так максимально близко друг к другу. Вот это, конечно, всегда вообще спортивные машины всегда... Я бы еще помолчу, если вы просто на кольцевой какой-нибудь нашей вот машине, вот любой, на спортивной проедете, вообще удивитесь. Там, да так страшно, на самом
6: это
5: деле.
6: Это да.
5: Адреналин невероятный. В общем, ребята, спорт бывает разный. КамАЗ-мастер размером с двухэтажный дом. Это, кстати, да, это правда огромный. Вот. Спорт бывает разный, в том числе и такой, поэтому почему бы и не заняться таким спортом? Давайте об этом когда-нибудь. Все начинается с малого, кстати. С картинга зачастую начинается. Там основы. Потом уже люди до Формулы-1 доходят, начиная с картинга. Вот и думайте теперь.
7: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Минздрав обновит перечень медспециальностей с 1 сентября. Появятся новые направления. В том числе нутрициолог и врач по здоровому долголетию, а ряд устаревших специальностей исключат. Среди последних – диабетолог, сексолог, подростковый психиатр и терапевт, фельдшер-нарколог, городской педиатр и зубной врач. Депутаты выступили с инициативой ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин. По их мнению, эта мера может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. 2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Неофициальный праздник, призванный акцентировать внимание граждан на необходимости осознанного подхода к рациону. Его цель – подчеркнуть важность личной ответственности за выбор продуктов и проинформировать о негативных последствиях переедания и несбалансированного питания. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Так, друзья мои, здравствуйте всем еще раз. А что мы пришли?
1: Мы о чем пришли?
0: Расслабленные, мы прекрасны. Знаете почему? Потому что мы находимся в тенечке. Нам так хорошо. Сидим тут на стульях, расслабляемся. Да. Только кофе не хватает в руках. А все почему? Потому что такой тенечек есть у нас. Такой тенечек может быть и у вас, на самом деле. Если у вас есть загородный дом, предположим, и там есть двор, и вам надо с ним что-то придумать, потому что солнце выжигает. На правах рекламы информация от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Стелс МС». Лето – это время отдыха. Можно далеко не ехать, потому что можно все организовать дома. А компания «Стелс» знает, что вам для этого нужно. Перголы – стильная тень, летний вайб. Это такая огромная конструкция, которая, дамы и господа, красивейшим образом встает, либо примкнувшись к дому, либо над вашей террасой, либо где-нибудь во дворе, и создает невероятный тенек. Выглядит круто и создает такое ощущение какого-то некого курорта. Ну и, конечно, вы можете организовать там же у себя во дворе спа-курорт, купель, дорогие мои, чтобы расслабиться, как будто вы на дорогом вот этом спа-курорте. Это только, друзья мои, вы в тапочках, и вы у себя дома, понимаете? У себя во дворе, если быть точнее. Окунуться летом в купель, это, конечно, дорогого стоит. Сезон отпусков, сезон теплых вечеров. Это время кайфовать, а не искать, куда там уехать. Перголы, маркизы и купили от Stel. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Класс. Звоните. 5-174-174-5-174-174.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да прибудет с вами Соу Сапилявое. Соу
3: Сапилявое. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Тут повспоминали истории, значит, про КамАЗ-мастер. Вот Евгений пишет: доброе утро. Говорит, ребят, не помню год, помню только еду. 160 км в час по М7. И меня как стоячего наш КамАЗ-мастер обходит. Думал, может, спидометр не работает. Пытался догнать, но такую скорость я боюсь.
7: Да.
6: Да, это легко вообще. С учетом того, что Евгений ездит на «Газели», вообще страшная цифра. Просто едет «Газель» 160, его как стоячий. Прикиньте такую ситуацию. Вот. Дальше.
7: А вот там пишет начальник ГИБДД до республики. Да передайте мне телефон Евгения.
6: Да, ага, без проблем. Сейчас, 80. Значит, Антон пишет: самая запоминающаяся гонка была, это когда даже наш КамАЗ-техничка пришел в призерах. Да,
7: а, были, метла, такие... которую называли, метла его называли.
6: Да, да, да, метла было, торчал. Да. Ну, а господин Бабай пишет, что сейчас в команде КамАЗ-мастер много молодых. Вот.
7: Ну, там да.
6: Это правда, конечно, абсолютно. Ну, в общем, спасибо большое, что поделились. Это очень ценно. Мы же давайте к новостям перейдем, значит, что у нас из интересного. Значит, депутаты тут предлагают, ты смотри, что нам предлагают, не запрещают, предлагают обеспечивать льготной едой россиян с ожирением.
7: Нифига себе.
6: Это...
7: Чтобы не похудели, не дай бог.
6: Подожди, сейчас я просто сам как человек, у которого вот я недавно был в поликлинике, все, ожирение у меня стоит, все нормально. Все нормально, так и сказать. Ожирение есть, все нормально, здорово, скоро печень отрыгнет у вас. Вот так примерно сказать. Извините за это слово. Значит, по словам депутатов, количество людей с ожирением только растет. Им необходим сбалансированный рацион, ведь часто проблема кроется не только в дисциплине, но и в доступности правильного питания. Значит, мне же кажется, что если у тебя есть деньги обеспечить себя примерно 5-6 тысячами килокалорий в день, у тебя есть деньги, наверное, и на 2,5 на 3 тысячи. Есть такое ощущение. Но просто питание, оно такое. Вот, уважаемые слушатели, тоже можете поделиться. Просто есть такое полное ощущение, что дело в том, что тут все кроется в продуктах, например. Ну, если вот, давайте так, вот смотрите. Очень простая история. Все дело в колораже.
7: Да,
6: я сейчас, да. Я сейчас вам всю правду расскажу. Давайте, ребят, я 30 лет борюсь с этим. Я вам сейчас все расскажу. Все дело в колораже. Посмотрите, мы, например, что привыкли, да? Мы, например, привыкли. Ну, там, семечки перед телевизором.
7: Полез.
6: А что?
7: Да,
6: семечки полезны, вот подсолнечное масло, семечки все очень полезны.
7: Да, да.
6: Все, в 100 граммах 600 килокалорий. Бах.
7: Нормально.
6: В 100 граммах, вы, можно сказать, 100 грамм семечек съели, вы съели один Биг Тейсти из Макдональдса. Вот этого, да, западного. Ну, или Big Special, да, если смотреть у нас во «Вкусно» и точка. Вот, представляете? Здорово, да? И то же самое с орехами, например. Я уж про курагу молчу, вы просто не представляете. Иногда по колоражу можно один раз себе, лучше один раз маленький сникерс съесть, чем съесть, например, 50 грамм кураги, сушеный вот этот, который. Вот, потому что в ней, я тоже, дай боже, конечно, колоража. И там такого очень много, на самом
7: много,
6: деле.
7: Много, так просто. Один человек, напомню, сел типа на апельсиновую диету, вроде апельсин же, что такое, а худеть, толстеть не перестал.
6: Вообще абсолютно. Вы прикиньте, оказывается, на фруктах можно сохранять ожирение, потому что если
7: фруктоза
6: много...
7: там, по-моему,
6: да, все. Это, фруктоза хуже сахара, потому что она там сразу впитывается. Ну, если совсем коротко. Сахар еще хотя бы расщепить надо, понимаете, организм? Да. А тут сразу практически уходит. Там интересные такие вещи. Забавно,
7: да. Худеют, друзья, за столом, честно говоря, правильно будет сказать.
6: Вот, и, ну, просто, да, следить. Ну, за этим надо следить. На самом деле, если вы поймете правильно, вот если у вас есть какие-то проблемы, если вы вот здраво посмотрите, вот прям трезво посмотрите, как вы питаетесь, вы сразу все поймете. Для этого просто надо дневник повести. Его не надо вести постоянно. Вы буквально две недели. Вы увидите, вы сами все поймете, понимаешь?
7: Если у вас будет дефицит калорий, друзья, вы будете худеть, поверьте.
6: Это только так.
7: 100%. Вот, только так.
6: Работает реально только... Никак. Нет волшебных таблеток, нет волшебных уколов. Но есть там один. Но он что делает? Он просто подавляет ваш да. там, что там,
7: а количество, аппетит. А количество калорий необходимых, они просто вычисляются там по весу, по возрасту, все остальное, да. К примеру, вам надо в день 2000 калорий, к примеру.
6: Ну, 2,5, я бы даже сказал. Окей,
7: да. Ну, примерно, 2,5. Потребляйте 2. И все. И у вас будет 500 калорий дефицит.
6: Вот. Ну и вот, или, например, как пишет вот, господин Артамон, срут, он очень здраво говорит. По поводу калорий, их не обязательно уменьшать в потреблении, можно увеличить их расход. Надо сжигать больше калорий. Смотрите, как это работает. Если у вас очень много калорий, и вы качаетесь, то вы просто заплывший качок. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да?
7: Да.
6: Если вы просто до средних значений доведете, в среднем, ну, на мужика, ну, это 3000 калорий, 2500-3000, мне кажется, это вполне себе нормальный рацион. Вот. И там будет много белка. Не просто вы накидали себе туда, в кабинет накидали, так сказать, и все, и вы сидите. Нет, так тоже не сработает, на самом деле. Так, нам еще там пишет Рафаэль. Не в еде дело, а двигаться перестали. Всю жизнь на семечках, ем все подряд, вырос на мучном. Мама повар. Вы посчитайте, Рафаэль, сколько вы потребляете килокалорий? 64 килограмма, рост 174. Дело не в семечках, дело сколько вы потребляете. Вот просто поведи дневник. Так тоже не работает. Смотри, все очень просто. Так не бывает, что человек не набирает вес, хотя он много ест. Я 1000 раз так видел. Вот я 1000 раз видел. Мне человек говорит, я очень много ем. Он говорит, да, я говорю, ну да, давай. Вот мы с ним едим, мы с ним целый день находимся. Вот мы с ним пообедали, предположим, шаурму. Он взял себе шаурму, картошку фри, туда сладкий компот. Говорит, я очень много ем. Вот. А потом выяснил, что он утром пьет кофе, пьет стакан воды. Днем он поел. Вопросов ноль.
7: Ну, то есть нормально поел.
6: Да. А вечером опять кофе, стакан воды, он спал. Я говорю, ты не ешь вообще.
7: Да, один раз, одноразовое питание получается.
6: Конечно, ты не ешь. Естественно, ты не ешь. Поэтому держать надо. И здесь очень важно, конечно, что конкретно вы потребляете внутрь. Это еще тоже очень важно, потому что если вы хотите мышцы, это белок. Если вы хотите... Ну, и жиров поменьше. А знаете, почему жиров надо поменьше? Кстати, об этом говорят врачи. Потому что если вы посмотрите статистику, мы чаще всего, знаете, от чего умираем? От инфарктов, от инсультов. Самое простое. А это почему? Да. Забитые сосуды, холестерин. Вы хоть раз... Давайте вспомним. Вот хихихаха. К родителям давно приезжали? Вот вы приезжаете к родителям, там же все просто масло маслом политое, масло пожарено, масло.
7: Да.
6: В любом составе.
7: И прикуску с хремом.
6: Обязательно. Вот. А теперь представьте, что ну, вам уже там 50, 60, 70 лет, ну вы взрослеете.
7: Да. Обмен веществ у вас не такой быстрый, как в детстве.
6: А сосуды все забиваются.
7: Да.
6: И просто, и вот потом, вот это как очень мне нравится, когда говорят, очень неожиданно, ни с того, ни с сего.
7: Ой, как, а какой был парень.
6: И как любят говорить взрослые люди, это он от стресса. Да не от стресса! Это потому что ваш организм, это вы сами. Это просто ваше зеркало. Поэтому берегите себя, конечно. Все будет хорошо. Вот, пишет, заплывший качок рано или поздно станет уменьшать свой жировой вес. А уменьшать он его будет только за счет того, что он будет меньше потреблять калорий. Не за что, друзья, обращайтесь.
7: Все логично.
6: Вот, там так не работает на самом деле. Там в любом случае всегда корректируется питание. Питание 70% успеха в теле. Ладно, мы что-то вообще... Ребят, подписывайтесь на наши курсы. Мы сейчас в телеграм-канале запускаем с Фаридом курсы. Курсы Бим Радио, ребята, понимаете? Много белка, у нас все красиво, замечательно.
7: Да, вот Роман превращается в фитнес-инструктор.
6: Надеюсь, это никогда не случится. Вот. Артем пишет, хорошая тема, только вышел от эндокринолога. Здоровья, Артем. Кстати, сходите к врачам, обязательно.
7: Да.
2: Утромены сделают твое утро.

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Так, у нас тут, значит, студентка нашего вуза казанского стала второй вице-мисс на международном конкурсе. Представляете, в Анталии.
3: Знаю я ее прекрасно. Мы с ней работали вместе на хоккее. На этом. Она с мисс Тарстан, кстати, на секундочку.
2: Ничего себе.
3: Высоченная такая она вообще, она на голову на меня выше.
2: Класс вообще. Ну, поздравляем, в общем. У нас в Татарстане самые красивые девчонки. Вот, вам всем большой привет. Вот. Тем временем, наверное, ни для кого не секрет. Вы же, наверное, с утра видите, что у нас, смотри-ка, Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых и винограда из Армении. Туда же попадают и вишни, и черешни, абрикосы, сливы, персики, нектарины, виноград. До этого были морепродукты и так далее. Ну, в общем, кое-какие меры предпринимаются.
3: Ибо нефиг.
2: Да, что-то вот такое примерно остается. В общем, да, тут такие вот иногда...
3: Это большой баровзец Пашиняну.
2: Да, в общем, да. Надо что-то думать, конечно. Надо что-то думать, решать что-то надо. Ну да ладно, значит, тут из интересного...
3: Не,
2: да?
3: Смотри, интересная новость какая, смотри. Казанец лишился более 400 тысяч рублей, пытаясь получить выигранный BMW. В кавычках выигранный.
2: Ты не поверишь, ты мне прям с языка снял, потому что тоже сам хотел рассказать. Да. Так, еще.
3: 25-летнему мужчине сообщили, что он победил в конкурсе и стал обладателем иномарки. Правда, сначала его попросили оплатить таможенный сбор.
2: Конечно.
3: Казанец перевел мошенникам более 400 тысяч рублей и даже отправился в другой город за автомобилем.
2: Ну его, точнее, организаторы вот эти, в кавычках, мошенники, в общем, говорят, надо еще в другой город доехать. И он поехал еще в другой город.
3: Да. Но в итоге что? Организаторы, вот эти самые, в кавычках, перестали выходить на связь.
2: Да ты что? К сожалению.
3: Я не знаю, как вот... Ребят, уже сколько вас всего говорил, сколько всего, как продолжает верить?
2: Я тебе так скажу, там, знаешь, там вот есть такой момент у вот этих самых мошенников, вот они иногда в контекст твоей жизни попадают, прям, знаешь, так четенько, какое-то в твое вот, так, окошко такое, где ты не думаешь об этом, и все. И может быть и такое, действительно. Но тут, конечно, совсем себе, ну, то есть 400 тысяч перевести, еще и поехать в другой город.
3: Просто настолько... переводишь куда-то, ты, как ты
2: там
3: вообще
2: еще,
3: вошли?
2: Я тебе хочу сказать, мне, знаешь, как один раз убедительно позвонили и говорили, мы налоговый из Москвы, почему у вас не оплачено? Я такой, подождите, я говорю, а почему налоговый из Москвы интересуется казанцем? Неважно, я тут вопрос задаю, не вы вопрос задаете. Я говорю, давайте-ка вы идите, знаете куда? И точно адрес назвал.
3: Точно, я тоже так же послал, честно. Вот.
2: Ну и все.
3: Я там старший какой-то суперследователь из московского какого-то района. Да. Я такой, прикольно.
2: Идите, в общем, идите отдохните, слетайте куда-нибудь отдыхать. Например, в Италию, например, хотел сказать. Кстати, по поводу
3: там
2: Италии.
3: Там тоже 3 буквы.
2: Сейчас по поводу Италии мы вам подробнее расскажем. Даже лететь никуда не надо, ребят.
4: Утромены сделают твое утро.
2: А лететь никуда не надо, потому что Италия теперь в Казани. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Мимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Счастье, друзья мои. Счастье – это прийти в Максимилианс, в ресторан и оценить наш новый музыкальный танцевальный формат. Мимрадио – это атмосфера итальянской. Нет, не Мимрадио, а вечер в Сан-Ремо. Это атмосфера итальянской музыки курортных вечеров, легендарные хиты 80-х и 90-х в живом исполнении. Бронируйте столы на maximilians.ru. Все это произойдет уже 5 июня, буквально через 3 дня в пятницу. Мы с вами обязательно встретимся, потому что
3: встречимся. По-итальянски заговорил.
2: Да, ваш ведущий, потому что Альберто Хузиахметти. Да, ваш покорный слуга. Я обещаю вам музыку в живом исполнении, итальянские хиты 80-х, 90-х, танцы, атмосфера курортного вечера и конкурсы, и подарки. Все как всегда. 5 июня в 20:00 Максимилианс, 18:00. Приходите, потусим очень мощно.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
0: kia.ru.rf.
8: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы

Простить и отпустить. Весы. Можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы. Проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Козероги. Многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи. Готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы. Вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды прямо сейчас и только на Бим-радио.
2: Поехали. Плюс 18 градусов, говорит нам Яндекс.Погода.
1: Отлично.
2: И вот такие, знаешь, открыл карту осадков, такие кругом какие-то тучки летают, такие вот, как будто сейчас на высокой горе уже дождь тебе показывает. Я не знаю, правда, нет. И вот где мы с тобой находимся, нас пока не накрыло.
1: Хорошо.
2: А накрыло уже, знаешь, вот улица Волкова, Бутлерова, Карл Маркс, там уже типа идет дождь.
1: Опа, где идет
2: даже
1: дождь?
2: Интересно. Вот, ребята,
1: напишите,
2: идет там, где
1: пожалуйста.
2: Идет? Да, сегодня вот обещают, что будет дождь, и он будет идти так-то, идти аж до 6 вечера практически. А завтра не будет дождя, завтра хорошо. Завтра прям хорошо, ребятушки, плюс 19, красота.
1: Ну
2: и,
1: что?
2: И послезавтра тоже не будет дождя. А вот после, вот в пятницу будет дождь.
1: Погода шикарная, как будто так и манит туристов к нам сюда в Казань. А вот по поводу того, сколько стоит приехать в Казань на 4-5 ночей, сейчас расскажем.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
1: Этим летом средняя стоимость тура в Казань на 4 или 5 ночей составит 88 тысяч рублей.
2: Ничего так. Это получается сколько? По 22 тысячи? По 22 тысячи в день? Ну, из 4 дня.
1: Наверное.
2: Что-то дорого.
1: Для сравнения, аналогичная по продолжительности поездка, например, в Москву обойдется в 64 тысячи, а в Санкт-Петербург 94 тысячи рублей.
2: То есть у нас дороже, чем Москву?
1: Чем в Москве, но дешевле, чем, например, Санкт-Петербург. Ну, тут понятное дело, что Москва просто огромная, количество отелей больше, там и съемных квартир больше, то все это понятно. Вопрос еще в том, что это средняя стоимость тура. Но опять-таки, просто есть туры, где, извините меня, можно и за миллион отдохнуть на 4 дня.
2: Ну да.
1: Можно и за 30 тысяч рублей, там 40 тысяч рублей отдохнуть на 4 дня. То есть тут такой вопрос. Когда я летал просто в Питер, уважаемые слушатели, если у вас, кстати, примеры, как вы очень дорого сгоняли, или вы сгоняли очень дешево, вот больше всего дешево меня интересует, потому что я один раз общался, ну вот когда в Сочи был в командировке, у нас там есть диджей, из, ну это человек, который за музыку отвечает у нас на соревнованиях, он из Белоруссии, он рассказывал, как он за 40 баксов улетел на Мальту или куда-то туда. Ну, в общем, куда-то очень далеко. Или в Африку он улетел. Погода супер акции. Ну, то есть, не бывает такие моменты.
2: Не, бывает. Мне понял, друзья, была акция вот, до всех этих событий, когда еще мы с Паком летали в другие страны. Я бы у меня друг купил билет Москва-Берлин, Берлин-Москва. Туда-обратно 5 тысяч рублей.
1: Класс. Обожаю такие вот моменты.
2: Один поймал, помню, у нас акцию Люфганзы. Это была такая авиакомпания большая. И вот он с Москвы до Америки 11 тысяч рублей там.
1: Вот, кстати, по поводу нашей России. Вот был я в Питере. Окей, я выбрал там не самый дешевый, ну и не самый дорогой, конечно, отель, но и не самый дешевый. Такой нормальный просто отельчик такой. Но он был на Невском. То есть он был в самом центре, извините, пожалуйста. Вот, и там мне все равно там больше 100, наверное, 20 тысяч не вышло. Но я был не 4-5 ночей, я был практически неделю. Мы себе там ни в чем не отказывали как бы.
2: Классно.
1: И так далее. И поэтому, да, это... Интересно, 94 тысячи за 4-5 ночей, это, конечно, да. Это, кстати, как считается, с перелетом, с проживанием? Мне просто с билетами и с проживанием, и с ничего себе, ни в чем себе не отказыванием получилось. Только все экскурсии, какие там были, и так далее. Все прогулки, все поездки, только на такси я перемещался. Ну ладно, вру, я в день проходил минимум 30 тысяч километров. Это, ой,
2: Я
1: теперь Эрик Давидович, я... 30 тысяч километров!
2: В день проходил.
1: Пешком на одной ноге ходил! Вот, один раз я делал, кстати, колесо, экватор обогнул. Приседая, 1,5 миллиона раз в секунду примерно. Да, это очень быстро. Со стороны выглядит, что как будто один раз присел и кряхтел. Но на самом деле это очень быстро происходит, просто не может. В Дербышках дождь.
2: Да, вот Андрей напишет, у меня в Питере сестра родная живет, так что для меня Питер очень доступен.
1: Класс!
2: Везет!
1: На самом деле это круто, когда так, ну реально круто.
2: А сестра такая, блин, опять он едет.
1: Опять припрется, все сожрет.
2: В туалете подолгу сидеть будет.
1: Рилс-лист.
2: Да-да-да.
1: Не могу. Вот, кстати, девчонки, реально, если вы видите, что ваш мужчина по 40 минут не выходит из ванной комнаты и думаете, что он с кем-то там переписывает, нет, он рилс сидит.
2: А потом выползает оттуда.
1: Да, потому что ноги затекли. Бедолага. Мужики, правда же, ну скажите.
2: А у меня бывало такое, реально такое, ноги отекали. Я такой,
1: да. Да сидишь там. К сожалению, иногда у меня только это и стопор. Я когда уже чувствую, что я ног не чувствую. Ну все, пора, конечно. Вот, ну вообще в целом, конечно.
2: Как горный орел на вершине Кавказа. Сидит наш Альберт на краю унитаза.
1: О, да, ноги у него отказали, лицо в плитку, он улетает. Ой, да, такое, конечно, тоже будет. Вообще, Питер для меня, конечно, Питер прекрасен. Ну,
2: красивый город, красивый.
1: Я считаю, что, ну там, но опять-таки, знаешь, вот всегда, вот чем я обожаю Казань? Здесь вот все как-то, вот это как будто Казань, о, я понял, что, Казань.
2: Ну-ка, давай, давай, бомби, давай.
1: Это как в нашем, относительно других городов крупных, небольшом городе, но относительно Питера и Москвы, небольшой. Но у нас Казань, это что? Тут тебе и московский размах бывает.
2: Бывает.
1: И красоты, как в Питере, бывает.
2: Очень большой. У нас класс красоты.
1: При этом наш колорит, наш татарстанский. Многоконфессиональность.
2: Да.
1: При этом цен таких вот, ну, давайте откровенно скажем.
2: Вкусная еда.
1: Бывает, конечно, недешево. Но, извините меня, там московских цен вы здесь все равно не найдете. Их нету здесь просто. Их просто нет. У нас все, кто из Москвы приезжает. Почему все очень любят из Москвы сюда приезжать? Потому что сервис получает тот же задешево.
2: Да.
1: Все радуются, ходят. Вот. И при этом, при всем, еда. Вкусная.
2: Дороги хорошие.
1: Дороги замечательные. Понимаете?
2: А сейчас Кассиану так город готовит, прям так красиво.
1: Да, сейчас еще у нас приедет Владимир Владимирович, обещают, вроде как должен
2: вроде подъехать. Да, вроде готовит там, да, поехали.
1: Вот, представляете? Класс. Ой, мы об этом можем говорить? Или нельзя. Это стратегически?
2: Нет,
1: Владимир Владимирович куда-то приедет, что-то там прилетит куда-то?
2: Нет, в новостях написано. Песков заявил, что прорабатывает сейчас возможность прилета Владимира Владимировича.
1: Сейчас будет, внимание, легендарный каламбур. Как же Пескова не хватает на Камском море. Друзья мои. Вы не представляете. Метр два Пескова там.
2: Хорошего речного.
1: Да, конечно. И поэтому, вот, хочется сказать, что идеально, конечно, для туризма это Казань. Потому что здесь вы получите вообще все. И современность, и историчность, и сервис, и вкусно, и
2: да,
1: еда,
2: да.
1: И много, много интересного можно увидеть. Все это здесь, у нас, в одном месте, вы представляете? Это так здорово. А для нас это все просто декорация нашей жизни. Вы вообще думали об этом когда-нибудь? Мы же просто существуем. Вот это то же самое, когда в Сочи прилетаешь, говоришь, какие у вас горы красивые. И местные такие, а что?
2: Че? А, горы. А, ага. Да, да, есть.
1: Че? Море? А, ну да, да.
2: Ну, мы там не купаемся.
1: Ну, красиво вроде, да, нормально.
2: Да, и такие, мы там не купаемся.
1: Главное, чтобы вам нравилось. Они всегда вот так говорят. Ну, что тут скажешь? Конечно, конечно, это все так, такое интересное. Так что,
2: а вот, так и есть реально, замылился глаз как-то, ты так не обращаешь на это все внимание.
1: Конечно, я вам всем советую, ну, погуляйте вы, пацаны. Вот прям бросьте автомобиль, там, бросьте питбайк, бросьте, что там у вас есть.
2: Да,
1: бросайте пешком, пройдитесь по центру, там, в какие-то улочки загляните. Да вы так удивитесь, что у нас столько всего невероятно неизученного даже здесь.
2: Да, мне так нравится акватория Казанки.
1: Пожалуйста.
2: Сейчас выезжаешь, там этот, у нас реально Лас-Вегас такой, да, а ведь скоро еще круче будет.
1: Да.
2: Сейчас этот новый комплекс Казан, там, Сити, что он будет называться, как он здоровенно строит.
1: Да, вот, так
2: его
1: и достроит, есть.
2: Его построят. Сейчас набережную замкнут, я думаю, наконец-то все.
1: Самое классное, что когда вы гуляете, вы запоминаете Казань вот такое. Потом вы будете гулять там, условно, через полгода, год, она уже изменит, уже
2: да,
1: что-то добавится.
2: Да, да, да.
1: А вы это видели вообще другое.
2: Вот даже около нас, около радиостанции, помнишь? Вот
1: да.
2: Строили ЖК там, да, вот все это строят еще пока еще.
1: Да.
2: Но только забор убрали, уже другой вид.
1: Кто знает, что такое улица КСК, если да вы давно тут не были, приезжай, вы удивите, у нас тут асфальт.
2: Появился, да, представляете?
1: Вот, как мы очень сильно ждем асфальт, и нам улица Мадлен, друзья мои.
2: И зеленые улицы тоже на Малых Кабанах.
1: Очень сильно ждем. Ну, а пока мы это ждем, мы, как жители частного сектора, конечно же, думаем о своем дворе, о своем отдыхе, и специально для нас, для жителей частного сектора, и не только на правах рекламы информации о спонсор шоу «Утромены» ООО «Стелс МС». Лето – это время отдыха, и компания «Стел» знает, что нужно для того, чтобы этот самый лучший отдых был у вас дома. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Стоит такая конструкция, тень отбрасывает. Сверху, может быть, еще и маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Хотите, поставьте его к стене дома, и просто вот эту ткань так раз,
2: да.
1: И у вас прямо навес целый. И все это можно складывать, все это красиво, все это продумано. Ну и, конечно же, сезон отпусков и теплых вечеров – это лето, время кайфовать. А не искать, куда ехать, что делать. Перголы, маркизы, купели от Stel. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174, 5-174-174. Давайте сделаем курорт из наших с вами домов и участков.
2: Класс.
1: Ура!
2: Ура!
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Настоящий праздник каждый здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Beam Radio. Первое в

0: заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ассаляму алейкум, кадрлы рады, талашлар. Здравствуйте, ананас ананасович. Уважаемые слушатели, в данный момент в Казани 3 балла. Казалось бы, местами затруднения, но тут наши слушатели пришли на помощь. Значит, Вирза Грудинов пишет... Значит, Баклар и Сеткин, но это, видимо, Клара Сеткин.
6: Клара Сеткин.
5: Ни один светофор, говорит, не работает. И вот этот светофор, когда с Кировской дамбы съезжаешь, на несмело вот под мост тоже не работает. Тут, говорит, коллапс.
6: Коллапс?
5: Алярма, алярма. Или, ну, как-то так, не знаю, в общем. Давайте удачи.
6: Она так, у меня с Гандар тоже.
5: Так.
6: Вот, на улице Большая Крыловка стоят трамваи в оба направления.
5: Опа.
6: Съезд с Кировской дамбы в сторону Адмиралтейской слободы не работает, светофор, оп, собирается пробка.
5: Бигзур Ахмад, дорогие мои, всем спасибо. Давайте тоже вам сейчас расскажем. Во-первых, осадки практически здесь, прямо над БИМ-радио. Тучи сгущаются сейчас. Мы с Фаридом смотрим. На высокой Миша пишет, вот, на высокой, говорит, дождь идет, говорит уже.
6: Mm-hmm.
5: Вот, а Ленар пишет, говорит, такси копейки у нас, говорит, стоит. Это напишите, сколько сейчас такси, что там, как там. А пока вы пишете, значит, смотрите, Аметьевская магистраль, Даурские улицы, станция метро Аметьево до улицы Павлюхина, 10 минут. Нариманова от Чернышевского до улицы Татарстан, 8 минут. Маршала Чуйкова от Адарасского до Фатиха Амирхана, 8 минут. Проспект Победы от Дорожного переулка до Губкина, 8 минут. Фатиха Амирхана от Имашева до Маршала Чуйкова, 7 минут. Мосты дамбы свободны, пишут нам. А теперь давайте заглянем на эти карты. Кстати, удивительно, но, например, Яндекс.Карта, опять-таки, обновляю, вообще не показывает, что сейчас какие-то затруднения есть,
6: ну,
5: в,
6: да,
5: районе Клары Сеткин. Удивительно. Однако, вот смотри-ка, ДТП.
6: Тукая давар, без них, да, якобы там, рядом.
5: Вот перед Татарстан, там, перед Галиевским, Мящетен, вот недалеко, если там на перекрестке. Левый ряд, средний ряд, правый ряд вообще. Тут Тукая объезжайте, наверное. Тут что-то это ненормально, если честно. Тут вообще все стоит. Дорожные работы вот есть у нас тут, ну, почти везде в центре, на самом деле. Тут устанешь, на самом деле, говорить, поэтому будьте внимательны, осторожны. Давайте там себя берегите. Еще один ДТП, знаете где? Вот проспект Победы проехали с Мамадышского тракта вот снизу и на Аграрную поднимайтесь, и там ДТП в левом ряду произошел тоже. Там тоже себя давайте берегите. И что, все, наверное, на этом. Я устал. Давайте завтра вернусь, расскажу, что где как. 2 балла уже сделаем один разок, наверное. Но надо это все сделать. Вот, спрашивают, Анас Ананасович, где ваш полосатый жезл? Это вы спросите у зебры. Вот, пишет господин Баба, говорит, ребят, такси, говорит, дно, даже работать, говорит, неохота.
6: Вот
5: такси,
6: видишь, как.
5: Да. Да, в районе Парка Победы пролил дождь, всем пишет. Вот, Салмыщи солнце, новый Салмыщи дождик, в Куяках облачно, солнышком. Всем хорошего дня желает Елена. Елене тоже большой привет, конечно. Ну, конечно, это вот с дождем сейчас я как домой пойду?
6: Не знаю.
5: Надо попросить Альберт, пусть довезет.
6: На метро, может?
5: Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Давайте всем удачи, аккуратно, дождь скоро снижайте.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: На Казанке запретят кататься на катерах и лодках из-за проведения первенства России по триатлону в следующие часы.
6: Опа,
1: это 11, 12, 13, 14 июня. Ну, там, если честно так посмотреть, там на 2 часа, вот 12 июня почти на целый день, с 6 утра до 15.00, и 13 то же самое, а 14 июня буквально на часик, там с 6 до 7 утра. Вот, вот, в общем, если кто-то, у кого-то есть лодочки, катерочки, кто любит кататься, вот, пожалуйста, вам информация.
6: Класс.
1: Сильный град прошел. Салмычах пишут. Прям фотография страшная. Там что-то крупный такой град.
6: Да, виноградин. Да.
1: Жестко что-то. Жестко. Вы там что?
6: Прям видел, да, мощный такой.
1: Салмачинцы, вы что там делали? А? Что на вас такой град?
6: Кто нагрешил?
1: Что происходит? Иногда. Да, конечно. На озере Лебяжье тем временем обновили Майдан. Выложили заново резиновое покрытие с традиционным татарским орнаментом. Да, кстати, все время там так красиво это все.
6: Ты видел, сколько? 13 тонн резиновой крошки ушло.
1: Да, вообще. Из 2000 переработанных покрышек. Это круто, когда вот так.
6: Да, классно.
1: покрышка, вот это вот покрытие.
6: Там, во-первых, пружины, там очень удобно бегать, заниматься спортом.
1: Да, вообще тема невероятная, конечно. Вот, круто, поэтому, круто. Да, себя, значит, берегите. Тем временем у нас ФНС пишет, значит, о чем пишет ФНС? ФНС Татарстана усилит контроль за сдачей квартир. Оказалось, что арендодатели недоплачивают 300 миллионов рублей налогов, поэтому сотрудники ФНС будут предпринимать новые меры. Например, искусственный интеллект будет анализировать объявления о сдаче и ЕГРН, а участковые будут проводить поквартирный обход после жалоб жителей и управляющих компаний.
6: Ничего себе.
1: Такое иногда, да. Но все должно быть как будто бы законно.
6: Да, а еще, Альбертик, прокуратура Татарстана напоминает о правилах комендантского часа для несовершеннолетних.
1: Но у нас комендантский час действует,
6: да? Да, в летний период с 1 июня начинается. Ограничение действует с 23 до 6 утра.
1: Не должно быть несовершеннолетних.
6: На улице, без взрослых.
1: Да, у меня пол поселка могли в 2008 году забирать.
6: Нарушение комендантского часа может повлечь за собой административную ответственность для родителей. Повторные случаи могут привести к постановке ребенка на профилактический учет.
1: Прикол. Ну как прикол?
6: Ну, много раз эти питбайкеры, может быть.
1: Да нет, им-то что, они на питбайке свои сели, да поехали.
6: Ну, ловят же, видишь, попали же.
1: Ну да, ну не ночью, видишь, или там, когда, или эту ночью было. Кстати, ну, хороший там, вопрос, да. Что-то надо посмотреть. Ну вот это всегда. Ну, надеюсь, что это хоть немножечко повлияет, а то, что хотелось бы, да, как-то спокойно. Да просто и родители успокоить. Вот у меня, знаете, какой вопрос, уважаемые слушатели? Вот я вспоминаю свой 10-11 класс. Летом я до утра гулял. Где-то что-то с кем-то, ну, с ребятами в основном мы что-то там ходим, просто ничего
6: особо. Ну да, на лайк сидели, поторчали, поражали там.
1: Там, да, вот так мы ходили. Вот, у меня вопрос, вы сейчас детей вот так отпускаете, вот ваших детей, вы бы сейчас отпустили, так же, например, как вас отпускали, вас вообще отпускали вот так вот допоздна в детстве? Пишите, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Что-то мне кажется, так не отпускают сейчас, как будто бы детишек вообще.
6: Ну, да, времена-то такие уже.
1: Я просто помню, я почему-то так ярко помню, вот мы с моим другом Фирузом, мы, знаешь, вот так вот что-то гуляли по Дербышкам, зашли что-то к нему домой, мама его накормила нас, гречки с курицей нам дала, я так почему-то запомнил этот момент, какую-то доброту вот эту, знаешь, когда, как в детстве оказалось, знаешь, когда всех детей, так, детишки, все, заходим, все едим, все там поели в одном доме, убежали, там, пообедали в другом доме, поужинали в третьем доме, все друг у друга были в гостях, в итоге все зашли домой. Вот это вот, ну, классно, на самом деле, так вот. Пар Горького дождь нам пишет.
6: Ну, классно.
1: В общем, ребятоньки, пишите обязательно ваши детские воспоминания, мы сейчас пойдем людей поздравлять с днем рождения, именинников, так что, если вы именинник, срочно подписывайтесь в группу ВКонтакте, будьте онлайн и будьте с аватаркой, мы вас прямо сейчас поздравим.
7: Утро Мэны сделают твое утро.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане планируется создание школы видеоигр, а также организация киберспортивных команд. По словам министра по делам молодежи республики, ключевая задача образовательного проекта – донести до учащихся мысль о том, что видеоигры являются лишь одним из вариантов досуга, который необходимо гармонично сочетать с другими видами увлечений, а не рассматривать как замену реальной жизни. С 1 июня вступают в силу новые правила МЧС, регламентирующие размещение электромобилей и гибридных автомобилей на подземных стоянках. Согласно документу, такие транспортные средства допускается парковать исключительно в специально оборудованных зонах. За несоблюдение требований предусмотрены существенные штрафы. Для физических лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 миллионов рублей. По итогам 2025 года Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню благосостояния семей. У среднестатистической семьи с двумя детьми в регионе после покрытия минимальных необходимых расходов остается около 67 тысяч рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Идите на сайт bimradio.ru. Там в правом углу огромная оранжевая кнопка «Заказать поздравления». Там все вообще изи происходит. Ну,
5: да либо... сайт новый совсем.
4: Да, да, сайт, приложение, все новое. Мы приложение Android iOS оба обновили. И сайт обновили. Мы капец какие мы. Мы Бим-медиа. Алло!
5: Мы Бим-медиа, алло! Да?
4: Итак, если вы вдруг какие-то проблемы с интернетом ощущаете, то всегда можно дозвониться в редакцию 2-930-800. По будням с 10 утра до 17.00 менеджер с удовольствием примет вашу заявочку и передаст ведущим текст поздравления, ваши пожелания. И мы можем сделать такое, ребята! Можем позвонить из прямого эфира, вызвать его сюда, к нам, и тут болтать, и тут поздравлять, чтобы его слышало несколько, десятков, а то и сотен тысяч человек. Можем записать поздравление в личные сообщения от Бим-радио. Придет ему аудио или видео, мы профессионально его запишем. Анас Ананасович поздравляет.
5: Да, видео, секундочку, он вообще популярен там.
4: Видео, в видеоформате. Вы хотите узнать, как выглядит Анас Ананасович? А? Только так это возможно. Так что вот, сладенькие мои, дарите друг другу эмоции, а не конверт. Ну а мы прямо сейчас.
5: Пойдем к нам в группу в ВК.
4: Именно. И там с огромным удовольствием будем поздравлять наших дорогих и любимых слушателей и наших дорогих любимых именинников. Погнали!
5: Поехали! Их так много! Алия Бикбаева, Лейсан Мустафина, Эльвира Тагирова, Мария Андреева, Айрат Исламов, Мария Мухтарова, Алмаз Камилов, Кристина Кератин.
4: Нормально.
5: Лилия Гатаульна из Зеленодольска, Владимир Карташов, Гульнарик Ахмедзянова, Ильдарик Курмана. Рядом Гульнарик, Ильдарик, видишь, Светлана Ладыгина, Элька М. из Альметьевска, Лиля Кадырова, Айдар Ахметов, Ваня Русов, Альфис Гисматуллин, Ирина Борисова, Андрей Кутенников, Рустем Бикинин и Евгений Сельский.
4: Ну, еще я хочу добавить, вот там Виля Загрудинов нам пишет, моей дочери Самирочке сегодня 8 лет.
5: Поздравляем!
4: Вот, расти большой. Да, конечно, молодец, умничка.
5: Виль, поздравляю, да. У него же не только Сабирочка.
4: Конечно.
5: Сын приходил, понимаешь?
4: Конечно.
5: Больше Виль, так в два раза.
4: Такой. Да, это круто вообще, так и должно быть. Дети, это вообще приятности, конечно, невероятные. Ну, а мы поздравляем всех именинников. Мы вам пожелаем всего самого наилучшего. За хорошее настроение всегда приходите на Бим-радио. И поздравления от Бим-радио – это лучшее поздравление в вашей жизни, которое можно запомнить до конца, точно, друзья мои. Все, да, всех еще раз поздравляем. Скоро будет утро. Что для вас петь, пишите обязательно.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.

0: украшения к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
2: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
3: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что температура минус 40 градусов по Цельсию точно равна температуре минус 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Официально заявляю, Фарид Галимов гений.
7: Да.
6: Потому что Фарид Галимов мой дорогой, любимый коллега. Вот. Ну, у меня нет любимчиков среди коллег. Мне все коллеги любимые. Это потому что вдруг Андрей слушает просто.
7: Андрей, ты тоже.
6: Вот. Конечно. Всех любим. Так вот, Фарид Афанды сегодня вспомнил легендарную песню Сергея Минаева «Ты мой хлеб, моя соль».
7: Да.
6: И вы сейчас вообще ошалеете. Я даже не буду больше ничего вам говорить. Эту песню знает каждый, она на подкорке. Неважно, сколько вам лет. Вам может быть 10-12 лет, вам может быть 70+. Да? И даже да, 115. Да. Нет, 116. У нас нужно патриотически ставить.
7: Да. И, кстати, свои песни мы даже, видишь, как получается, как бы мы и утро-оки исполняем, но плюс еще и заказ нашего слушателя.
6: Да?
7: Который в начале эфира сказал, говорит, спойте вот, ребят.
6: Из Modern Talking что-нибудь?
7: Да, мы такие...
6: А мы что?
7: Мы вроде и Modern Talking поем, а вроде бы и...
6: А кто мы такие, чтобы отказывать? В общем, Modern Talking только в исполнении Сергея Минаева на русском языке. «Ты мой хлеб, моя соль». Ребята, ну все, сейчас мы вам покорим ваши сердечки. Погнали.
7: Давайте, запишите.
6: Это же вот, Азамат же эту песню всегда показывал.

0: сильно, сильно. Вот, в общем, ребята, диско правит миром. Все еще, спустя столько лет, конечно, да. Невероятно. Тут, значит, привет хотелось бы передать Денису Анатольевичу.
1: Да ладно.
0: Да, водитель такси, между прочим.
1: Денис,
0: привет,
1: привет
0: вам вообще. Вообще, от всех Бим Радио привет.
1: Да.

0: вот честно скажите, у кого ноги в пляс сами идут? Вот да. Честно, эта музыка такая до сих пор, она легендарная. Собственно, как и наше утреннее шоу, которое называется «Утро Мэри». Всем доброе утро.
1: Посмотри, Рина написала, вы нам настроение поднять. Спасибо за песню, видишь как.
0: Да, ребята, так вы же, это же вы заказали. Вы не понимаете, что это надо, вы сами можете заказывать.
1: А наш уважаемый бабай говорит, мне 55, поставьте, пожалуйста, песню Митхона Чакраборти. Песню из кино «Джимми Джимми», понимаешь? Джимми, Джимми, ача, ача.
0: Нет, я, конечно, мы, конечно, не привет, а привет. Не знаю, если найду, если будет возможность, я думаю, что что-нибудь мы да и придумаем. Впереди вас, как всегда, ожидает дневное шоу «Рабочий полдник». Сразу после него вечернее шоу «Вечерний Трубим». Дневное шоу с 12 до 3. Вечернее шоу с 5 вечера до 8 вечера. Собственно, с работы домой будете возвращаться. А еще хочется сказать, что между шоу, как всегда, наши коллеги будут вас развлекать. Потому что «Бим Радио» — это...
1: Это сила, это мощь, это энергия, это страсть.
0: Ну вот я столько уже и не сказал бы, если честно. Фарида Фанда у нас, как всегда, все вот четко сказал вообще.
1: Это бим-меди вообще, чего?
0: Да, нас много, у нас тут, вы на соцсети наши подписывайтесь, вы что, ёлки-палки, вы где там?
1: Да.
0: Вы где, что ходите там?
1: Ну.
0: Мозги это делайте. Все, давайте. Что?
1: Мой хлеб, моя соль, давайте.
0: Моя хлеб, моя соль, реально. Я вам что, шутки какие-то, что ли, шучу? Не, на самом деле, у нас есть классный ТГ-канал, классный канал в Максе, у нас есть классные соцсети ВКонтакте, у нас везде классные соцсети. Вы поймите, они все разные, они с разным контентом. Мы делаем специально, чтобы всем было интересно. Там еще и, слушайте, и призы, и подарки, и чего там розыгрыш, там чего только нет интересного. Ну и с нами контент.
1: Да
0: там
1: и сайт
0: тоже
1: у нас крутой, ребят.
0: В общем, ребят, я вообще не знаю до сих пор, почему вы не подписаны. Подписывайтесь обязательно, мы будем вас ждать. Ну и на наши личные соцсети тоже можете подписаться. Очень легко нас найти. Напротив меня Фарид Галимов.
1: Напротив меня Альберт Кузиахметов. Да. Прямо так набивайте, и мы выходим сразу.
0: А еще хочу напомнить, что слушать Бим Радио можно через приложение на Android, на iOS, через сайт bimradio.ru и через умные колонки. Просто скажите, я умную колонку включи Бим Радио, и где бы вы ни находились, она всегда вам с удовольствием все это дело поставит. На этом все. Ребята, тут еще пишут нам, на бим-болталке будет встреча. Бим-болталка, друзья мои, это история из нашего Максимки. В Максе сидят люди, общаются, это круто, это классно. Вам большой привет, конечно же. Слушайте болталки, большой привет, конечно же. И там же, вы тоже туда подписывайтесь. Там такая движуха постоянно. Нам целая комьюнити. Обожаю вас. Ребят, вы лучшие. Ну все, на этом давайте с вами попрощаемся. Всем доброго утра, хорошего денечка и до завтра. Пока!
2: Утро Мэны на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Космос – это синяки.

0: космос, это синяки, синяки. Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16-3.
4: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Вы болели, вы ждали.
7: Сердце просто пропустило удар сейчас.
6: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
8: Жестко.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
9: Вы видели?
7: Давай.
6: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
9: Держи ноги выше.
6: «Супер-ниндзя-дети» – долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане планируется создание школы видеоигр, а также организация киберспортивных команд. По словам министра по делам молодежи республики, ключевая задача образовательного проекта – донести до учащихся мысль о том, что видеоигры являются лишь одним из вариантов досуга, который необходимо гармонично сочетать с другими видами увлечений, а не рассматривать как замену реальной жизни. С 1 июня вступают в силу новые правила МЧС, регламентирующие размещение электромобилей и гибридных автомобилей на подземных стоянках. Согласно документу, такие транспортные средства допускается парковать исключительно в специально оборудованных зонах. За несоблюдение требований предусмотрены существенные штрафы. Для физических лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 миллионов рублей. По итогам 2025 года Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню благосостояния семей. У среднестатистической семьи с двумя детьми в регионе после покрытия минимальных необходимых расходов остается около 67 тысяч рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Доброго прекрасного дня, уже 2 июня. Надеюсь, дети вчера отдыхались, напрыгались, набегались, наелись, наелись мороженое. Мороженое обязательно. Всем хорошего дня. Плюс 17. Дождливо обещается сегодня, но надеемся, что это будет краткосрочно все. Я про осадки. Но пишут, что дождь закончится около 19:00. Ну, пока вроде бы

0: 50. Сразу же после дорожной информации мы с вами обязательно поучаствуем в розыгрыше билета на вечеринку Sanremo. Это 5-го. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночелетний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС-зале. 11 июня, ресторан Максимилис, сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilis.ru, строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Бим-радио.
1: Традиционное время заглянуть на Яндекс.Карты и рассказать вам, что происходит на дорогах. Ну, ничего страшного не происходит. 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых сейчас находятся на Габдулла-Тукая от Бурхана-Шкиди до площади Вахидова. 14 минут, но тут и ехать 2,5 километра, 10 километров в час скорость движения. Маршал Чайков от улицы Дорадского до проспекта Фатыха-Амирхана. 9 минут, 800 метров, 6 километров в час скорость потока. До Урска от проспекта Университета до улицы Павлюхина 7 минут, скорость потока 6 километров в час. Длина этого затора 700 метров. Ну, с утра там, естественно, чуть побольше. Традиционная точка, ну, это ошибка того человека, который планировал упереть вот эту хорошую Вознесенский тракт, упереть просто, по сути, да, в разные перекресток. Неправильно. Нужно было зоопарк все-таки переносить, и этот сквер, который напротив старой площадки зоопарка, он гораздо по площади-то ведь больше, чем в Замбези. Да. Ну, ошибки случаются. Исправлять потомкам.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
2: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Ну что, настало время нам с вами, разыграть 2 билета на вечеринку, которая уже совсем скоро, 5 июня, и надеюсь, у вас уже готовы костюмы итальянские, да, не представляю, как они выглядят, но у них же есть какие-то народные костюмы, и что будем делать? Я вам задам вопросик, и вы угадаете обязательно, и 2 человека получают по 1 билету, пусть это будет первый и второй наш радиослушатель. На что отвечаем? В Италии это число считается несчастливым. Какое число? 9, 13, 17. 3 варианта у меня для вас. Напомню, отвечаем в МАКС плюс 792-7242-1028. Какое число в Италии считается несчастливым? Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilis.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки ведущий вечера Альберт Узиахметов 5 июня 20.00 Максимилис 18+. Ну что, есть у нас уже, да, первые правильно ответившие, за что им большое спасибо. В Италии даже есть редкая болезнь гептодекафобия. Панический страх перед цифрой 17. 17, правильный ответ. Пятница 17 у них, это самый неудачный день, хоть из дома не выходи. В некоторых отелях может не быть номера, номер 17, в самолетах может не быть 17 ряда и 17 места в каком-нибудь поезде. Почему такое суеверие? Они исследуют, утверждают, что потому что по Библии всемирный потоп начался 17 числа. Другие отмечают, что распространенной надписью на могилах древних римлян была надпись, что можно перевести как «я жил». В ней также можно увидеть анаграмму числа 17 в римской нумерации. Ну, такие вот они интересные люди. У нас 13, у них 17. Кто побеждает? Давайте разбираться. Человек, что это вот вместо имени? То ли аккумулятор, то ли мавзолей. И Ангелина. Сейчас я с вами вам все напишу. Свяжемся. Большое спасибо человеку, аккумулятору. Смешат эти люди вот эти аватарки не свои ставить, имя не указывать. Чего скрываете-то? Чего боитесь-то? Есть там что-то наковырять?

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 15 июня на муниципальных парковках Казани вводится система постоплаты. Расчет за стоянку допускается до конца текущих суток после ее завершения. Мера призвана повысить удобство использования парковок при нестабильном мобильном сигнале. В Татарстане проиндексировали минимальный потребительский бюджет. Его размер увеличен на 1000 рублей и теперь составляет 28 948 рублей. Данная сумма отражает расчетную стоимость базового набора продуктов, одежды и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей жителей региона. А теперь к культурным событиям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

и самое ближайшее время у нас с вами еще одна игра, еще одна возможность выиграть подарочный на этот раз сертификат развлекательный центр. Здесь все просто, будем смотреть на мир ярче нашими с вами прекрасными, красивыми глазами.

0: На мир ярче с Бим Радио.
1: Вот и настало время отвечать на не тяжелые, но интересные, всегда развивающие вопросы, да. Жду вашего звонка 292-102-8 прямо сейчас. Позвоните в прямой эфир, ответьте и заберите приз. Напомню, призом сегодня выступает подарочный сертификат в развлекательный центр. Напомню, информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника. Короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Зовут вас как?
2: Олег.
1: Олег, доброго дня. Ну, как настроение у вас, Олег?
2: Замечательно, немножко дождь прошел.
1: Ну, это же хорошо. Еще май прошел, а грозы-то не было. Где гроза, май? Ты куда? Да. Делать нас грозу. Нам хочется, чтобы это все смыло, помыло и опять перемыло. Ну что, давайте перейдем к вопросу, Олег. Глаз человека настолько чувствителен, что мы бы увидели пламя свечи в темноте на расстоянии около. И вот вам нужно назвать расстояние, с которым мы бы увидели в темноте свечение свечи. Значит, 1 километр, это 3 километра, это 16 километров. Что скажете, Олег? 1, 3, 16, 16, 3, 1.
2: Да пусть будет 3 километра.
1: Пусть будет 3 километра. Максимальное расстояние, на котором человеческий глаз способен увидеть пламя обычной парафиновой свечи в ясную ночь в условиях прямой видимости. Олег, решение еще не решили поменять?
2: Да нет, не решил.
1: Точно?
2: Точно.
1: Потом будете показывать своим. Смотрите, локти как искусал. Смотрите, как покусаны красиво. И это я сам. Ну, правильно, 3 километра. Действительно, вам большое спасибо. Привет, кому передадим?
2: Ну, привет всей Казани.
1: Спасибо. Спасибо от Казани вам.
2: Спасибо большое.
1: А, пожалуйста. А, любимому диджею что не передаем?
2: А, да, Махмуду, как же без него? Он поднимает настроение каждый день.
1: Ну, не каждый день. Да. Ну, каждый день, но... это было же давно-давно.
2: Тут, ну, все равно.
1: Вам большое спасибо, Олег. Удачи, хорошего дня. Будьте дождя, все смывающего. Ну, и вот так вот узнаем что-то интересное. Да, представьте, 3 километра свеча в ночи.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что молочный шоколад был создан швейцарцем Генри Нестле? Он просто добавил сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
6: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте «Наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Тепляп, не танцуйте. Нормальная же песня. Шулебит.
1: И вновь информация на правах рекламы. Напоминаю вам, в подремежах этих вечеринок Биврайт представляет вечер Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилиан Сод Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х, 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивале, на летних площадях и в старых магнитофонах. Песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов, 5 июня, 20:00, Максимилиан 18+.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Спонсор дневного шоу — рабочий полдник ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какой красивый!

0: крушение крусе. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 15 июня на муниципальных парковках Казани вводится система постоплаты. Расчет за стоянку допускается до конца текущих суток после ее завершения. Мера призвана повысить удобство использования парковок при нестабильном мобильном сигнале. В Татарстане проиндексировали минимальный потребительский бюджет. Его размер увеличен на 1000 рублей и теперь составляет 28 948 рублей. Данная сумма отражает расчетную стоимость базового набора продуктов, одежды и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей жителей региона. А теперь к культурным событиям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Хотим радио.
1: Да, мы тут с победителем с Мариной Миряч посмеялись над дождем, а дождь-то выдался знатный. Видео присылает нам Макс, наши слушатели. Ну, серьезный дождик. Единственное, он без грома, без молнии, без сильного ветра.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани. Зачем?

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
3: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: на Бим-радио.
1: Традиционное время открыть Яндекс.Карты и посмотреть, что происходит на дорогах столицы. Традиционно для этого времени суток сейчас Яндекс.Карты выставляет приятных... Четыре балла уже стало, было три только что. Лев Блачный, улица от улицы Мартына Межлаука до улицы Тарслана, 11 минут, 600 метров, 3 километра в час. Пушкина, улица Тарслана до улицы Щапова, до улицы Голодука, 10 минут, 1 километр, 8 километров в час, скорость потока. Татарстан, улица Пушкина, от улицы Нариманова до Профсоюзной, те же 10 минут, тот же километр и те же 8 километров в час. Ну, вот это сильнейшее затруднение на мостах и дамбах, все вполне себе прилично, около нуля.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: оператор с микрофоном в руке.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Граждане России получат возможность направлять жалобы на маркетплейсы через портал госуслуги. Механизм позволит сообщать о товарах ненадлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, и урегулировать спорные ситуации с продавцами в досудебном порядке. Весной 2026 года Татарстан занял лидирующую позицию в России по динамике роста интереса к отдыху в глэмпингах. За год число бронирований в республике увеличилось почти в 4 раза. При этом общероссийский спрос на глэмпинги остался на прежнем уровне. Однако наблюдается тенденция к увеличению продолжительности пребывания, средняя длительность отдыха выросла до 2 суток. А теперь от отдыха на природе к вечерним развлечениям. Бим Радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Низкие цены.
5: Паркет плюс.
4: Широкий ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
14: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
15: 18+.
16: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня всем. Ну что, вот и дождь ждали, гадали, будет, не будет, будет. Слабый дождь, как пишут в прогнозе погоды, и будет он до 19.00 над нашим... О, нет, уже 12.20. Как у них все быстро, только что 19, теперь уже 12.20 уходит. Чуть на юг по Волге этот дождь, ну и других облачков пока не видать. 13 градусов это о погоде. О праздниках, которые на сегодня можно обратить внимание. Сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Такое ощущение, что на пачках с едой скоро будут рисовать всякие нехорошие какие-то картинки. Или, может быть, хорошие. Голодающих детей Африки, например. Чтобы мы экономно относились к продуктам. Не доедаем, выкидываем. Так нельзя. Надо посерьезней относиться, ну, не к здоровому питанию, вообще к еде. Что у нас? У нас прямо сейчас с вами музыкальный пересказ. Здесь все просто. Я вам рассказываю про песню, вы ее угадываете, и забирает победитель бизнес-ланч сертификат баварский клуб да ресторан «Максимин». Здесь все просто. 2-92-102.8. Хорошая летняя песня. Сегодня загадно послушаем, обязательно угадаем. Участвуют двое, побеждает один. Таковы правила. 292-102.8. Это надо набрать прямо сейчас. Далее будет у нас программа «Первый тост». Обязательно, да, поздравим. В том числе тех, кто, не всех, но некоторых, кто состоит в нашей группе ВК в соцсети. И будет еще у нас одно, да, неожиданное поздравление с песней. Затем послушаем хитяру. Хитяру из 2000. Как она там выбралась сквозь фабрикантов, пробилась. Непонятно эта песня, но послушаем. Потом еще в следующем части две песни хороших послушаем. И в 12.30 к нам придет наш любимый адвокат, придет Ольга Викторовна. О чем-то серьезном будем говорить. В общем, все как всегда. Ну, а начнем давайте с музыкального пересказа. Прямо сейчас. 292-102.8. Разыграем вкуснейший бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимин».
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: В 2010 году в Китае была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился почти 10 суток. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции в Пекин в сочетании с автодорожными работами.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
7: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
8: Застройщик ООО «СС Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что ж, время музыкального пересказа. Давайте знакомиться с участниками. Первым дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Доброго дня. Ну что, у вас там заливает, льет, дождик? Нет?
2: Льет, Вазина, дождь капитальный.
1: О, Вазина, это хорошо. Самый красивый микрорайон города Казани – это Азина. А вам противостоит сегодня Айдар. Айдар, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А у вас там что с дождем?
3: Ну, я сейчас Васильева, капает тут.
1: Капает, но не заливает. Капает, это нормально, это хорошо. Всему Васильеву привет. Ну и напомню еще раз, что я вам буду рассказывать про песню. Тот, кто первый ее угадывает, тот и забирает приз. Это Сергей на бизнес-лач. Напоминаю, что одно условие. Если кто-то назовет исполнителя, но мы в конце не назовем песни, то это как бы тоже победное очко. Поэтому нужно и угадать первым, и исполнителя, и, конечно же, песню. Все понятно, ребят?
2: Понятно.
1: Хорошо. Ну и начнем. Значит, у песни два названия. Одно официальное, придуманное этим ростовским рэпером, а второе, оно народное. Ну, как бы прицепилось. Из песни ведь слов не выкинешь. Песня увидела свет в составе второй части альбома «5». Вышла песня 13 мая 2016 года. Исполнитель просто нумерует все свои альбомы. 1, 2, 3, вот так вот, добавляя свое имя. Ну и получается, что песня появилась прямо перед последним звонком 16 мая. Перед ЕГЭ.
2: Баста, Медлячок. Чтоб ты заплакал, Медлячок, чтоб ты заплакал.
1: Это кто вот сейчас все вот это...
2: Андрей.
1: Айдар, а ты что скажешь, может, ты был?
3: Я сказал, Баста, Медлячок.
1: А мне вот тоже показалось, что Айдар, вот очень, он просто очень тихий. Он очень тихий. Да. А Андрей очень громкий. Вот. А Айдар, почему такой тихий?
3: Ну, я такой сам.
1: Сам по себе тихий, скромный?
3: Да.
1: Это тот мальчишка, который сидит в трико с оттянутыми коленками на всех дискотеках в углу. Вот, и втихаря из полторушки попивает. Ну что, Андрей, извините, но тут я не субъективен. Я точно знаю, что победил Айдар. Привет, кому передадим, Андрей?
2: Привет всем, кто меня узнал, всем радиослушателям. Хорошего настроения. Всего самого доброго.
1: Спасибо большое. Вам тоже хорошего настроения.
2: Пожалуйста.
1: И всего самого доброго. А футболку? Андрюш, а футболку меняться вот это майками-то? А не, это будем, когда девушки будут участвовать, будем с девушками это проводить. Ну что, Айдар, поздравляю вас. Вы выпускной свой помните?
3: Да, да.
1: Что было? Драка?
3: На теплоходе? Нет,
1: а? Нормально все было. Отлично. Не прыгали за борт? Эй! Пора!
3: Нет.
1: Не было, то есть все спокойно. А, там родители, наверное, были, да?
3: Родителей не было.
1: Не было? И вы не чудили там? Я представляю, нет, что было бы с этим кораблем, если бы нас вот отпустили бы без родителей. Первое, что бы мы бы сделали, это мы подняли флаг черный с черепом и вот эти перекрещенными костями. И все, и приступили бы к грабежу народного хозяйства. Привет кому передадим?
3: Привет всем, кто узнал, компания «Комс», отдел доставки.
1: Хорошо, вам большое спасибо, давайте доставляйте, не ленитесь, работаем, братья, что называется, и давайте слушать бас туда, именно Василий Вакуленко спел песню, и называется она, ну вот, «Выпускной», но в народе прицепилась «Медлячок», потому что там есть фраза «Выпускной», что это «Медлячок, чтобы ты заплакала», а Юля, оказывается, была в классе у Васи, но она училась с первого класса, и сама Юля как-то рассказывала, что это не я, это какая-то другая Юля, что вы ко мне пристали, а самого Вась Вакуленко из школы исключили. У него, по сути, выпускного-то в этой школе-то и кстати, неизвестно, есть ли у него среднее образование. Ну, впрочем, давайте слушать. Выпускной, «Медлячок», поехали.

0: представляет долгожданную вечеринку, ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи в Сизале. 11 июня ресторан Максимилис, сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимер Радио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Граждане России получат возможность направлять жалобы на маркетплейсы через портал госуслуги. Механизм позволит сообщать о товарах ненадлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, и урегулировать спорные ситуации с продавцами в досудебном порядке. Весной 2026 года Татарстан занял лидирующую позицию в России по динамике роста интереса к отдыху в глэмпингах. За год число бронирований в республике увеличилось почти в 4 раза. При этом общероссийский спрос на глэмпинги остался на прежнем уровне, однако наблюдается тенденция к увеличению продолжительности пребывания, средняя длительность отдыха выросла до 2 суток. А теперь от отдыха на природе к вечерним развлечениям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну и начнем традиционно с нашей группы ВКонтакте. Не со всех, но некоторых. Лилия Шайхутдинова справляет сегодня день рождения. Живи, радуйся, люби. Кирпич, газобетон, Вальметьевский. Чего только нет в Олейнике. Андрей Кутейников где-то на фоне фонтанов. Красота. Светлана Ладыгина справляет день рождения. РЖД. Это, наверное, место работы. Анна Мананова. Счастье любит тишину. И у него уже на аватарке вкуснейший тортик. Владимир Карташов справляет день рождения. Ну, он так вообще связал свою жизнь с чем-то военным. Гульфия Валиева, Даваника из Лениногорска, сегодня именинница. Лилия Гатаульна. Уют – это состояние тихого счастья внутри. Красивый красный автомобиль. Какой красивый четырехосный грузовик. Алия Бикбаева. Каждый спор. Не верю в этот бред, что тебя нет. И очень красивое место где-то на берегу Великой реки. Очень на Башкирию похоже. Лисан Мустафина уже где-то нашла зеленое поле с желтыми цветочками. Не знаю, что это, не специалист по ботанике, но что-то красивое. Владимир Степанович Голубничий родился, легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион в спортивной ходьбе. Чемпион Европы, награда чемпиона СССР, дважды гроссмейстер мира в ходьбе на 20 километров. Ирбек Кантемиров, артист цирка, наездник, дрессировщик лошадей. Уоллес Ген. Генри Хартли, руководитель оркестра на «Титанике», если помните фильмы, они там до последнего. Чарльз Роберт Чарли Уотс, барабанщик из «Роллинг Стоунс». Александра Калиостро, знаменитый мистик и авантюрист. Гата Камский, шахматист, гроссмейстер, по паспорту Гатулла Сабиров. Ну, вот представлялся как Гата Камский. Ну, и еще одно приятное выпало на меня, это поздравить Саляхову Динару. Сегодня наши поздравления для прекрасной Саляховой Динары от семьи Миндубаевых. От всей нашей семьи мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе здоровья, удачи, неиссякаемой энергии. И чтобы тебя окружали только люди с чистым и открытым сердцем и намерениями. Не останавливайся на достигнутом, потому что о твоих успехах должен знать весь мир. И в качестве подарка мы послушаем потрясающую песню в исполнении именинницы Динары под названием «Саяна», что с удовольствием запускаю в эфир. Динара, с днем рождения!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Ну, будем слушать, можно сказать, такую древнюю песню, но все-таки она интересна. У меня до сих пор в 2004 году вышла песня. Это время, когда везде царствовала «Фабрика звезд». Пробиться сквозь это, да еще с простой песней про Скофи за навеску, было, наверное, очень сложно. Песню, как вспоминал один из братьев, он написал буквально на коленке, когда ехал в такси. Несколько слов, записал мелодию на диктофон и уже приехал домой, начал быстро все это приводить в какое-то нормальное творение. Оба брата, и Владимир, и Сергей Крестовский, солисты Ума Турман, они любят хоккей, играют, мне хотелось бы хоккеистом по молодости. И вот эта любовь к хоккею у них перешла и в творчество. У них есть песня «Налей мне», она называется, «Алкоголь вредит вашему здоровью». И там прям и снова весна, и золото по хоккею, пробки, машины, вокзалы, купе, люди, шампанское, канапе. Вот такая вот у них есть песня. Редко что-то они в последнее время приезжают. Группа-то хорошая. А уж песня какая, давайте слушать, Ума Турман, «Прасковья».

0: внимание, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий Полников», клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Традиционное время посмотреть, что происходит на дорогах столицы. Сейчас 12.50. Ровно час назад было 4 балла, сейчас 3. Местами затруднения. Самое серьезное из которых на улице Кулгали от улицы Агачлык до Вражной улицы. 9 минут, 900 метров, 6 километров в час. На Даурской от проспекта Универсиады до улицы Павлюхина 9 минут, 700 метров, 5 километров в час скорость движения. Ну и все остальное едет значительно быстрее. Мосты и дамбы все по нулям, все зелененькое. Это не может не радовать. Наслаждаемся. Ну, там, где нет луж, вот это всего, наслаждаемся ездой по городу.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В Татарстане утверждена дорожная карта по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. В рамках документа планируется сократить сроки оформления разрешений на строительство, регистрации прав собственности и подключения к инженерным сетям, а также исключить случаи необоснованного силового давления на предпринимателей. С 1 июня поступить в аспирантуру можно только через госуслуги. Новые правила также ограничивают частоту внесения изменений. Корректировать конкурсные группы, приоритеты зачисления, а также подавать или отзывать документы разрешается не чаще, чем раз в 2 часа. По результатам анализа рынка труда, профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в России. В начале 2026 года медианная заработная плата по вахтовым вакансиям в частном и промышленном секторах достигла 267 тысяч рублей в месяц. При этом повышенные значения зарплат связаны с особенностями вахтового формата работы, сезонной занятостью и применением районных коэффициентов. На общероссийском рынке труда средние показатели ниже. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
4: Доброго дня, всем замечательного настроения. Давайте посмотрим, что сегодня отмечаем. Где? День здорового питания, отказа от излишеств в еде. Вопрос серьезный и мучил людей очень долго. Гиппократ еще пришел к мысли, что болезни в организме происходят из-за нарушения питания, представляете себе. Основные проблемы неправильного и чрезмерного питания – это незнание, голод и стресс из-за этого всего. Самые популярные в мире продукты – это макароны. Первое место. Ну, все, что вот связано с пастой, лапша – это все едят больше всего в мире. На втором месте мясо. Обожаю мясо. И на третьем месте рис. Как попал туда рис? Почему не наши любимейшие гречи народы? Это неизвестно. Ну и здоровье человеческого организма на 74% зависит от той еды, которую мы употребляем. Так что будьте разборчивы в питании. В 1897 году, 2 июня, император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и в праздничные дни. Вот вспомните, сколько сейчас праздников и что было тогда. Значит, 1 и 6 января, 25 марта, 6 и 15 августа, 8 сентября, 25 и 26 декабря. Все, друзья мои, вот 8 выходных дней, 8 праздников, так сказать, было возможность отдохнуть наряду с воскресеньями. И все, а у нас каникулы только новогодние, хоть бы убрали уже, наконец. По указу императрицы Анны Иоанновны, Татищевым был заложен, ну, не в смысле в ломбард, а в смысле как основание, город-крепость Ставрополь на Волге для защиты русских земель от набегов кочевников и для поселения крещенных калмыков. В 1964 году переименовали в Тольятти. Как красиво, да? Ставрополь на Волге. Сиди, голову ломай, где это? Когда это случилось? Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении, танцы, атмосфера премьеру курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Берт Кузиахметов, 5 июня, 20.00, Максимилинс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: Вы болели, вы ждали.
9: Сердце просто пропустило удар сейчас.
8: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Жестко.
8: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
11: Вы видели?
9: Давай, давай, давай, давай.
8: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
12: Держи, держи, ноги выше, да!
8: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Хидэкити Миядзаки, житель страны восходящего солнца, прославился не только тем, что ему удалось преодолеть столетний возрастной рубеж. В день своего 105-летия он пробежал 100-метровку за 42 секунды. А это суперрезультат возрастной категории от 105 лет. Невероятный дедушка попал в книгу рекордов Гиннесса. Примечательным является то, что средний возраст японцев повышается с каждым годом. В Японии живут свыше 10 миллионов людей возрастом за 80 лет. 65 тысяч таких граждан успели благополучно отметить столетие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Два раза» на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, традиционно послушаем две песни. Ну, сегодня попса, а сегодня, да. Ну, потому что наша землячка, она родилась в Оленогорском районе, Надежда Кадышева. Вчера был день рождения, мы ее поздравляем. Крепкого ей здоровья и долгой творческой жизни. Она после 8-летки, 14 лет, уже трудилась на ткацкой фабрике. И там начала участвовать в самодеятельности. А жила в общежитии, в котором еще, к тому же, жили студенты института имени Гнесиных. И там же она знакомится со своим будущим мужем Александром Кустюком и приходит учиться уже в музыкальный институт в 1988 году. Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо», подобрал репертуар народный, некоторые песни были написаны им, и они уехали за границу, где были очень популярны в Германии, в Японии, гастролировали лет 5. Потом в 93-м году стали доходить слухи до нас из-за границы и записи, что вот и что, есть группа популярная. И студия «Союз» тогда предложила коллективу сотрудничество. Они прям выстреливали альбомами, я помню, в таких картонных коробках были, вот не из оргстекла «Аргалита», а так бумага, вот в таких картонных коробочках, вот, но разлетались, как горячие пирожки. 20 студийных альбомов у «Золотого кольца», ну и самая, наверное, любимая песня, сочиненная Костюком на слова Черняева, это, конечно же, «Течет ручей», которую безумная песня просто. Нет человека, который в любом своем состоянии не стал бы танцевать в ней, несмотря на предпочтения музыкальные. Ну, а второй у нас повод трагичный, это Евгений Белоусов, популярен был в конце 80-х, начале 90-х. Начал еще в школьном ансамбле петь. А кто из нас не пел в школьном ансамбле? Я не пел, я был барабанщиком. А он окончил ПТУ по специальности слесарь-ремонтник, учился в Курском музыкальном училище по классу бас-гитары. Затем параллельно, как и все музыканты, он играл в ресторане, и там его заметил Барри Алибасов. У него тогда был ансамбль «Интеграл», обожаю «Интеграл». Ну и Барри Алибасов мимо красивого парня пройти никак не мог. Ну и Женя Белоусов стал там работать в «Интеграле» бас-гитаристом. А в 1987 году случилось то, что и должно было случиться. Сольная карьера, «Утренняя почта» и песня «Алеша». Алеша. До 91 года продюсерами были Любовь Воропаева и ее иный муж Виктор Дорохин. Он композитором был. Воропаева слова писала. Затем он ушел к Матвиенко. Матвиенко стал писать ему песни и продюсировать. Ну, а в 91 году выходит девчонка, вот ее мы будем слушать, хорошая, романтичная такая песня, «Девчонка синеглазая». И об успехе говорит то, что в Москве на малой спортивной арене Лужников, это там, где хоккей, он 14 сольных концертов подряд дал. Круче только Салават Фатхетдинов, как вы сами понимаете. Ну и тогда же он занялся водочным бизнесом, и гастрольная деятельность стала снижаться. А потом он еще и пристрастился к своей продукции. Потом у него был в 97-м году инсульт. Сделали ему операцию, и Белоусова не стало 2 июня того же 1997 года. Да, вот такая история. Слушаем «Золотое кольцо», «Течет ручей», Белоусов, «Девчонка», «Девчоночка».

0: ушел рабочий полдник у клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. 291-60-60.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. В Татарстане утверждена дорожная карта по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. В рамках документа планируется сократить сроки оформления разрешений на строительство, регистрации прав собственности и подключения к инженерным сетям, а также исключить случаи необоснованного силового давления на предпринимателей. С 1 июня поступить в аспирантуру можно только через госуслуги. Новые правила также ограничивают частоту внесения изменений. Корректировать конкурсные группы, приоритеты зачисления, а также подавать или отзывать документы разрешается не чаще, чем раз в 2 часа. По результатам анализа рынка труда, профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в России. В начале 2026 года медианная заработная плата по вахтовым вакансиям в частном и промышленном секторах достигла 267 тысяч рублей в месяц. При этом повышенные значения зарплат связаны с особенностями вахтового формата работы, сезонной занятостью и применением районных коэффициентов. На общероссийском рынке труда средние показатели ниже. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
0: Помощь адвоката. На Бимрадио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Ну что, доброго дня. Ну, во-первых, давайте поприветствуем все дети. Давайте поприветствуем, потому что все на каникулах. Поприветствуем нашу глубоко уважаемую Камальдину Ольгу Викторовну. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Махмуд. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, родители.
3: Я бы хотел сразу извинить, что я вас не поздравил с профессиональным праздником. Это же вчера, и не, позавчера, 31-го, был день адвоката в Российской Федерации.
4: Законный, заметьте, впервые да. В нашем государстве.
3: Ну и расскажите, как оно в фонтанах. Как оно?
4: У нас
3: нет такого?
4: Нет.
3: У вас ведь чинный ресторан?
4: Все, да.
3: Или у
4: нас еще все впереди.
3: Совещания какие-то собирают, да? Грамоты?
4: Обязательно. Вот, а без грамот никак.
3: Вот это вам напоминает день одного работника в октябре, по-моему, отмечают. Вот это. И отчетный концерт.
4: Сфера-то, наверное.
3: Силами, так сказать,
4: местными,
3: дворца
4: местными.
3: Культуры. А у вас вот какой-то очаг есть культуры? Вот у милиционеров был, вот Минжинского, сейчас там центр Пушкина сделали. А у вас вот у адвокатов есть какой-то что-то такое? ДК адвокатов какой-то?
4: Где соберемся, там и очаг.
3: Там и дворец культуры.
4: Конечно.
3: Вот. А у вас так же весело, как у актеров проходят праздники с драками, со всеми вот этими матюками?
4: Драки, это совсем не весело, а у нас весело.
3: Ну, не весело.
4: Песнями, плясками.
3: Ну, ладно, давайте вернемся.
4: Приглашенными артистами.
3: О, артисты. Обожаю артистов. Давайте вернемся к серьезному. У нас передача серьезная. О чем сегодня будем рассказывать нашим слушателям? Что опять серьезного произошло-то?
4: Ну, каждый день что-то происходит. Законодательство меняется каждый вторник. Мы закончили разговор об общей совместной долевой собственности. Я блоками решила так, да?

0: что вот мы поговорили несколько передач, и также несколько передач будем говорить об исполнительном производстве.
1: Исполнительное производство – это исполнительство,
0: это приставы,
1: да?
0: Это приставы, исполнительные
1: это может коснуться каждого.
0: Вот я с вами полностью
1: за квартиру
0: согласна.
1: Два месяца не заплатил, уже тук-тук пришел он с кусачками этот. Добрый
0: да,
1: день,
0: да, Бармалей. Бывает и такое, из своей практики. Личной скажу, что мне
1: у вас тоже?
0: Был выписан штраф на бумажном носителе.
1: Кого?
0: За превышение скорости.
1: За превышение, я думал,
0: за
1: вас, превышение вас
0: скорбят.
1: Что вы такое?
0: Никакого хулиганства.
1: Слуга народа!
0: И я его благополучно... То есть он нигде не отразился. Угу. Он не пришел в госуслуги, мне его выписали на дороге, я его
1: положила. Это самое страшное.
0: Благополучно.
1: И забыли.
0: И забыла.
1: Потому что сумочка большая, там чего только нет.
0: Документы. И, соответственно, уже было возбуждено исполнительное производство. Ну, все это благополучно разрешилось, понятное дело. В считанные минуты все это было заплачено через госуслуги. Но, тем не менее, да, и сейчас тоже у кого, конечно, через госуслуги это все приходит, и можно это отслеживать. Ну, и все знают, что исполнительное производство – это совокупность процессуальных фактических действий, направленных на принудительное исполнение.
1: Вы серьезно считаете, что это все вот знают, что вот это вот?
0: Ну, конечно, если сталкивались, то знают, что это такое принудительное исполнение исполнительного документа.
1: Хотите вы, не хотите.
0: Конечно. И, безусловно, вот, ну, человек стал... Сегодня мы поговорим о правах взыскателя. Стал счастливым обладателем исполнительного листа, в котором написано, что подлежит взысканию, соответчика такая-то сумма, и он уже мысленно распорядился этой суммой. Но тут-то начинается самое главное, тут начинается квест, когда он приходит, пишет заявление о возбуждении исполнительного производства. Как правило, это по месту нахождения ответчика, лица, с которого было взыскано какая-либо сумма, или которого обязали совершить какие-либо действия. У нас эти исполнительные листы выдаются и на совершение каких-либо действий, на принудительное. Естественно, возбуждается исполнительное производство, предлагается должнику добровольно исполнить в течение 10 дней. Да? Вот, как правило, у нас, когда я посещаю эти места, в основном это взыскатель по исполнительным листам. Должников там редко найдешь, кто бы пришел добровольно, ну, да, писать объяснение, почему он не исполняет.
1: В больнице лежал там со справкой.
0: Ну, вот, например, да. А в основном это взыскатели. Взыскатели,
1: которые
0: требуют
1: хотят денег.
0: Каких-то активных действий от судебных приставов. При нашей загруженности судебных приставов, то есть они очень сильно загружены, безусловно, это не всегда достигает какого-то результата, эффекта. Но взыскатель, что имеет, на что имеет право взыскатель? Знакомиться с материалами дела, исполнительного производства со всеми, сделать копии, заявлять ходатайство, то есть просить о чем-то пристава, если он считает, что необходимо совершить, да, ну что же вот вы, почему вы не накладываете ограничения
1: смотрите,
0: на выезд?
1: Смотрите, я вот еще, да, привез его.
0: Ну, да, вот я нашел,
1: что
0: у него там имущество, да. Вот давайте.
1: Давайте арестуем.
0: Они приходят к приставам взыскателей, как правило, пытаются мотивировать именно, да, вплоть до того,
1: процентным
0: что...
1: отношением.
0: Это уже другой вопрос, мы его не касаемся в радиоэфире. Мы, то есть за счет того, что пишут заявления, ходатайства, могут участвовать в исполнительных действиях каких-то. И в данном случае еще может все это закончиться обращением в суд в порядке Кодекса об административном производстве.
1: Ну, а с административным... тоже,
0: нет, обжаловать действия пристава. То есть если считает, взыскатель считает,
1: что пристав
0: недостаточно, проявляет активность.
1: И на, так сказать, на работе.
0: Вот, да.
1: Наши деньги.
0: В этом случае, ну, как у нас всегда, высшая инстанция – это суд, административный иск и то,
1: слушайте,
0: что
1: а вот они, вот эти вот, которые, инспекторы-то, они вот у них
0: приставы?
1: Как? Приставы. У них зарплата как вкладывается?
0: Ну, это уж я
1: просто
0: не
1: ставка или вот все-таки они...
0: Давайте
1: как,
0: спросим,
1: как-то...
0: может быть, кто-то нас из приставов слушает.
1: Или там какой-то оборот все-таки.
0: Я знаю, что зарплата у них очень маленькая.
1: Ну, это...
0: И большая текучка.
1: Детский сад.
0: Да.
1: Хотя, зарплата маленькая, текучка большая.
0: Полномочия у них сейчас расширили.
1: Полномочия, туда форма красивая.
0: Да, но, тем не менее... Все-таки текучка огромная, потому что приходишь, вроде бы, у одного пристава было в
1: это
0: производстве,
1: вы
0: потом у
1: второго. Это вы еще в МВД водили кадров не были.
0: Ну, что ж.
1: Там люди плачут уже.
0: Вот. Что, какие изменения, на что хочу обратить внимание радиослушателей? Изменения коснулись выдачи дубликата исполнительного листа. Раньше... как бы у нас ведь срок, общий срок, есть исключение, но общий срок для предъявления исполнительного листа к производству – это 3 года. И, например, человек, не то что потерял, он не предъявлял, но и срок уже вроде бы как истек, да, и он обращается в суд и говорит, а я потерял. Вот это было до апреля 2026 года. То есть утерян, прошу выдать. Как бы суд не особо не выяснял, по какой причине нужно, так формально. А вот сейчас то есть внесли изменения. Во-первых, за дубликатом можно обратиться в этот 3-годичный срок. Во-вторых, обязательно уважительность причины, если...
1: В школе был 3 года.
0: Утерян. То есть,
1: доказывается. Я не представляю, какая может быть положительная причина на 3 года.
0: Ну, не знаю, пожар, залив.
1: Пролив, да, усушка, утруска, там, да.
0: все, что угодно.
1: А через 3 года, то есть, эти долги все аннулируются, что ли, получается?
0: Ну, в данном случае, там, мы говорим об этом позднее, то есть прекращение и окончание, когда прекращается исполнительное производство, когда оканчивается исполнительное производство. То есть это срок для предъявления в данном случае. Но срок также в судебном порядке можно восстановить, если суд признает уважительность причин для восстановления срока. То есть не сказать, что все, вот точка финальная, вы ничего сделать не можете.
1: То есть отбегать это невозможно.
0: То есть есть это, но тем не менее, безусловно, это усилие. Это необходимо затратить время для того, чтобы это действительно, это не хитрость какая-то, например, что он ждал все это время, должник, например, обещал, и взыскатель ждал, что все. Да,
1: я же тебе обещал, подожди месяц, еще, ну, вот. Я сейчас все соберу, я тебе все это.
0: Да, да, вот, поэтому такое тоже.
1: Глаза добрые, как у Шрека.
0: То есть вот эти изменения внесены и регламентированы сроки. И, соответственно, ужесточили вот, доказывание уважительности причин потери исполнительного документа. Исполнительное производство у нас может возбуждаться на основании судебного приказа, помимо исполнительного производства. То есть, если взыскатель получил судебный приказ, это, как правило, на получение алиментов, на взыскание алиментов.
1: Автоматически там разве это все не происходит? То есть вот есть исполнительный лист, он
0: пришел. Ну, судебный приказ направляется к приставам, он все равно же через приставы.
1: Они, ну да, но они, им что, им
0: либо на работу.
1: В банк, ну, на работу или по банкам требуют.
0: Если вы знаете. Если вы знаете, что у вас вот именно расчетный счет есть именно вот у должника вот в этом банке. Или либо он официально трудоустроен, судебный, ну,
1: по алиментам. Ну, да, да, зарплатная карта.
0: Да, если получается, тоже отмечу, что по алиментам исполнительный лист, не судебный приказ, а исполнительный лист, подлежит немедленному исполнению, то есть к взысканию. Мы не ждем месячный срок, предусмотренный гражданско-процессуальным кодексом.
1: Немедленное исполнение,
0: сразу
1: дети
0: же,
1: ждут.
0: Вот.
1: Дети голодают.
0: Суд вынес решение.
1: Загорается красный
0: лампа. Получить исполнительный лист и дальше уже действовать, если официальная работа, значит, на официальную работу. Если нет, то через судебных приставов.
1: Алиментчики, вы никуда не спрячетесь. Мы вас найдем.
0: Ну, в общем, очень внимательно сейчас относитесь.
1: Ну, это правильно, потому что, ну, хочешь получать удовольствие, получай удовольствие. Хочешь, как бы, вот это все. Оно ведь еще имеет свойство, вот это удовольствие, через 7 лет в школу еще идти. Вот, и этим всем надо заниматься постоянно. Кормить, поить,
0: совершенно
1: ходить, леть,
0: верно. Это
1: поливать.
0: Обязанность,
1: ну, да,
0: которая предусмотрена семейным кодексом, ну и кроме того, общечеловеческие ценности, принципы.
1: Публика морали руссо туристо. Мы здесь.
0: В нашем обществе.
1: На высоком уровне.
0: Слава Богу.
1: Да, у нас это всякое ваше это не пройдет. Ну что, большое спасибо вам.
0: Спасибо вам.
1: Как всегда, ждем ваше видео с вашего корпоратива. Вот вы там в конкурсах аккуратнее. Вот это сейчас ведущий любит всякую ерунду ведь делать.
0: Я постараюсь. Буду помнить о своем облике морали.
1: Да, облика морали – это самое главное. Спасибо.
0: Всего
1: большое
0: хорошего.
1: Напомню, Кулдина Ольга Викторовна у нас была сегодня с интересной темой. Как и каждый вторник, слушайте, не пропускайте. А если у вас какие-то есть вопросы, вы хотите поговорить на какую-то тему, пишите Макс, плюс 792-7242-102,8. А я уже, Ольга Викторовна, все передам.
2: Помощь адвоката на БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на БИМ-радио.

0: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM Radio.

0: Лето на любимой волне.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Традиционное время взглянуть на Яндекс.Карты. Цель посмотреть загрузку казанских дорог. 3 балла выставляется местами затруднения. Самый затрудненный участок — это Пушкина, Татарстан, от Чапова до Гоблутука. 7 минут, километр, 11 километр в час. До Угорска от Универсиады до Павлюхина 6 минут, 700 метров, 7 километров в час скорость потока. Ну и все остальное едет значительно быстрее, что не может не радовать всех тех, кто в данный момент находится за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2026 году в Казани для купания будут официально открыты 5 пляжей. Локомотив, Нижнее Заречье, Озеро Глубокое, Озеро Большое Лебяжье и Озеро Комсомольское. Остальные прибрежные зоны классифицируются как зоны отдыха у воды. Пребывание и загорание на них разрешено, но купание запрещено. Правительство России до 2027 года рассмотрит возможность расширения перечня обстоятельств, при которых допускается оформление дорожно-транспортного происшествия в упрощенном порядке, без вызова сотрудников ГАИ. Сейчас это разрешено только при строгих условиях. Участие не более двух транспортных средств, действующие полисы ОСАГО на оба транспортных средства и водители вписаны в полисы, отсутствие пострадавших лиц и отсутствие повреждений инфраструктуры и личных вещей. А теперь о культурных событиях города. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: 14:02. Давайте посмотрим, что происходило в этот день. А сегодня уже 2 июня, лето в разгаре. В 1787 году во время путешествия Екатерины II в Крым на обеде в Инкермане Потемкин распахнул занавес, и глазам императрицы предстал новый город Севастополь и новые корабли в его бухте. Ввиду царской столовой выстроился в боевом порядке грозный флот, писал де Сигюр, присутствовавший на данном обеде. В 1842 году в Москве университет типографии впервые увидел свет поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Средств на издание книги у автора не было, поэтому печаталась она в долг. Даже эскиз обложки пришлось нарисовать ему самому. Первый тираж в 2000 экземпляров был моментально раскуплен, и поэма сразу же оказалась в центре внимания читающей России. Казалось бы, 2000. Ну, сейчас уже в 1000 тираж считается приличным. В 1891 году по предложению ирландца Макруми, судья, в поле вводится пенальти. Ну, поначалу все смеялись над этим, с издевкой такой, особенно газетчики всякие разные. Ну, а потом увидели, что да, ну, в принципе-то ведь интересный довольно-таки метод наказания. В 1955 году было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления началась вторая история Байконура, носящего поначалу наименование научно-исследовательский испытательный полигон номер 5. Ну, чтобы никто ничего не понимал. Ну, и мы помним, с Байконура был запущен первый искусственный спутник в 1957 году и первый космический корабль с человеком на борту в 1961 году. Сейчас мы арендуем Байконур, и там что-то до 2050 года, хотя вроде бы и у себя и всемирный, и на Дальнем Востоке тоже имеется кое-что интересненькое. В 1962 году в Новочеркасске произошли трагические события, известные как Новочеркасский расстрел. Тогда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода имени Будённого одновременно вышли на забастовку. И туда же были созданы наряд милиции, солдаты. Матвей Шапошников, командовавший танковым подразделением, который преградил путь протестующим, отказался применить силу. Он заявил, что не видит перед собой противника, которого следовало бы атаковать. Однако другое подразделение открыло огонь на поражение. Ужасы беззащитных людей, невооруженных, просто тупую из 10 метров. Такое себе зрелище. И, внимание, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» о клинике «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр». Современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Бим-радио.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство, танцы, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В одном из самых крупных мегаполисов мира, бразильском Сан-Паулу, совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением, в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, жители Сан-Паулу его всецело поддерживают.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартира с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, приветствую всех, всем замечательное настроение. Есть у нас с вами традиции, мы любим с вами что-нибудь поугадывать такое. Взять какую-то тему и быстренько ее разгадать. Это у нас с вами всегда получается хорошо. Ну, что умеем, то умеем. Здесь не отобрать, не взять. Что сегодня? Сегодня мы с вами посмотрим, насколько вы хорошо знаете свой прекрасный, красивейший город. Да? Я надеюсь, вы его знаете очень хорошо. И будем разгадывать вот что. Значит, 6 ноября 1927 года в Казани, в бывшем доме офицерского собрания на углу Воскресенской и Петропавловского переулка, Воскресенье-Петропавловская, это Джалиля и Кремлевский перекресток, открыли центральный пионерский клуб. В нем проводились слеты, демонстрации, праздничные мероприятия, спектакли для детей, работали несколько кружков технического творчества, станции юных натуралистов. И вот это все богатство в 1940 году переезжает в здание на улицу Жуковского и становится дворцом пионеров. Инициатором его создания стал детский писатель Абдулла Алиш. Он так и назывался именем Абдулла Алиша. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, а что до революции располагалось, как сложно, да? Что до революции располагалось в этом здании на улице Жуковского, где впоследствии в 1940 году расположился дворец пионеров. Давайте вспоминать, смотреть, искать, копаться, находить и отвечать. Вопрос сложный, поэтому пусть будет пятый. Если не будет пятого, то первый правильный ответивший получит пригласить на билет в кино на два лица. Присылаем в МАКС плюс 792-7242-1028. Еще раз напомню вопрос, что находилось до революции в здании на улице Жуковского, где находится дворец пионеров 1940 года. А вот что было там до революции, ну и жду ваших вариантов. Поехали. Две песни, как всегда.
0: Летнее настроение с Бим Радио.

0: «Однажды в Казани».
1: Это «Однажды в Казани». Если долго ходить кругами, то все равно вы все распутаете. Я вас всегда уверен. Даже если я что-то неправильно говорил и объяснял, вы все равно в этом разберетесь. Я это точно знаю. На Жуковского в 1940 году переехал... сейчас там музыкальная школа, по-моему. Дворец пионеров. И до этого, до революции, называют по-разному. Кто институт благородных девиц, кто... вот где Света была у нас? Она была пятой, правильно написавшей. Она написала «Женская гимназия Шумковой», «Фельдшерско-акушерская школа». Я так думаю, что это было универсальное такое учреждение, где обучали девочек. Вот. Где-то рассказывают, что это было епархиальное женское училище. Называют по-разному, но смысл единый. Там обучали девочек всему тому, что должны девочки уметь. Шить, варить борщ. Ну, по тем представлениям. Сейчас, конечно, сейчас все по-другому. Сейчас женщины должны уметь все. Но мы вас, Светлана, поздравляем. Вы молодец. Разобрались. Прислали. Всем большое спасибо. Молодцы. Молодцы. Главное, все в теме.
0: Реклама на БИМ-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
4: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
5: Вы болели, вы ждали.
6: Сердце просто пропустило удар сейчас.
5: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Жестко.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
8: Вы видели?
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
8: Держи, держи ноги, выше ноги, выше.
5: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
9: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
1: Ну и время любимых песен настает прямо сейчас. Наберите 292-102,8, и мы послушаем то, что нравится вам и только вам. 292-102,8, время любимых песен. Ну и кроме песен, конечно же, «Привет, пистолет». Все здесь ждем. 292-102,8.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Бим и новости на Бим-радио. В 2026 году в Казани для купания будут официально открыты 5 пляжей. Локомотив, Нижнее Заречье, Озеро Глубокое, Озеро Большое Лебяжье и Озеро Комсомольское. Остальные прибрежные зоны классифицируются как зоны отдыха у воды. Пребывание и загорание на них разрешено, но купание запрещено. Правительство России до 2027 года рассмотрит возможность расширения перечня обстоятельств, при которых допускается оформление дорожно-транспортного происшествия в упрощенном порядке, без вызова сотрудников ГАИ. Сейчас это разрешено только при строгих условиях. Участие не более двух транспортных средств, действующие полисы ОСАГО на оба транспортных средства и водители вписаны в полисы, отсутствие пострадавших лиц и отсутствие повреждений инфраструктуры и личных вещей. А теперь о культурных событиях города. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками, у микрофона iBim и новости на Бим-радио. В 2026 году в Казани для купания будут официально открыты 5 пляжей. Локомотив, Нижнее Заречье, Озеро Глубокое, Озеро Большое Лебяжье и Озеро Комсомольское. Остальные прибрежные зоны классифицируются как зоны отдыха у воды. Пребывание и загорание на них разрешено, но купание запрещено. Правительство России до 2027 года рассмотрит возможность расширения перечня обстоятельств, при которых допускается оформление дорожно-транспортного происшествия в упрощенном порядке, без вызова сотрудников ГАИ. Сейчас это разрешено только при строгих условиях. Участие не более двух транспортных средств, действующие полисы ОСАГО на оба транспортных средства и водители вписаны в полисы, отсутствие пострадавших лиц и отсутствие повреждений инфраструктуры и личных вещей. А теперь о культурных событиях города. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курорта.

0: транспортных средств. Действующие полисы ОСАГО на оба транспортных средства и водители вписаны в полисы. Отсутствие пострадавших лиц и отсутствие повреждений инфраструктуры и личных вещей. А теперь о культурных событиях города. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. Это были Бим Новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Любимая песня. Мы приветствуем Алексея. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, как у вас там, не промокли?
2: Нет, нормальная погодка. Ну, пасмурно, но это сухо.
1: Пока. Да, главное сухо. Не помню, откуда это. Привет кому передали?
2: Хочу передать привет своим родителям, которые сейчас слушают Бим Радио, и своим родственникам, которые живут в Казани.
1: Хорошо, а вы сами откуда вы будете?
2: Из Нижнего Новгорода.
1: О, Нижнему Новгороду большой, большой привет. У них тоже есть, как у нас, профсоюзы, только Архангельская, да, называется, где по выходным набиваются эти синеботы, орут, поют. Ну, что, ну, никакого отдыха от них нет. Ну, да ладно, перейдем к музыке, что послушаем?
2: Я тотальный человек простой.
1: Хорошо, это Ринат Сафин, вам большое спасибо, Ринат Сафин из астраханских татар. Слушаем «Я татарин».

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Процветай с Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Дорожная информация. Сейчас 14.49. Яндекс.Карты выставляет 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых это улица Колгали от комиссара Габишева до Вражной улицы. 15 минут, 1,5 километра, 7 километров в час скорость движения. По Трисулму был от Альберта Камалеева до космонавтов 7 минут, 800 метров, 7 километров в час. Ну и все остальное едет быстрее. Третья транспортная дамба в центр, 6 баллов. Там уже на центральной части города авария, стоит значок. Ну, нет, правда, это на спуске не то. Тогда непонятно, почему, что произошло, почему на третьей транспортной ни значков аварии, ни значка ремонтной работы нет. Ну, видимо, что-то случилось. Вот есть восклицательный знак «Прочее», «Денджер». Какой-то «Денджер» там сейчас. Будьте предельно внимательны и аккуратны за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Spin you around in the chandeliers. It'll be here like tears for fears you love. No, I can't get enough.

0: Казани.
1: 4.54, моя Мишель иногда завершит мою рабочую смену. Всем большое спасибо. Остаемся здесь. Камилла уже пришла, да, и значит, сейчас будет много всего интересного. Услышимся. Голос Елены Макутаракая.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министерство просвещения России приняло решение об отмене оценок за поведение для учащихся первых классов. Для обучающихся в остальных классах данная система оценивания сохраняется. Дополнительно установлено, что при выставлении оценок за поведение школьникам с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать их психофизические особенности. До конца 2026 года в Казани планируется строительство бегового центра с ориентировочной стоимостью до 100 миллионов рублей. Предполагаемое место размещения объекта – вблизи парка «Урам». Центр будет функционировать круглогодично, а доступ для посетителей предусмотрен на бесплатной основе. Согласно результатам исследований, наличие большого количества комнатных растений в помещениях способствует снижению концентрации плесени и вредных бактерий на 60%. Кроме того, растения помогают поддерживать оптимальный уровень влажности и улучшают качество воздуха. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Шикарная композиция, отличная работа. Армин Ван Бюрен, бессмертный, легендарный буквально диджей. Друзья мои, мы здесь с вами начинаем наше общение с 15 до 17 в эфире БИМ Радио. Камила Ягудина. Всем доброго, прекрасного вторника. Энергично, с позитивом, с энтузиазмом будем строить следующие минуты и, конечно же, делать этот день особенным.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не
1: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Вы болели. Вы ждали.
6: Сердце просто пропустило удар сейчас.
5: И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Жестко.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
7: Вы видели?
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
7: Держи, держи ноги выше, ноги выше.
5: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Пришло время нам с вами немножечко поиграть. За окном разбушевалась непогода, дождь льет. Ну, очень надеюсь, что вы с зонтом либо под крышей. А у нас игра. Давайте немного взбодримся.
1: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
0: Итак, есть у нас игра, есть подарок, вообще есть все, не хватает только участника, об этом чуть позже. А вначале информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» Клиника «Короткий безопасный путь к здоровому зрению». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Достанется он тому, кто сможет верно ответить на вопрос про зрение. Про глаза, про зрение, все, что вот с этим связано. Вопрос у меня есть, и, соответственно, чтобы поиграть, необходимо дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 292-102.8. Важное условие, друзья, что вы не выигрывали подарки в любом из проектов БИМ-радио более месяца. Ну, вот такие у нас правила. Поэтому, если вы дозваниваетесь, то априори, я считаю, по умолчанию, что вы все соблюдаете, это правила и условия. 292-102.8. Звоните прямо сейчас. Кто дозвонится первым, тот, соответственно, выходит в эфир. Я этого человека вывожу и с ним уже играю. Напомню, что вопрос будет про зрение. Ну, желательно, чтобы не офтальмолог дозванивался, иначе это не совсем честно. Звонок есть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Валерия.
0: Валерия, потрясающе. Валерия, сейчас мы с вами поиграем. Вопрос у меня есть. От вас нужен ответ. Вы не офтальмолог?
2: Нет.
0: Может быть, вы генетик?
2: Нет, я менеджер по продажам.
0: Ну, менеджер по продажам. Какого цвета у вас глаза, Валерия? Давайте я все зеленого. О вас сейчас узнаю. Слушайте, а зеленый – это же самый редкий цвет глаз, да? Вообще, у меня тоже зеленые глаза, поэтому мы тут с вами... Редкие девчушки тут собрались у нас. Итак, Валерия, смотрите, сейчас я вам задам вопрос. От вас правильный ответ – три варианта будет. Слушайте, радио чуть-чуть сам убавьте, пожалуйста, а желательно вообще выключить.
2: Ага,
0: сильно
2: вот
0: очень,
2: все.
0: Да. Итак, вопрос такой. Может ли у кареглазых родителей родиться голубоглазый ребенок? Вариант ответов. Первый – никогда. То есть есть два кареглазых родителя. Вот у них голубоглазый ребенок. Сейчас мужчины такие, ну-ка, послушаем. Первый вариант – никогда. Второй вариант – да, если оба родителя несут рецессивный ген. И третий вариант – если бабушка была голубоглазая. Ваш вариант, как вы считаете?
2: Второй.
0: То есть если несут рецессивный ген.
2: Да.
0: Ну что, я принимаю ваш ответ. Теперь давайте узнаем правильный.
1: Смотри.
0: И правильный ответ абсолютно верно. Действительно, второй, если оба родителя несут рецессивный ген. Да, вообще, в целом, надо сказать, что если два родителя с карими глазами, то вероятность того, что родится с голубыми глазами ребенок, крайне мала. То есть надо понимать, что, скорее всего, родится тоже с карими глазами. Но если есть вот этот скрытый ген голубоглазости, то тогда примерно 10% того, что ребенок может быть голубоглазым. Все, я надеюсь, все мужчины сейчас, кто оказался в такой ситуации, успокоились, выдохнули. И порадовались. Вот как мы радуем на БИМ-радио. Ну что ж, Валерия, я вас поздравляю. Вы у нас выиграли подарочный сертификат в развлекательный центр. Теперь ваша задача не отключиться никуда, дождаться меня за эфиром, и там я вам расскажу, как получить подарок. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Все. Вы не намокли под дождем? Еще вопрос?
2: Нет, я за рулем.
0: Ну, супер. Хорошей вам дороги и отличного дня. Друзья мои, это была игра «Смотри на мир ярче». Напомню о клинике «Смотри», спонсор клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. Все, завершаем. Завершаем игру с хорошим настроением, с победителем. И, конечно же, подарок тоже будет у победителя.
1: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Бим-радио.

Погода все-таки изменчивая штука, но нужно быть ко всему готовым. Вот сразу вас предупреждаю, друзья, что у нас еще будут игры, будут еще подарки, хорошее настроение и музыка, конечно же. У нас есть номер +7 92 72 42 102.8 в Telegram и Макс. Я с радостью принимаю ваши сообщения. Вы можете написать о том, как вы планируете отпуск. Ну, давайте точнее. Вот новость нашла. Россияне массово подсели на сонный туризм. То есть вместо всевозможных вот этих вот изнуряющих экскурсий, вечеринок, все больше людей выбирают поездки, чтобы просто выспаться и отключиться от мира. Самым популярным направлением стали Подмосковье, Юг России, Ленобласть, Кавминводы и Алтай. Спросом пользуются отели без связи и интернета. То есть сейчас, если нет Wi-Fi в отеле, то, возможно, там будет просто своя категория туристов, которым это и нужно было. Итак, вопрос к вам. Как вот вы видите свой идеальный отпуск? Вот эта вот вся беготня от камушка до камушка по достопримечательностям и так далее. Может быть, вы, наоборот, хотите расслабиться на пляже, да, отдохнуть, полежать пузиком кверху. Может быть, для вас это, например, какой-то детокс-спа, да, приехать там, поесть петрушку, попить воды, минералочки какой-нибудь, вот эти, похудеть, стать красивее, стройнее, умнее, интереснее и, конечно же, тоже отдохнувшими, ну, немножечко подуставшими и голодными вернуться. Может быть, у вас есть своя какая-то версия, предположим, пойти в горы, еще что-то. Ну, летом же берем отпуск. Поэтому было бы интересно узнать вашу версию идеального отпуска. Возможно, это именно вот то самое сонный туризм. Классная вещь, кстати. Приехал, поел от души, поспал, потом еще раз поел, еще раз поспал. И вот вернулся такой розовощекий, отдохнувший, наконец-таки выспавшийся на работу уже после отпуска. Пишите вашу версию, Макс и Телеграм, принимаю ваше послание. А пока что Modern Talking у нас далее.

0: Ну вот под эту музыкальную композицию очень круто сейчас напомнить, друзья, информацию на правах рекламы, что наступает время жарких вечеринок. Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. У нас новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х и 90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечер Альберт Кузиахметов 5 июня 20:00. Максимилианс 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас!
1: Реклама на бизнес.

0: 4.
1: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Напомню, что мы с вами обсуждаем идеальный отпуск. Вот что для вас идеальный отпуск? Напишите, пожалуйста, как предпочитаете отдыхать активно. Может быть, на пляже просто полежать. Может быть, это что-то должно быть со спа-связано. Может быть, шопинг. Вот чисто ради шопинга едете в отпуск. А может быть, водички минеральной попить. Слушайте, вариантов может быть масса. Горы покорять, там по каким-то ухабам, по полям ездить, да, на внедорожниках и так далее. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм или Макс. Вот пока я это все тут озвучивала, рассказывала, слушательница написала, но вот имени, к сожалению, не знаю, если представитесь, круто будет. Друзья мои, говорит, посмотрите, что творится, говорит, на третьей транспортной. Я пошла, посмотрела. И вот здесь вот она не виновата, пела группа «А-студио», исполняла. А кто виноват, хочется спросить. Посмотрите, пожалуйста, третья транспортная, там все, говорят, затопило вообще просто. И вот сейчас мне показывают Яндекс.Карты, что проспект Ямашева, если двигаться от Амирхана до Сибирского тракта, внимание, вот такого я еще не видела, 1 час 46 минут. Вот так вот будете двигаться. Длина участка 3 километра, час 46. Если, соответственно, улица Академика Арбузова от строительной фирмы «Тектоник» до Сибирского тракта, то здесь время проезда, ну, меньше, конечно, меньше, 51 минута. Вот там у нас сейчас максимальные пробки, все из-за дождей, там все очень сильно затопило. Ну, в общем, пишут, что стоят уже 40 минут, обратного пути нет, и, конечно же, будут пока что стоять и дальше. Идеальный отпуск, пишет Дарья, это без пробок. Тут я с вами согласна, нервотрепка та еще. Поэтому предупреждаю, да, всех водителей, пожалуйста, не надо туда ехать, иначе будете очень долго стоять. Третья транспортная просто намертво стоит. Ну и раз уж я начала про пробки, еще скажу, на улице Кулгале от Габишева до Овражной улицы 25 минут время проезда. Там, видимо, тоже так нехило подтопило. Вообще очень много пробок в городе. Это все, видимо, из-за дождя и, по-видимому, как раз-таки затруднено движение. 6 баллов сейчас показывают Яндекс.Карты. Давайте, раз уж в пробках стоим, проведем время тогда музыкальное и с пользой. Пишите про отпуск и слушаем музыку. Эйва Макс у нас далее в продолжении часа. Держитесь, ребят. У нас сейчас максимальные пробки, все из-за дождей, там все очень сильно затопило. Ну, в общем, пишут, что стоят уже 40 минут, обратного пути нет, и, конечно же, будут пока что стоять и дальше. Идеальный отпуск, пишет Дарья, это без пробок. Тут я с вами согласна, нервотрепка та еще. Поэтому предупреждаю, да, всех водителей, пожалуйста, не надо туда ехать, иначе будете очень долго стоять. Третья транспортная просто намертво стоит. Ну и раз уж я начала про пробки, еще скажу, на улице Кулгарова от Габишева до Овражной улицы 25 минут время проезда. Там, видимо, тоже так нехило подтопило. Вообще очень много пробок в городе. Это все, видимо, из-за дождя. И, по-видимому, как раз-таки затруднено движение. 6 баллов сейчас показывают Яндекс.Карты. Давайте, раз уж в пробках стоим, проведем время тогда музыкальное и с пользой. Пишите про отпуск и слушаем музыку. Эйва Макс у нас далее в продолжении часа. Держитесь, ребят.

Вообще очень много пробок в городе. Это все, видимо, из-за дождя. И, по-видимому, как раз-таки затруднено движение. 6 баллов сейчас показывают Яндекс.Карты. Давайте, раз уж в пробках стоим, проведем время тогда музыкально и с пользой. Пишите про отпуск и слушаем музыку. Эйва Макс у нас дали в продолжении часа. Держитесь, ребят.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министерство просвещения России приняло решение об отмене оценок за поведение для учащихся первых классов. Для обучающихся в остальных классах данная система оценивания сохраняется. Дополнительно установлено, что при выставлении оценок за поведение школьникам с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать их психофизические особенности. До конца 2026 года в Казани планируется строительство бегового центра с ориентировочной стоимостью до 100 миллионов рублей. Предполагаемое место размещения объекта – вблизи парка «Урам». Центр будет функционировать круглогодично, а доступ для посетителей предусмотрен на бесплатной основе. Согласно результатам исследований, наличие большого количества комнатных растений в помещениях способствует снижению концентрации плесени и вредных бактерий на 60%. Кроме того, растения помогают поддерживать оптимальный уровень влажности и улучшают качество воздуха. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Ну и напомню, что третья транспортная стоит намертво, поэтому объезжаем туда никак пока что не едем, просто потому что не стоит тратить полтора часа на то, чтобы постоять. Именно такое время показывает Яндекс.Карты, ожидание полтора часа и более. Друзья мои, мы пока обсуждаем с вами отпуск. Давайте отвлечемся от вот этой непогоды, пробки, затопления. Давайте-ка окунемся мыслями в отпуск. Ведь летом принято брать отпуска, дети на каникулах, родители тоже как-то подстраивают свои графики, и, соответственно, летом мы куда-то уезжаем. Вот куда и как вы хотите отдохнуть? Напомню, что все чаще россияне стали выбирать сонный туризм. Не экскурсии, вот это вот все, а просто отоспаться. Представляете себе? То есть едут куда-то в какую-то часть, в какой-то регион России, и там просто берут отель, например, без Wi-Fi, отдыхают, чтобы их не мучили по работе. Спят, едят, гуляют, опять спят. Ну, максимально много сна, свежего воздуха и, конечно же, отдыха. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. Есть такое сообщение от слушателей. Собираются в отпуск в Абхазию. 15 числа выезжают и хотят просто пешком прогуляться без машины. До Абхазии? У меня вопрос. Выходите пешком до Абхазии, потом дошли, обратно развернулись, пошли. Ну, видимо, на машине едут самостоятельно, а там уже будут нахаживать свои 10 тысяч шагов уже не в день, а там, скажем, за 5 часов, например, потом еще 10 тысяч шагов. Это же так обычно в отпуске бывает. Да, вот Дмитрий пишет, что третья транспортная стоит. Затопило, знаем, спасибо. Уже предупреждены, если вы там, сочувствуем, потому что никуда уже оттуда не денешься. С моста же не спрыгнешь на машине. Татьяна философски размышляет, прям, знаете, такую философскую мысль выдала. Говорит, в отпуске главное уехать в горы, на море или еще куда-то, неважно. Татьяна, я чувствую, у вас наболело прям. Вот я чувствую это по вашему сообщению с кучей восклицательных знаков. Просто вы уже, ну, вот как бы, мне кажется, на грани. На грани того, чтобы пойти собрать чемодан и куда-нибудь уже уехать. Я предлагаю не затягивать с этим вопросом, а уже что-нибудь просто сделать. Вы знаете, как вариант еще какой-нибудь санаторий. Сейчас это направление очень популярно у зумеров, у молодежи. Я сама была в санатории, тоже 3 дня была. Ну так просто, чисто вот расслабиться, перезагрузиться. Слушайте, классная вещь вообще, я вам хочу сказать. Отличные условия вот в современных санаториях Татарстана. Прекрасная еда, там какие-то процедурки, да, все намного дешевле, чем, скажем, где-то в спа-салоне. И профессиональные врачи, прекрасный персонал, все доброжелательные, милые, очаровательные. Берешь номер, отдыхаешь, гуляешь по свежему воздуху, если санаторий где-то в красивом месте, это, как правило, сопутствующие вещи. Отдыхаешь, ешь, ходишь на процедурки, возвращаешься красивой и счастливой. Вот буквально 3 дня, и уже можно какую-то перезагрузку себе получить. Татьяна, мотайте на ус, ой, точнее, берите на заметку, да? Вот. И, соответственно, отправляйтесь хотя бы куда-нибудь уже немножечко отдохнуть. А то я чувствую как-то нервы на пределе. Плюс 7-92-72-42-102-8. Макс, Телеграм. А может, Татьяна, кстати, на третьей транспортной стоит и уже вот просто, знаете, уже действительно, ну, когда я уже уеду хоть куда-нибудь, уже в какой-нибудь отпуск с этого моста. Все, друзья, продолжаем. У нас общение с вами продолжается. Далее, кстати, будет игра в этом часе. Не пропустите.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Ну что ж, вечер в Сан-Ремо, друзья мои. Игра стартует на Бим-радио, и это прекрасно. Потому что сейчас у нас есть с вами возможность выиграть подарок, получить много положительных эмоций, ну и вообще немножечко подготовиться к итальянской вечеринке года, я так это скажу. Итак, с чем у вас ассоциируется Италия? Возможно, с музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки и исполняют любимые песни. А может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Кузиахметов. 5 июня, 20:00. Maximilians. 18+. Я сейчас задаю вопрос. Будет три варианта ответов. И жду ваши ответы в МАКС. На номер +7 92 72 42 102 8. +7 92 72 42 102 8. И вот сейчас я прям подумала, может быть, надо нам и музыку какую-то, да, итальянскую, ведь, ну, логично будет. Итак, музыка потом прозвучит какая-нибудь такая потрясающая итальянская, мы ее послушаем, я пока подведу итоги и готова раздать целых два пригласительных на эту вечеринку. Ну, кто у нас заберет? Давайте так, автор сообщения 8 и 13, 8 и 13. Вот если ваши ответы будут соответствовать этим цифрам, правильные ответы, то тогда подарок ваш, пригласительный. Поехали. Вопрос такой. Как называется знаменитая техника пения, родившаяся в Италии, которая в переводе означает «прекрасное пение»? Первый вариант – фальцет. Второй вариант – бельканто. Третий вариант – кантабиле. Ваш вариант – 1, 2 или 3. 1 – фальцет, 2 – бельканто, 3 – кантабиле. Знаменитая техника пения, родившаяся в Италии, которая в переводе означает «прекрасное пение». Все, совсем скоро будем подводить итоги и, соответственно, узнаем, кто же у нас забирает подарок. Поехали. Поехали.

0: Ну, такая, знаете, вроде и не совсем итальянская, но что-то итальянское. Итальян уже есть слово. Давайте подводить итоги. Итак, напомню, что мы сейчас с вами подводим итоги. Кто же у нас забирает два пригласительных на вечеринку, итальянскую вечеринку года на Бим Радио в Максимилианс?
1: Вечер в Сан-Ремо.
0: Вопрос был очень интересный. Соответственно, ответы ваши я тоже собрала. Как называется знаменитая техника пения, родившаяся в Италии, которая в переводе означает «прекрасное пение»? Фальцет дель канто, не дель канто. Чуть мне все дель канто пишут. И кантабиле. Значит, правильный ответ – бель канто. Вот это вот, помните же итальянское слово? Белла, белла, красота, да, красивое, канто, пение. Соответственно, это техника виртуозного пения, при которой исполнитель легко и плавно переходит от одной ноты к другой и сохраняет ровный голос и мягкий тембр во всех регистрах. Красивое пение переводится с итальянского «бель канто». Это правильный ответ. У меня есть два победителя. Значит, Эльвира Зигангирова и Василий. Василий без фамилии, без имени, без номера телефона, к сожалению. Сейчас я буду с Василием связываться. Но он тут у нас изображен такой в зимней шапочке со снежинкой и с лыжами. Василий, если вы слышите, а вы слышите, напишите вашу фамилию и номер телефона. Ну что ж, друзья, вот вы разобрались с правильным ответом. На этом наша игра «Вечер в Сан-Ремо» завершена. Двигаемся далее.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
2: 18+.
3: Сак булаган. Шикляр я була. Я сетук калаш. Озан.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме рассматривают возможность ввести кэшбэк за отдых в России. Расходы на внутренний туризм могут попасть в перечень социальных вычетов. Максимальная сумма возврата на семью при этом составит 65 тысяч рублей. С 1 июня 2026 года детям в возрасте от 10 до 16 лет разрешается путешествовать на поездах без сопровождения взрослых. Безопасность юных пассажиров в пути обеспечат проводник и начальник поезда, а на станции прибытия ребенка передадут лицу, которое его встречает. А теперь к культурным событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Как задорно приглашаю танцевать. Байландо, давайте потанцуем, друзья. Камила Ягудина на Бим Радио здесь до 17 часов. С удовольствием получаю ваше сообщение. Напомню, обсуждаем идеальный отпуск. Что это для вас? Может быть, как вот мейнстрим сейчас в России, сонный туризм, когда туристы просто едут отоспаться. Уже замотанные работой люди просто хотят, чтобы их никто не трогал. Закрыться и спать в своем номере. Ну, иногда выходить там поесть, погулять и обратно возвращаться спать. Такой уж сейчас у нас такая тенденция. Значит, пришло сообщение от Зульфии. Зульфия отпуск любит проводить где-то далеко от дома. Всей семьей, я так понимаю, сейчас мы уже пенсионеры, но отдыхать любим, сообщает Зульфия. Купили путевки на автотур в Абхазию на автобусе на 17 июня по 29. Да, все, Зульфию не ищите в эти дни в Казани. Она будет в Абхазии на автобусном туре. Только вот погода, говорит, там, в Краснодарском крае, очень страшно, кругом потопы. Серьезно? Серьезно, Зульфия, там очень страшно, а у нас не страшно? Вот новости сейчас подоспели, пожалуйста, открываю новостной портал. И здесь, в общем-то, сейчас что пишут? Остановка ветеринарная академия в Казани затопила. Машины, ну, практически до середины машины там вода. Напомню, третья транспортная у нас стоит полностью, потому что... Не могут машины проехать, там все потоп, вода никуда не уходит. Ну, в общем, Зульфия тут пока сидит, я так понимаю, Васильева, у нее цветочки, там огород, она не в курсе, что творится в Казани. Ну, говорит, в общем, думаю, все утихнет до нашего отпуска. От Зульфии из Васильева всем привет. И Васильева дождя нет, еще и солнышко греет, говорит. Конечно, а у нас тут все топит Казань. Вам тоже большой-большой привет. Спасибо за фото ваших цветов, потрясающие пионы, я так понимаю. Очень красивые. В руки лично не может мне Зульфия передать, переживает. Не надо переживать, все красиво. Цветочки пусть растут, не надо их срывать. Друзья мои, обсуждаем лучший отпуск, активный отдых или спокойный отдых на пляже, на море или в горах, может быть, или, может быть, дома у телевизора. Ну, тоже, ну, имеем же право, да, вот это же отпуск, поэтому, соответственно, отдыхаем, как хотим, как нам удобно. Василий, кстати, который выиграл у нас, ответил правильно, что вариант номер 2 Бельканто, попросил, сказал, не пойду на вечеринку, а вот привет передайте. Я привет передаю всему поселку Васильева. Он тоже оттуда, Василий из Васильева. И всем таксистам. Тоже привет от Василия. Все, друзья, двигаемся далее. У нас впереди блок рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: 5 дней ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-93.

0: украшением труся. Телемобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма на Сыри. Без возрастных ограничений.
2: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Не, ну сейчас, конечно, не путевые заметки, друзья, но я не могу об этом молчать. В Казани сейчас, согласно Яндекс.Картам, 9 баллов. Очень серьезные пробки. И если до этого я думала, что час 46 – это прям too much постоять на третьей транспортной, то вот сейчас этот промежуток времени стал 2 часа 50 минут. Если вдруг вы оказались на Академика Арбузова, проспект Победы, от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта, внимание, время проезда – 2 часа 50 минут. Проспект Ямашева от Амирхана до Сибирского тракта, соответственно, в обратном направлении 2 часа 35 минут. Есть еще в центре тоже у нас огромная пробка на Карла Маркса и Николая Ершова от Толстого до Советской площади – 31 минута. Ну, все остальное уже как-то по-божески. Будьте аккуратнее, старайтесь объезжать эти участки, если есть такая возможность. Ну, а если уж туда влипли, то стоим спокойно, слушаем БИМ-радио на полную громкость и получаем удовольствие. Немного юмора в вашу жизнь всем тем, кто стоит на третьей транспортной.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: зашел в пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и таки бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Ну, кстати, о грозе. Да, Казань поплыла, все, 9 баллов. Пробки на дорогах, треть транспортная стоит намертво. А, интересный факт. Каждый день нам приходит около 15 тысяч мыслей, и 70% из них негативные. Вот такое наблюдение существует. Ну, как тут можно обвинить в негативных мыслях тех, кто пытается проплыть по казанским дорогам? Давайте немного отвлечемся и все-таки настроимся на лад позитивных мыслей, о чем-нибудь приятном с вами не только подумаем, но и также поговорим. У нас, кстати, в этом часе будет игра. Вот давайте приятность вам скажу. Подарок есть, игра есть. Но чуть позже об этом я еще чуточку позже объявлю и приглашу к участию.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем 48 дней за год. Существуют и другие подобные бразильские инициативы. Так, в тюрьме муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Два раза» на сайте «Наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме рассматривают возможность ввести кэшбэк за отдых в России. Расходы на внутренний туризм могут попасть в перечень социальных вычетов. Максимальная сумма возврата на семью при этом составит 65 тысяч рублей. С 1 июня 2026 года детям в возрасте от 10 до 16 лет разрешается путешествовать на поездах без сопровождения взрослых. Безопасность юных пассажиров в пути обеспечат проводник и начальник поезда, а на станции прибытия ребенка передадут лицу, которое его встречает. А теперь к культурным событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Недавно обсуждали отпуск идеальный, и вот хочется сказать, прочитав историю, да что вы знаете об идеальном отпуске. Трехлетний ребенок в Ростове сам, друзья, трехлетний, да, три годика, уехал на автобусе в другой район и, внимание, пошел в магазин. Пошопиться пошел трехлетка. Малыш рано утром тихонечко вышел из дома, пока родители спали. В магазине он спокойно представился продавцу и назвался Димой. Почему я на этом делаю акцент? Это не его настоящее имя. Значит, продавец сразу вызвал спасателей, данные сверили с заявлением о пропаже, и маленького путешественника оперативно вернули маме с папой. Позже выяснилось, что свое настоящее имя он так и не сказал. То ли он специально это сделал и решил сохранять инкогнито до конца своего вот этого фееричного путешествия на автобусе в магазин. Ну, то ли в три года имя пока не выучил, но уже такой бывалый матерый, я бы сказала, путешественник в Ростове, напомню, трехлетку, ехал на автобусе самостоятельно. Вот так вот. А мы еще говорим, самостоятельности нужно детей учить, приучать их с молодых лет. Да вот, пожалуйста, сам взял да уехал. Некий практически Дима. Настоящими ребенка не называют. Очень жаль, мы своих героев хотим знать и по имени в том числе. Этот час продолжается. У нас еще, кстати, игра вот где-то совсем скоро будет, поэтому не расходитесь никуда. Винтаж и Елена Корикова «Плохая девочка». Далее в продолжение часа.

Ну, кстати, о плохих девочках. Кто-то очень много грешил, видимо, сегодня. Залило Казань, затопило. И, в общем и в целом, я считаю, что можно не ездить в этом году на море, друзья. Доедьте до улицы Арбузова. Там, как говорится, большое Казанское море. А, будьте аккуратнее. Вот сейчас смотрю Яндекс.Карты и вижу, что, смотрите, мы идем на рекорд, да? Ранее я говорил 2 часа 50 минут, 3 часа 11 минут. Проспект Ямашева, если двигаться от Мусина до Сибирского тракта. И на 2 минутки быстрее успеете, прям домчите, как гонщики спиди, если будете двигаться по Арбузово, проспект Ямашева, уже от Академика Глушко до Чистопольского в обратном направлении. Все, держитесь, крепитесь, лодки покупайте. Мы тоже выезжаем, у нас впереди совсем скоро полезная информация и блок рекламы.

0: как-то так же, да, с романтичным настроем. Вот это вот ла-ла-ла-ла-ла, друзья, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку. Ночь и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр и Ярослава. За пультом диджея Йон и, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале 11 июня, ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Танц, ну, как-то так, там, не совсем попав в ритм, я выхожу. Друзья мои, Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи, летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят 18+. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава, на пульте диджея Йон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Итак, что мы сейчас делаем? Мы играем, мы веселимся, мы получаем массу адреналина и эндорфинов. Я зачитаю вопрос. У нас такой интересный будет сейчас вопрос. И, соответственно, от вас мне нужен увлекательный и интересный ответ. Каким образом мы сейчас это все сделаем? Так, во-первых, я напомню наши координаты. +7 92 72 42 102 и 8. Можно отправлять сообщение исключительно в Макс. Отправляйте сообщение в Макс, и совсем скоро будет вопрос и ваш ответ. Итак, поехали. Значит, вопрос есть от вас, мобильные телефоны с зарядкой. Желательно, чтобы вы могли отвечать на этот вопрос. Вопрос потрясающий и интересный. И сейчас я с удовольствием вам его зачитаю. Итак, внимание, вопрос у нас такой. В фильме «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» герой Моргунова, бывалый, учит азам исполнения этого танца со словами: «Носком правой ноги вы давите окурок, оп-оп-оп, второй давите носком левой ноги». Ну, а теперь вместе. Напомню, что курение вредит вашему здоровью, безусловно. Итак, как вы думаете, друзья мои, что же это за танец? Есть три варианта. Твист, лезгинка или танец живота.

Вот он. Да, все слышим, мы слышим. Пошел музыкальный отрывочек у нас. Напомню, что принимаю ваши ответы на номер плюс 7 92 72 42 102 и 8. О! Шикарно. Вот теперь всем слышно. Теперь можем вот так вот оп-оп ножкой. Носком правой ноги. Мы давите окурок. Оп-оп-оп. Второй давите носком левой ноги. Ну а теперь вместе. И вот такой задорный танец. Все, совсем скоро я буду подводить итоги. А пока что у нас кто? Татьяна Овсиенко, школьная пора. Давайте окунемся в эту прекрасную пору. Послушаем. Да, все, отвечайте. Скорее. В Макс набираю. Кто ответит пятым и седьмым по счету, получает подарок. Вот так вот.

0: Ну что, не только домой пора возвращаться, как напевает Татьяна Овсиенко, но и пора подвести итоги. Друзья, у нас игра, завершение. Давайте же узнаем, кто получает эти потрясающие пригласительные на самую жаркую летнюю вечеринку 11 июня.
1: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
0: Итак, у меня есть два победителя, которые ответили, я напомню, третий по счету правильный ответ и пятый по счету правильный ответ. Вопрос был такой. У нас в фильме «Кавказская пленница» изучали танец. Вопрос, какой танец все-таки разучивали. И были варианты. Твист, лезгинка, танец живота. Ну, тут вообще все элементарно. Пришло миллион ответов. Ну, ладно, не миллион. Ну, порядка 100 точно было. И среди них я выбрала два верных. К сожалению, вот в первом случае я не знаю ни имени, ни фамилии, но финальные цифры номера телефона 7894 вас поздравляют. Тут, видимо, мужчина. И Светлана Олеговна. Финальные цифры 6444. Вас, друзья мои, прошу написать ФИО и номер телефона, если я не знаю, в ответном сообщении. А всем остальным, ну что скажу, все, все молодцы. Правильный ответ. Твист, конечно же, не танец живота и не лезгинка. На этом я завершаю свой эфир. Камила Ягудина, Бим Радио. До скорых новых встреч. Встречайте вечерний Трубим уже совсем за поворотом, очень скоро.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Не жалей. Не жалей. Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Всем мокрые, здравствуйте. Бывают мокрые преступники, а сегодня вот мокрая погода. Такая прям неприятно мокрая. Детсадики затопило. Представляешь, попросили детей срочно забрать.
0: Задожил, в общем-то, как надо. Действительно, погодка сегодня просто атас.
1: Кто согрешил?
0: Просто супер.
1: Это кто такой грешник у нас
0: кто-то,
1: тут?
0: Кто-то где-то, видимо, когда-то с кем-то.
1: А то урожай будет хороший.
0: Дай бог. Дай бог.
1: А тема-то у нас сегодня, надеюсь, нормальная будет.
0: Дай бог. Дай бог.
1: Да, всем добрый вечер, Петр Нежинский, Ярослава. Мы здесь, несмотря на погоду, добрались, приплыли. Ты нормально приплыл? Смотри, у меня даже кудри сохранились.
0: Да,
1: видал?
0: Да, нога мокрая.
1: Спасибо.
0: В хлам.
1: Которая?
0: Правая.
1: А ты сними ботинок, что?
0: Я за тебя переживаю.
1: Все свои. Да ладно?
0: Поднимется, знаете ли, амбре определенного рода.
1: Ладно, звучит незаманчиво, не снимай.
0: Да.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. И сегодня тема с Петра.
0: Я предлагаю нам немножечко про киношку поговорить. Тема благодатная, все мы любим кино. Все мы смотрели в свое время фильмы и посматриваем. И сейчас, вот вчера, видишь, ты говорил, что ты смотрел на днях буквально «Дьявол носит Прада» часть 2, но пусть будет 18+. А я бы хотел байопик про Майкла Джексона посмотреть. Еще и раньше же мы смотрели фильмы. Так вот, в общем-то, предлагаю пообщаться, на кого вы хотели бы похоже быть, на какого киногероя из какого фильма, ну и можно добавить, почему именно. А может быть, какой-то прям вот вы смотрели фильм, такие думали, вау, вот я бы вот там бы точно про меня кино. Ну, о фоне, например. Вот так.
1: Понятно. И все? Еще? Может, ты ничего не скажешь? Я пока шла, думала, у тебя темы не будет почему-то.
0: У тебя просто есть тема, да?
1: У меня другая тема.
0: Ну, давай.
1: Другая тема. Ну, про киношки мы говорили. Если вы желаете поговорить про киношки, пишите обязательно сегодня. Это вот мы вам на выбор даем. А вторая тема у меня такая. Смотри, сейчас июнь, летняя пора.
0: Да.
1: Возможно, люди женятся. Ну, скорее всего, люди женятся. Так вот, какой месяц самый идеальный для женитьбы? И не то, чтобы я решаю свои личные какие-то вопросики. Просто какой месяц, мне стало интересно. Почему никто не женится в ноябре? Ну, если женится, то там, когда уже пузо на лбу там висит тут... Нехорошо сказала. Ну, в общем, да, ну вы меня поняли. В общем, помогай. Нет, не помогай, сама вылезу.
0: Поздно на лбу. Я, конечно, представил.
1: Но в ноябре почему-то реально никто не женится. Холодно, все невесты, потому что хотят быть красивыми. Вот это все. В общем, я предлагаю какую-то такую тему. Какой месяц самый идеальный для женитьбы? Почему,
0: ну,
1: все,
0: пожалуйста,
1: почему все выбирают июль? Там же жарко, станцуешь, все вспотел.
0: В мессенджер можешь написать про кино или про свадьбу.
1: Под этими на одежде пятна остаются, когда руки поднимаешь. Ну, что там, ничего симпатичного. Или в октябре, вот, например, можно еще жениться. Или про киношки можно еще говорить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Потрясающая мимика сегодня моего коллеги. Поди разбери за 3 часа, что она означает. В общем, ждем ваше сообщение, на какую тему сегодня будем с вами общаться. Вот здесь пишут уже на тему свадьбы. А кто-нибудь вообще женится в этом году? Вот тоже интересный вопрос у меня есть. В этом году кто-то женился или собирается жениться? Когда вы женитесь, напишите, пожалуйста. Мы вас обязательно постараемся поздравить.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Те.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
10: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг.
3: Все у цепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Уступаешь? А мне уступили. Не дорогу, конечно, но сегодня очень опасно ходить по дороге, потому что все машины несутся. И вот эти все капли, они не последние. Между прочим, капли там еще много. Ой, они сегодня, все достаются.
1: Я сегодня видел вообще машины, знаешь, как реально несется. И прям вот такой бугор, короче, прям воды. Прям как вот этот...
0: Один бугор, не два?
1: Цунами. Один, да, один. Одногорбый цунами был. О, думаю, да, хорошо, возле дороги опасно ходить. Можно помыться неожиданно.
0: Ну, главное, шампуньку взять тогда. А ты для каких волос шампунь берешь? Ну, там, для тонких, для уставших.
1: Для обычных.
0: Для уставших?
1: Для обычных.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы не про шампунь сегодня говорим. Кстати, можем тоже, если вам вдруг это интересно, и про шампуньку поговорить. Антон Пупсик тем более нам расскажет. А вообще мы тут две темы подняли. Какая вам больше зашла, на ту вы и пишете, естественно. Ну, остановиться надо все-таки на одной.
1: Да посмотрим, может быть, и так нормально пойдет, параллельно как бы, да?
0: Вот я, например, спросила, да, какой месяц самый идеальный для женитьбы? И здесь написали август, потому что там фрукты дешевле. А что еще дешевле в августе?
1: Логично, наверное.
0: Сколько вообще сейчас стоит сыграть свадьбу, чтобы прям вот с ведущим, с номерами, с едой, с родственниками? Чтобы
1: папа
0: приехал,
1: наверное,
0: из деревни?
1: Вот. А может, и побольше. Ну, смотря какие...
0: Запросы?
1: Запросы, да, конечно.
0: Платье. Еще сколько платье свадебное сейчас стоит?
1: Ну, вот вы не по адресу сейчас меня спрашиваете. Я откуда знаю.
0: Приветики. Женился 21 ноября 2020 года без пузы. Может, вы хотели написать без паузы? Пузы. Без пузы, наверное, да? Я просто тут наехала, говорю, вот в ноябре никто не женится. А ноябрь там скорпионы властвуют. Никто не хочет жениться в ноябре. А то, не дай бог, это все перекинется. Привет, Бим. Почему не женится в ноябре? Я выходил замуж в ноябре без всяких неуважительных причин. Неуважительных. Это смешно. Так, фрукты, овощи дешевле, вкусные. Свадебное путешествие. Можно поехать в любую страну дешевле, чем летом. А, в сентябрь. Пропусти, главное, ты пропустил. Сентябрь. Ну, сентябрь, да, сентябрь. Ну, сентябрь. Хочу... А, вот это по твою душу пишут.
1: А тут, да, вот я еще и в телеке смотрю, там есть. Давай я напомню, что я тоже спросил, на какого персонажа из фильма вы хотели бы быть похожи, ну или смотрели фильм прям такие, вот это про меня вообще. Вот, и написал нам Рустем, например, привет, я бы вот из фильма хотел наш спецназ быть сбор быстрого реагирования. Вот прочитал дословно, как написано. Ну, видимо, на спецназовцев хотели быть похожи, Рустем, да? Какой-то вот сериал, скорее всего, был. Может, и Галкин, кстати, снимался. И Кравчук.
0: Так.
1: Или Кравченко, как у него фамилия.
0: Кравченко, наверное. Хочу быть героем фильма по соображениям совести.
1: Тут, хорошо.
0: Подожди, тут кавычек нет, это название
1: это
0: фильма?
1: Это, скорее всего, название фильма, да, скорее всего.
0: Май – хороший вариант для свадьбы. Не жарко, не холодно, и цветет уже много чего. Например, сирень. Свадебный букетик можно из сирени, например, да?
1: Нормально.
0: Главное, чтобы не зачах, пока его бросаешь.
1: А колечко из этого... Из-под шампанского,
0: да,
1: это вредит вашему здоровью, да. По теме про кино вот написал нам Игорь. Хотел быть похожим на Тома Хэнкса из фильма «Изгой». Интересно, почему? Один на необитаемом острове с другом мячиком хотели бы оказаться, что ли? Или в чем причина?
0: С двумя мячиками. Сын Владислав женился 24 апреля. Так, ну и так, конец апреля. Прекрасно, весна. Очень комфортно с погодой. Женился на Екатерине. Счастьем молодым. А родители как зовут? Дмитрий. А, кто там, что у вас там было? А вы сейчас вообще это модно? Нет, каравай кусают. Вот что делают вообще сейчас?
1: Ну, слушай, это на самом деле по желанию, ведь сама понимаешь, да? Если хотят...
0: Ползунки там собирают.
1: Если хотят родители, скорее всего, все-таки вот эти вот свадебные традиции, то они, конечно же, устраиваются.
0: А выкупают сейчас, прячут невесту? Или это все лень всем?
1: Ой,
0: да
1: это...
0: что ее искать? Сейчас сама вылезет, туалет
1: захочет.
0: Такая,
1: конечно, дичь.
0: Да?
1: Да. Ну, у меня было, знаешь, я когда вел свадьбы, то есть были моменты, тоже подходили ко мне, такие, мы сейчас невесту украдем. Я говорю, зачем?
0: На кой черт вам это надо?
1: Я говорю, вы понимаете, у нас тайминг. Мы ее потом искать будем, время закончится, артисты сейчас приедут. Да, серьезно.
0: Я была на свадьбе, невесту спрятали, а жениху уже было так хорошо, что он ее не искал.
1: Да?
0: Да.
1: Да и ладно,
0: мол. Я представляю, что она там сидит, вот весь праздник просто мимо проходит.
1: А вот у меня еще тоже одна была свадьба, где я тоже
0: сколько
1: работал.
0: Сколько раз ты женился?
1: Да не я женился, я работал на свадьбах и работаю. Вот, так что, если что. А, вот, тоже украли невесту, и жених даже не спохватился. Тут реальная история. Вот, она там сидела, закрылась, короче, в дамской комнате. А он там со своими дружками, короче, вот, ля-ля-ля, туда-сюда, вот, чай, кофе, потанцуем. Вы, мужчины, никого не потеряли? Говорит, а что, где? Как бы... Вот так вот бывает.
0: Добрый вечер. Зря вы говорите, что в ноябре никто не женится. Мы вот поженились 18-го, 11-го, 2011-го. Ой, это у вас сколько, 15 лет, что ли, будет брак-то? Любимка Петя, привет. Здравствуйте, Антон Пупсик. А мы тут как раз вспоминали. Вы каким шампунем голову моете? Так, и смотрите, Катерина... Нет, не, Анастасия пишет. Любой месяц главное. Only you. Здесь что-то романтичное должно быть. Главное – это любовь, написала Анастасия. Мужчина, а вы согласны, что главное – это любовь вообще? Или это только женская позиция? С милым рай в шалаше. Анастасия, подскажите, пожалуйста, а вы считаете то, что с милым рай в шалаше? Или нет? Так, есть еще такое сообщение. В августе женился, арбузы были копеечные. Размером с копейку.
1: Ну и чего вы там всех арбузами, получается, всех угощали, что ли? Ну,
0: а да. Будет мясо, ешьте арбузы, гости дорогие.
1: Арбуз только на стол же не поставишь.
0: Косточки не ешьте, а то арбуз в животе вырастет. Плюс 7. Ой, так много сообщений.
1: Ну там, в общем, про свадьбу, я так понимаю, больше.
0: Добрый вечер, дорогие Ярослав и Петр. Свадьба лучше. В феврале бабай нам пишет. Первую брачную ночь спать вместе теплее.
1: А главное,
0: жениться 28 февраля. А чего нет-то? Или 14 февраля. Найти себе какого-нибудь Валентина.
1: Я что-то эту логику не уловил. Ну, про 14 уловил, про 28 не понял.
0: Ну, а что там, празднуешь потом годовщину раз в 4 года и все?
1: А-а-а, то есть високосный год когда?
0: Ну, да.
1: Слушай, вообще как бы это хитро.
0: Бабай, нам это не подходит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ой-ой-ой, подожди, я прочитаю все-таки. Спросила в этом. Главное все вместе, и дворец, и шалаш.
1: А?
0: Главное, все вместе, и дворец, и шалаш.
1: А, чтоб в одном флаконе, как говорится. Три в одном.
0: Ну, смотри, от дворца до шалаша разница-то вообще небольшая, в принципе.
1: От дворца до шалаша, да.
0: Там вот. Опахало только в виде ресниц.
1: От дворца до шалаша вот так, один шаг. А вот от шалаша к дворцу, конечно, побольше придется походить.
0: Ой, 29-го, конечно, не тупите, говорит.
1: Спасибо, мы тупим.
0: Спасибо, Майкер. Знаете что, в такую погоду можем себе позволить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мозг вымывается вместе с проливным дождем. Сегодня мы говорим на тему, какой месяц самый идеальный для женитьбы. Вы пишите, когда вы женились, мы вас будем поздравлять. И кто женится в этом году, может, замуж выходит. Да ладно, похвастайтесь, мы не сглазим. Мы это Петр.
2: Бим-радио.

0: меня для вас полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пять дней ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет Плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет Плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет Плюс.
8: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
10: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
11: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
12: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, давайте узнаем, что для нас подготовила природа. Будет ли завтра лить дождь или, может быть, резко наступит жара? Пожалуйста, Ярослава.
2: Жары не будет, но кино все-таки посмотрите. На данный момент в Казани, по данным Яндекс.Погоды, плюс 16 градусов, по ощущению плюс 14, к вечеру плюс 13, дождь, ну прям до вечера, до самого, имейте в виду. Где-то там еще гроза будет, 18.00, имейте в виду. Так, завтра, в среду, 3 июня, днем плюс 18 градусов, к вечеру плюс 15, завтра облачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Вечерний Трубим.
1: Ну, в общем-то, видимо, все-таки про свадьбы будем разговаривать. Больше сообщений на эту тему я смотрю, наблюдаю в наших мессенджерах. Напомню их, кстати, плюс 792-72-42-102.8. Макс, Телеграм, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием будем почитывать. Вы готовы зачитать, что там нам?
2: Ой, пишешь? Пока Газижан у нас не слился и не спился, прочитаю его сообщение. Добрый вечер, радиоопрос. Здравствуйте, ведущие опросники.
1: Здравствуйте, Газижан.
2: Опросники. Звучит, как будто опрыскиватели какие-то.
1: У меня товарищ есть Матвей Опросин. Вот мы его называли часто Матвей Вопросин. Матвей, если слышите, привет.
2: Вопроскин. А у нас сегодня такой вопрос. Не решаю я свои личные вопросики сегодня, имейте в виду. Как, а если решаю, это не ваше дело. Какой месяц самый идеальный для женитьбы? Сегодня мы говорим об этом. В какой месяц женились вы? А вот, да, можете писать. И есть очень много сообщений. А вообще, зачем эта свадьба? Езжайте в путешествие, Булат пишет. А знаете, я здесь согласна с вами полностью. Но когда тебе 18, ты молодая, юная, но ты хочешь надеть вот это вот платье, выбрать кольцо, пригласить вот эту опашку, опайку из деревни, чтобы она тоже приехала, посмотрела, показать себя, других посмотреть, спеть что-нибудь. Хочется. Но 18 лет хочется.
1: Ну, мне кажется, это такая больше девчачья история, что ли.
2: Ну и в 45 хочется.
1: Вот там.
2: И в 36 хочется.
1: Все равно, мне кажется, это более девчачья история. Вот это, чтобы все приехали, я такая вся в белом платье, вот у меня
2: но
1: вот.
2: Ну, через это надо пройти. Ну, надо пройти разочек в жизни.
1: Разочек, да? Ладно, хорошо.
2: Не знаю, не знаю, когда. Знаю, где. Свадьба в Малиновке. И в ту, и в ту, в тему.
1: Александр. Нормально, нормально, Александр. Молодец. Прям очень здорово.
2: Вот, Руслан.
1: Чего это я в тебя в такой влюбленный? Нажми на клавишу, композитор. Это из фильма. Цитата была у меня. А? Там что, все матом написано, что ли?
2: Вчитываю сообщение. А чем вам скорпионы не угодили? 18-го у меня дыре, как у Бим вообще-то. Нормально, скорпионы угодили абсолютно всем. Есть кто, кому не угодили скорпионы? Выйдите из помещения! Никто не вышел, всем угодили.
1: Один Саб-Зиро только руку поднял, остальные все молчат.
2: Привет, Бим. В том году в августе была свадьба. Платье, костюм, сняли дом для друзей, 25 человек. Заказали кейтеринг. Через 3 дня, я думала, разошлись, но нет. Поехали на море в Анапу, бархатный сезон. 350 тысяч рублей.
1: Но это поездка вышла или все вместе
2: свадьба,
1: вообще?
2: Свадьба, наверное.
1: Хотя,

0: Дом,
1: ну, слушай, вот...
0: человек.
1: Да.
0: Это... А окупилась свадьба-то? Там подарили, наверное, денежков. Сколько вот подарили денежков? Окупилась, не окупилась? Такой вопрос у меня к вам. Кто-нибудь в этом году женится? Нет, вы отзоветесь вообще? Так, а я Шафутдинов день женился. 16 лет уже в браке. Трое деток, любите друг друга, друзья.
1: А 3 сентября, значит, да, был дело?
0: Шафутдинов день.
1: Ну, я календарь переверну.
0: Наверное. Или в тот день, когда все было всерьез?
1: Так это он и есть? В день, когда горят огни рябин.
0: Поженились 25 сентября 99-го, и солнце, и дождик был. Кстати, говорят, то, что дождик на свадьбу – это хорошая примета. Ну, мол, счастливо все будут жить и умрут.
1: Тогда тоже говорят хорошие приметы, когда дождь идет.
0: Так, 28 февраля женился Бабай. Так, мы с Людмилой женились, Дмитрий пишет, не Руслан. Женились 23 августа 96 года. В этом году 30 лет, как счастливы вместе. Семья Рязановых.
1: Вот еще такое сообщение. Расписались в ноябре 12-го, в понедельник, в 8 утра вдвоем. Вечером улетели на Бали. Там провели свадебную церемонию. Ничего менять не хотела бы.
0: Вот, видишь, идеально.
1: Никаких тебе вот этих вот банкетов, вот этих вот... Так а сейчас конкурс!
0: Ты знаешь, у меня на свадьбе была ведущая, баянистка. Боже мой, это сестра-двойняшка мне подобрала. Ведущая.
1: Такая домодень, короче.
0: Да, я только сяду, у меня еще это платье неудобное. Я только сяду, она такая: гости дорогие, сейчас невеста что-то там сделает. Поворачивается: встала! Представляешь, я вот на всю жизнь запомнила. И, например, мне больше банкета не надо. Мне вот нормально вот пойти расписаться и все. И она еще и на баяне играла. Такая прям универсалка была.
1: Обалдеть. Да.
0: Нормально было. Мы женились 2 августа, в день ВДВ.
1: Нормально.
0: Вся жизнь как у ВДВ. Развелась со мной 24.02. Не пойму, зачем, если все как и раньше. Живем сейчас вместе. Кексы печем вместе, поездки.
1: И в фонтанах купаемся тоже вместе.
0: Почему бы и нет? Это же здорово, когда спустя столько лет еще
1: никто,
0: и фонтаны
1: кроме, понимаешь,
0: присутствуют. Да. Кстати, фрукты и овощи точно дешевле. Так, идем дальше. На злобу дня.
1: Так, там, на злобу дня, это интересно.
0: А там пробки. Мы, кстати, совсем скоро про дороги, да, расскажем.
1: Ну, давай, на самом деле город прям перегружен жестко. Я вот тоже параллельно смотрю, 10 баллов, так и написано, пешком быстрее. Но пешком есть возможность неплохо намокнуть. Поэтому все-таки прихватите зонт, если вы собрались куда-то выходить.
0: А у меня сегодня день рождения был, пишет, с семьей. Едем, написано едим, но едем в Мегу. Бургеры есть. Мы поженились 24 августа. Приятного аппетита, с днем рождения. Поздравительная программа «Вечерний тост» у нас сегодня будет в 19:30. Напомните, мы вас поздравим. Добрый вечер, июнь самый лучший. Так получилось, что дружим в компании 5 пар со школы. У всех свадьбы в июне. С одним другом даже в один день, у нас 20 июня. Ой, у вас, то есть, годовщина скоро там у всех. А как сейчас отмечают годовщины? Тоже с друзьями или родственников собирают, или вдвоем?
1: Отмечают ли?
0: Годовщина свадьбы. Кто как празднует? Вот еще вот вопросик к вам. В общем, интересно абсолютно все. А интересно, на Бали они опайку из деревни брали с собой?
1: Я думаю, там местную можно было заказать.
0: Опайку.
1: Балийскую.
0: А еще скорпионы самые эти сексуальные, вот написал Бабай. Да? Бабай, в вашем возрасте такие слова уже не произносятся вообще-то.
1: Произносить сложно.
0: В январе женился, в июле развелся. Газижан написал.
1: Ух ты.
0: Много пили, наверное, да, она от вас это... Вредит вашему здоровью, потому что...
1: Подожди, может, она наоборот еще больше это хлыстала. Говорит, ну-ка, давай-ка, не хватает
0: самому. Не потянула просто газижан ее.
1: Будешь у меня тут конкуренцию еще.
0: Отпевала. Бывает, люди объедают, она его отпевала. Главное, что не отпевала, да, газижан? Привет, Бим, по молодости фотографировал, снимал как-то свадьбы, когда пришло время давать фото. Жених сказал, что уже не нужны фотографии. Парочка разбежалась.
1: О, как.
0: За 2 месяца. Жаль, что не оплатили половину стоимости заказа. У каждого своя боль.
1: О, как.
0: В этом вопросе. Так, ладно, еще очень много сообщений. Вы прям сыпите.
1: Пишите, пишите. Нам очень интересно почитать. Тем более в такую дождливую погоду хочется вот чего-то такого вот. Да.
0: Какой месяц самый идеален для жениха? Нитьба. Сегодня мы об этом говорим. Вообще, нужны ли сейчас свадьбы молодым? И как вы отмечаете годовщину свадьбы? Девчонки, давайте тоже поактивнее. Одни мужчины сегодня у нас пишут. Ну, мужчины, вам отдельное спасибо за это. В общем, ждем ваши сообщения в наши мессенджеры.
2: Бим Радио.

0: одежды не нужно, нужно просто собирать красивый наряд, потому что уже в эту пятницу наступит жаркое время летней вечеринки. Сейчас расскажу вам поподробнее. Информация на правах рекламы Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкально-танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хусиахметов. 5 июня в 20:00 Максимилианс 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174-174. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: Ху-ху-ху-ху! Немного не так, конечно. Тигра.
1: А.
0: Как он там делал? О, спасибо.
1: Вот так.
0: Спасибо, коллега. Да, сегодня мы говорим о том. Всем здравствуйте еще раз. Вечернее шоу «Трубим». Какой месяц самый идеальный для женитьбы? Сообщение. Точно так же, как вот воды на улице и столько же сообщений. И главное, девчонки подтянулись. Спасибо вам огромное. И спасибо также за доверие. Итак, какой месяц самый идеальный для женитьбы? И какой месяц лучше все-таки не выбирать для брака? Тоже такой вот вопрос. И, подождите, сейчас я вниз перемотаю.
1: Да пока мотаешь, давай я от Сергея Кис прочту сообщение. Он написал тоже: «Привет, ребята, мы с женой в 2006-м начали жить просто без росписи и свадьбы. В 2026-м полет нормальный».
0: То есть так и не женились?
1: Ну, просто как бы не стали, скажем так, это оформлять через органы ЗАГСа.
0: А почему?
1: Ну, на то, видимо, какие-то свои причины.
0: Ну вот, а какая причина? Ну, какая причина? Я знаю, что девчонкам почему-то важно, чтобы вот мужчина со мной, мой муж. А мужчине почему-то это не важно. Ну, я же с тобой, ну, я же к тебе прихожу. Вот, нет?
1: Ну, не знаю, вот Сергей может только на этот вопрос ответить.
0: Сергей, вам вопрос. Всем Сергеем вопрос. А у моего сына завтра 1 год со дня свадьбы. Погуляли замечательно, ведущий просто супер. И здесь стоит на фотографии, как ты думаешь, кто? Ведущий вечеринки, который состоится 5 июня.
1: Что вы говорите?
0: Да.
1: Альберт Тихузиахметти?
0: Да.
1: Да, Альберт хороший ведущий, подтверждаю.
0: Добрый дождливый вечер. Вот замуж выходила 2 раза с разницей в 20 лет. За одного и того же мужчину. Первый раз в июне со всеми приключениями: каравай, каравай, выкуп, кража невесты. Второй раз в ноябре. И здесь ржущий смайлик. В пуховиках, в спортивном костюме работник ЗАГСа предложила сразу расписаться, так как общий ребенок. Месяц роли не играет, главное — любить друг друга. Да мне тоже кажется, что не играет, но это если ты расписываешься. А вот если у тебя прям вот торжество, фотосессия на улице. Вот прикиньте, вот сейчас на фотосессию пойти. Нет, это, конечно, интересно.
1: Все мокрые будут.
0: Мокрая вечеринка.
1: Мокрых костюмов.
0: Уважаемые наши ведущие, а сами-то женились когда? Петр, вам вопрос. В какой месяц ты женился?
1: Давайте вы пока на свой ответите.
0: А что ты опять это?
1: А мне надо вспомнить.
0: Сейчас он супруге сообщеньку напишет. Ой, смотрите, тут все стоит, везде вода. Ямашева под Арбузово, получается, мост. Потоп. В октябре? А что ты там нагуглил?
1: На Хэллоуин, потому что дело было.
0: А, то есть в конце октября. И что, вы в черных этих? Вы рисовали что-то на друг друге?
1: При полной луне.
0: Она была до диеты, луна?
1: Да, она хорошо поела.
0: Свадьба — кайф для дядь и теть. Хоть где-то собираться и потусить.
1: Ну да.
0: Ну это как повод просто собрать родственников.
1: А вот вопросом задается наш слушатель: а есть ли жизнь после ЗАГСа?
0: Мужчина, наверное, скажет, что она меняется, эта жизнь. Потому что вот эти вот омлеты заканчиваются. Завтраки приятные по утрам. А женщина, меняется ли жизнь после ЗАГСа?
1: Меняется ли женщина после ЗАГСа?
0: Меняется ли мужчина после ЗАГСа?
1: Сколько вопросов, видите, появляется.
0: Насколько сильно продавливается диван после ЗАГСа?
1: Часто ли вы начинаете смотреть футбол? Воу, воу, Александр Варсегов с нами.
0: Да ладно?
1: Да,
0: да,
1: рады приветствовать, Александр. Ну, воу, потому что, как вы понимаете, тут полотнище нормальное такое.
0: Давно
1: написано.
0: Не писал, там, наверное, по всем темам отписался человечек.
1: Вполне возможно, но давайте мы сейчас перейдем к дорожной информации и потом уже в следующем выходе начнем с Александра.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Итак, по данным Яндекс.Карт, 10 баллов в городе. Сейчас пешком, как говорится, быстрее. Крупные пробки тоже есть. Самая крупная почти на 4 часика растянулась и находится на проспекте Ямашева от улицы Бондаренко до Сибирского тракта. Так что пока туда вообще ни ногой, ни колесом. Проспект Победы, улица Академика Арбузова от Минской до Сибирского тракта 1 час 10 минут. К улице Карла Маркса, Николая Ершова от Батурина до Сибирского переулка 55 минут. Техническая улица от Модельной до площади Вахитова 40 минут. И Вишневская мост Миллениум, проспект Фатыха Амирхана от проспекта Универсиады до улицы Сибгата Хакима 37 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в центр 2 балла, из центра 5. Мост Миллениум в центр 4 балла, из центра 7. Кировская дамба в центр 8 баллов, из центра 3. Третья транспортная дамба в центр 10, из центра 2. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Добро пожаловать в новый час вечернего Трубима на 102.8. Здесь Ярослава.
2: И Петр Нежинский. Всем здравствуйте. В этом часе мы будем играть в игру.
1: Да, будем играть в игру.
2: Да, названия нет пока просто приличного, поэтому просто в игру будем играть. Но это немного позже. Также мы разыграем в этом...
1: В следующем, я думаю, часе будет логичнее все-таки разыграть пригласительный на вечеринку «Ночь и летний бал», который состоится совсем скоро, поэтому не пропустите. Ну а пока вернемся к нашим сообщениям, вернее, к вашим. Плюс 792-7242-102.8 — это мессенджеры, куда вы можете писать. И вот я обещал начать с сообщения от Александра Варсегова по теме сегодняшней. Да, доброй ночи. Ночи? Ну ладно.
2: Это нормально.
1: Доброй ночи, Петр Викторович, Ярослава Олеговна и все слушатели любимого радио. На вашу животрепещущую тему я бы предложил, что, наверное, оптимально устраивать свадьбу в сентябре. Попробую описать плюсы именно этого месяца. Сентябрь — это золотая осень. Еще тепло, но уже нет летней жары. Фотографии получаются яркими, живописными благодаря багряной листве и мягкому солнечному свету. Пик свадебного сезона — июнь-август. Спадает, поэтому проще договариваться с ведущими фотографии рестораторами, а цены могут быть ниже. Вокруг обилие овощей, фруктов, ягод, меню можно сделать разнообразным и менее затратным, чем зимой или весной. Нет изнуряющей жары, особенно важно для пожилых родственников и маленьких детей. Но и не холодно, многие локации, веранды, открытые террасы еще работают. Солнце не садится слишком рано, но вечером уже есть приятная атмосфера для фотосессии. Ну и, конечно же, ожидание сказочного торжества поможет справиться с наступлением осенней хандры. А по прошествии сей замечательного события в жизни брачующихся им будет не до нее, так как она Господи, как мне сложно это прочитать. Так как они вступили в новую и пока еще неизведанную для себя жизнь. Но и плюсы. Один семейный праздник в месяце, в котором праздников почти нет. Вот так вот.
2: Угу.
1: Все вы?
2: Добрый вечер, хорошего вам эфира, прекрасного настроения, Шамыч Кировский. Приветик, Ярослава и брюнет Петр.
1: Приветик.
2: Хорошего эфира. Спасибо, Альбиночка. Самый лучший месяц для свадьбы – это июнь. У нас с мужем 10 июня будет 15 лет, как мы в браке. У нас, кстати, был небольшой дождь, когда выходили с ЗАГСа. Дождь из риса, наверное, да, Альбиночка? Вы про него же говорите. На тот момент свадьба нам обошлась 100 тысяч рублей. Mm-hmm. Получилось вернуть 70 плюс подарки. А что вообще сейчас дарят на свадьбу, если не денежков?
1: Ну, тоже можно об этом написать, и нам будет интересно почитать. Плюс 792-7242-102.8. Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Одессе.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: Низкие цены.
6: Паркет Плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет Плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет Плюс.
5: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Пять дней до ВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гогол». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
9: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: трубим.
1: +7 9 8 2 42 102 8 по-прежнему наш мессенджер. Говорим сегодня о...
2: о том, какой месяц самый лучший для женитьбы. Вот Ириночка нам написала, говорит, я уже домой почти приехала, свое сообщение услышала. Ирина, если вы нас слышите, миленькая, вот оно, ваше сообщение, с него мы начинаем. Добрый вечер. Выходила замуж 3 раза. 2 раза в сентябре, но оба раза неудачно. 3-й раз жизнь, видимо, научила Ирину. И 3-й раз Ирина вышла замуж в апреле. В этом году отметили серебряную свадьбу. Все 3 раза были застолья, свадебные платья. Считаю, что свадьба нужна, поэтому, когда сын решил просто расписаться, настоял на банкете, хотя бы с родственниками. Отлично все прошло, будет что вспомнить. Ну, наверное, все-таки молодежи помогают родители, да,
1: в принятии решения.
2: В организации свадьбы. Ну, оплатить...
1: Да.
2: Вы ищете того сего, потому что ко мне вот тоже обратилась женщина, у нее женится сын. И она говорит, Ярослава, помоги, пожалуйста, нам там, ну, с ведущей, все понятно. Вот нам нужны вот эти, вот эти, вот эти. И она не знает, куда бежать, но она занимается, мать занимается, то есть не молодые. А они только проходят через них вот это. Вам вот это подойдет, они такие посмотрят, старского вот этого.
1: Глаза
2: вот
1: закатят,
2: места.
1: Да, кверху.
2: Мне кажется, в 20+ уже глаза не закатывают.
1: Не закатываются. Вы спрашивали Сергея Кису, почему как бы без росписи, а Сергей Кис нам ответил, да просто живем, всех устраиваем, нет никаких проблем. А еще он добавил, да, я думаю, роспись это не так уж и важно, живем душа в душу уже 20 лет, имеем дом, дачу, 2 машины, 2 внуков, что еще нужно?
2: Прекрасная у вас женщина, напомню, что Сергей Киса нам торт приносил на день рождения Бимрадио, который сделал его как раз-таки супруга. Спасибо вам большое.
1: Да, он был очень вкусный.
2: Приходите еще с тортом, спасибо. Добрый вечер, никак был в 2007 в июне, а свадьба была в 2010 в апреле. А папа у меня был женат 5 раз. Звучит как хвастовство.
1: Вау.
2: А чё, как мало, 5 раз?
1: На рекорд пошел.
2: Там Аллегрова лидирует пока. У меня жена Скорпион, я близнецы. И чё, и как оно? Так, 250 тысяч рублей свадьба вышла. Вот на 25 человек.
1: Ну, это вот дом, где
2: да,
1: снимали.
2: Да. 350 – это вместе весело шагать по просторам. 25 августа дочка родилась, 24 августа. В общем, поженились 24 августа. 24 августа родился сын. Надеюсь, не день в день, а то на свадьбе. У меня воды отошли! А 25-го родилась дочка.
1: Мне вот тут нравится сообщение от Артема Патрина. Он очень так интересно написал. Если есть деньги, то в любое время год будет норм жениться.
2: А что вы не женитесь, Артем Патрин? Расскажите-ка.
1: Подожди, он выше еще фотографии даже прислал. Написал, бодрый вечер. Задолбался с выбором локации для свадьбы. Нашел одно место и выгодно, и красиво. Гостей попрошу подарки не дарить. Пусть себе перелет оплатит и все. Лучший месяц – это тот, на который денег хватает. Но я понимаю, что это где-то за границей, потому что море такое прямо очень симпатичное. И, ну вот, проходит там фотография, ну, небольшая такая, как это... не будка уж, как ее назвать-то. То есть...
2: Будка – это когда лицо вот такое вот, ну, говорят, будка.
1: Какое лицо такое?
2: Продолжать сообщение, что там у тебя?
1: Ну, в общем, там церемония бракосочетания идет, вот это вот, согласны ли вы?
3: Согласны
4: два
3: ли
4: корабля,
3: вы?
4: Да.
3: А лодки, да.
4: Жених, вы согласны? А вы невеста?
1: Ну, красивые фото, красивые. Мальдивы, написал Артем. Спасибо большое. Теперь будем знать.
2: Куда вы не поедете.
1: Где вы были.
2: Добрый вечер, Ярослава и Петр. Свадьба была в августе. Вы правы. Наверное, это для нас, девочек, хочется. Мы с детства готовимся к этому торжеству. Да, пока у нас там в органе зреет вот это все природное. И гостей уйма 87 человек. Это был 2001 год. А вот дочка, наоборот, хочет просто расписаться скромно. А жених прям свадьбу отгрохать. Да, свадьбу, капслоком написано, отмечаем в семейном кругу.
1: Тоже неплохо. Как бы выбор-то ваш всегда, пожалуйста.
2: В то время, говорит Газижан, когда я женился, много не пил. Слушайте, ну тогда развод на вас плохо повлиял. У меня жена... Что?
1: Скорпион, наверное.
2: Ну, Скорпион тут написано. Ну, как-то тут по-другому написано. Прожили уже 30 лет. Молодцы. А вы кто, Ренат? Поженились 23 сентября. Золотая осень. Шикарное время года. Счастливы вместе 20 лет. То есть сентябрь у нас, что ли, лидирует пока?
1: Пока сентябрь, да, в лидерах.
2: 12 июля будем отмечать годовщину 13 лет. В этно-стиле. Дайте угадаю, Александр. Все, что в этно-стиле, скорее всего, там супруга решила. Все гости в национальных костюмах. Все в своих.
1: Круто.
2: Русские в русских, татары в татарских и т.д. Будем праздновать на природе в шатрах. Прыгать
1: круто
2: через костер, ну и все такое. В надежде, что кто-то...
1: Круто, слушай.
2: Полиэстер только не надевайте.
1: Как там
2: будет на что посмотреть.
1: Про веночек что-то я сразу песню вспомнил почему-то.
2: Я вот, да. Тест на выживание, короче. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Очень много сообщений. Подожди, здравствуйте. Первый раз в октябре выходила замуж. Второй раз в апреле. Первый раз была свадьба капслоком. А потом уже не нужно. Или на нужно. Нужно, да.
0: Нужно,
2: расписались
0: да.
2: В четверг, в пятницу родственников близких собрали. Второй брак пережил первый уже в два раза. Надеюсь, так и будет. Пусть так и будет.
1: Артем Патрин тут красавчик, конечно. Он продолжает насыпать перцу. Я прочту, мне очень нравится его слог. У меня родители 30 августа расписались. Уже много лет всей республикой отмечаем.
2: Прикольно.
1: Круто.
2: Ну да. Подмазались. Добрый вечер, Ярослав и Петр. Мы женились 6 сентября 2008 года, почти 18 лет назад. Двое деток, живем счастливо. И здесь фотографии. Классная фотография. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какой месяц самый классный для женитьбы я успела?
5: БИМ-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Любопытно, что начиная с 50-х годов прошлого века несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
8: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
9: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Внимание, внимание, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебя точно поставят отлично. Живые эмоции, слепой смелый флирт и танцы.
1: Слепой Петр.
0: Спасибо. Аттестации, коронации короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала...
1: Петр
0: и Ярослава. За пультом диджей
1: Айон.
0: И, конечно же, хедлайнер ночи
1: МС Зали.
0: 11 июня. Ресторан
1: Максимилиан.
0: Сбор гостей
1: в 20:00.
0: Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе приветствия. Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Неоферта.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восток. Таня 129.
9: Папа, еще круг.
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Жил-был царь в одной стране.
14: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
13: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
15: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: 292-102-8. Это номер телефона в студии БИМ-радио. На подходе у нас наша ротовирусная игра. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8. Совсем скоро выйдем в эфир уже с вами.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, по данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 15 градусов, по ощущению плюс 13. Дождь сегодня до вечера. Кстати говоря, мы начали трансляцию ВК, потому что сейчас будет игра. Обязательно подключайтесь. Всем привет. Если вы нас слышите, поставьте крестик. А также не закрывайте только. Завтра, 3 июня, в среду, днем плюс 18 градусов, к вечеру плюс 15. Облачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Это вечерний Трубим.
3: Спонсор игры ООО «Канавто 5» Тенет Канавто. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 511. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Привет». Приветственная выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. На кону у нас сертификат «Семейный парк активного отдыха». Давайте знакомиться с нашими игроками. Первой до нас дозвонилась Дина. Здравствуйте, Дина.
4: Добрый вечер.
1: Ты бы еще микрофон мне включил, чтобы я с Диночкой пообщалась. Дина, здравствуйте. Дина, расскажите,
4: алло,
1: пожалуйста.
4: Добрый вечер.
3: Да, Дина, здравствуйте.
1: Дина, здравствуйте, вы бы еще микрофон.
4: Здравствуйте.
1: Да, Дина, здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Дина, здравствуйте. Дина, расскажите, пожалуйста, в какой месяц вы выходили замуж?
4: Это был ноябрь.
1: О, тот самый ноябрь. И как оно было?
4: Оно было так, мы расписались, и у нас через полчаса был самолет.
1: Короче, это было идеально, вы были очень счастливы, и сейчас тоже, я так понимаю, да? Мы за вас очень рады, и сегодня против вас будет играть Тимур.
3: Знакомый вам, похоже, человек.
1: Да.
3: Тимур, здравствуйте. Алло.
5: Да-да-да, здравствуйте.
3: Да, Тимур, пожалуйста, убавьте приемник, потому что мы слышим очень много нас. Вот. Лучше нас слушать в телефонной трубке. Тимур,
5: да-да-да.
3: Ну, смотрите, мы, наверное, не будем, да, сделать секрет Поли Шанели и скажем, что вы с Диной, в общем-то, муж и жена.
1: Нет, надо было спросить Тимура, в какой месяц женились
3: да,
1: вы?
3: Да-да.
5: В ноябре.
1: А у вас через полчаса после росписи не было самолета?
5: Да, случайно тоже был.
3: Самое интересное, мне очень понравилось, что когда вы сказали, что через полчаса после росписи у вас появился самолет, я подумал, что это просто гости накидали так много денег.
5: Нет, но мы успели.
3: Вы успели. Очень хорошо. Давайте мы напомним, как мы играем в эту удивительную игру, которую мы пока еще не придумали адекватного названия, но это все обязательно будет. Коллега, пожалуйста, расскажите.
1: Итак, мы вам начинаем объяснять фразу с набитым ртом. Рот у нас набит специальной штукой. У нас две разные штучки. Самый популярный вопрос. У вас одна на двоих? Нет. У нас две разные штуковины. Мы их моем, дезинфицируем, потом вставляем в рот. И с этим прибором мы начинаем, женщине, мне кажется, попроще в эту игру играть, чем
3: мужчине. А ты покажи вот эту вот бумажечку просто тем, кто сейчас нашу прямую трансляцию видит, что мы не придумываем какие-то слова. Там есть словосочетание, которое у нас прямо на карточке есть.
1: Да, у нас есть карточка. Я начинаю, мы читаем по ней текст. Ваша задача, дорогие, за минуту понять, что же мы там произносим. Потом в конце игры мы подсчитываем, сколько слов вместе с союзами, с местоимением, это все вы отгадали. Угу. Побеждает тот, кто отгадал больше слов. Если суперигра, то мы просто даем суперслово. Но сегодня в любом случае без проигравших, я думаю.
3: Я думаю, да. Ну что, давайте начинать. Дина была первой. Дина, с кем хотите поиграть?
4: Ярославой.
1: А я почти готова. Подождите, мне надо надеть эту штуку. Нет, надо в другую сторону. А, все, я надела. Мне кажется, я очень красивая, когда надеваю эту штуку. Спасибо вам за такую возможность. Дина, вы готовы?
4: Да, готова.
1: Отлично, наша минута начинается.
6: Бим радио.
1: Мужик.
4: Мужик?
1: Мужик, да. Гривец. Гривец, он плавает, он гривет.
4: Мужик грызет, грызет.
1: Гривец, он грызет, он плывет как будто бы. Руками так, знаете, он в озеро идет и гребет. Гривец.
4: Гребет?
1: Ну да, но только гривец.

0: гребец. Существительное. Мужик – гребец.
1: Мужик – гребец.
0: Да, молодец. Буянил. Буянил. Он такой, ух, такой был.
1: Буянил?
0: Да, буянил. Однорыжив.
1: Однорукий?
0: Однорыжив. Он шел, чтобы…
1: Обнаружив?
0: Однорыжив, да. Отделку.
1: Подделка?
0: Да,
1: подделкой?
0: Подделка, нет, подделка. Да, а дальше идет, так, подождите, везунная.
1: Безумная?
0: Войва. Икра такая, войва, рык такая, войва.
1: Мойва,
0: да.
1: Безумная мойва.
0: Весит, она прям весит меня, весит.
1: Весит?
0: Нет, весит.
1: Весит?
0: Весит, да, Хохутчиков. Ну, Хохутчиков в машине.
1: Попутчика?
0: Да!
2: Бим радио.
0: Хохутчиков, да. Интересное слово, конечно. Попутчики.
3: Огурчики какие-то,
0: надо,
3: как будто
0: надо
3: бы.
0: Посчитать, сколько у нас вышло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас 9 слов сегодня с вами,
3: Здорово.
0: Дина. Это неплохо, вы большая,
3: это
0: молодец.
3: Очень, это очень круто, я бы даже сказал.
0: 9 баллов. Кстати говоря, мы вам прямым текстом говорим о том, что в данную игру мы будем играть с вами на вечеринке «Ночи летний бал».
3: Да, поржем как минимум.
0: Над вами.
3: А, смотрите сразу, да, тут нужно понимать, просто многие, может быть, не понимают, что происходит. То есть у нас в ротовой полости находится некий механизм, скажем так, и он не позволяет нам адекватно выговорить некоторые буквы. Особенно сложно даются согласные. Б, П. И что еще? Вот какая еще буква дает сложно? П?
0: М.
3: М, Б, П. Просто прям их невозможно сказать, потому что, ну, щеки в разные стороны растопырены в этот момент. Тимур, вы готовы?
4: Давайте попробуем.
3: Давайте, давайте попробуем. Сейчас я тоже установлю себе этот агрегат. Смотри, зато с паролет стали быстро. О, все. Ну что, стартуем.
2: Бим радио.
3: Выбирал.
4: Выбирал.
3: Сие.
4: Себе.
3: Ага. Прохожий.
4: Еще раз.
3: Прохожий.
4: Прохожий.
3: Ага. Подорожник.
4: Подорожник.
3: Подороже.
4: Подороже.
3: Молодец. Стоит.
4: Стоит.
3: Фоф.
4: До.
3: Фоф.
4: Стоп. Стоп.
3: Фоф. Ага. На. Коф. На. Кофне.
4: На сосне. На сосне.
3: На кофне. На кофне. Имя мое, на какую луку начинается? На кофне.
4: Так, так, так, сейчас.
3: Ага. Меня как зовут, Тимур?
4: Меня Тимур зовут.
3: Меня как зовут? Меня.
4: Петр?
3: Да, на кофне.
4: Нет, тут тяжело.
3: На кофне.
2: Бим радио.
4: На кофне.
3: На копне, да, но это уже, это было уже после того, как закончилось время. Я же говорю, мы не можем просто физически выговорить букву П, Б, М и там еще какие-то 100%. То есть, ну, это просто невозможно. Итак, получилось, выбирал себе 2, прохожий 3, подорожник 4, подорожник... Ой, я что-то запутал, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8 получается, если вот копну не брать.
0: Ага.
3: Вот, в общем-то, получается, Диночка-то вас... Опередила.
0: Диночка вас, да, опередила, но так как вы там рядом сидите, я предлагаю вам супер-игру.
3: А, да? Давай.
0: Дина, вы как на это смотрите?
1: Я согласна.
3: Давайте, давайте.
0: Также вот она сказала, сколько лет назад вы сказали, я согласна?
4: Ой, давно.
0: Ой, не помню, сказал Тимур, ой, давно. Так, я, смотрите, я один, пожалуйста, правила супер-игры.
3: А сейчас будет одно, что ли, слово какое-то ведь, да?
0: А, да, но могу словосочетание дать.
3: Да давай какое-нибудь...
0: Словосочетание.
3: Ну, давай словосочетание, да.
0: Да, два слова.
3: Да, давай.
0: Два слова. Кто, Фер, ну ты правила-то объясни, вот ты
3: кто человеку. Первым выкрикнет это правильное словосочетание, тот и победит. Вот. Все понятно вам,
0: ну,
3: Тимур?
0: Ну, хоть кивните.
3: Хорошо, да. Все, отлично, давай.
0: Итак, фефел. Фефел. Это слово так-то. Фефел.
3: Вариант, пожалуйста.
4: Фефел.
0: А?
4: Фефел.
0: Фефел. Молодец, у вас только одно очко. У вас, по сути, оно одно. Киборга.
4: Фефел, киборга.
0: Молодец.
3: А кто был-то я так? Это Тимур?
0: Это мужской голос.
3: Тимур?
0: Тимур, да.
3: Тимур, ну мы вас поздравляем. Пепел киборга. Пусть машина служит долго. Колгон. А, в общем-то...
0: Взял и обыграл Динку.
3: Подарок.
0: Она поддалась.
3: Да, конечно же. Это же семейный подряд. В общем-то, передавайте давайте привет друг другу. Целуйтесь. Горько!
0: Горько! Горько!
3: Они проигнорировали наш с тобой Горько.
0: Они поцеловались. Нет, они
4: поцеловались.
3: Молодцы какие. Ну, давайте, кому привет? Давайте,
4: привет,
3: Тимур, с вас. Ага.
4: Привет своей любимой жене, которая сидит рядом. Угу. Привет вам, всей команде Бим Радио. Спасибо вам за новую игру. Очень интересно.
0: Вас тоже очень интересно слышно.
3: Так, Адина теперь привет кому передаст?
5: Конечно, своему любимому мужу. Всем, кто нас узнал. И всем жителям Татарстана.
3: Здорово, прекрасно, великолепно. Напомню, что за эфиром мы расскажем, как вы заберете свой подарок. А, игра... Просто игра обязательно к нам вернется скоро.
2: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Низкие цены.
8: «Паркет Плюс».
2: Широкий ассортимент.
8: «Паркет Плюс».
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: «Паркет Плюс».
2: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
9: Здравствуйте. Меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
10: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
10: Сможете одеть ребенка, будет как в картинке.
11: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
2: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
13: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
17: Позиция номер 1.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: в каком месяце Ярослава в первый, во второй раз замуж выходила? Какие месяцы неудачны для брака? Угадайте, кто спрашивает.
1: Артем.
0: Артем, не зря вот это имя входит в топ самых подозрительных имен.
1: Угадал?
0: Да. Видишь, уже так это, да? Слушочек такой вот здесь вот прошелся. А вообще, наверное, нет такого удачного, неудачного месяца. Есть лучшие месяцы, самые такие... Какой месяц самый идеальный для жениха? Неудачный, неудачный, а именно вот идеальный. Артемушка, вот так вот вопрос сегодня звучит. Так, муж сказал, чтобы я написала, что мы в декабре женились, и все норм. А про декабрь никто не пишет. Действительно, Елена, вы сегодня первая, кто пишет нам о том, что выходила замуж в декабре. Мне кажется, это необычно. Снежок белый, шубка белая.
2: 31-го особенно, если...
0: Да ну... Давай не 31-го. А какого числа? Вот здесь такой вопрос у нас еще к вам. Добрый вечер. Мы женились 6.01.06. Сыну уже был 3,5 годика. Сейчас уже 4 детей. Очень счастливы.
3: Как для меня, то ноябрь. Живем вместе уже 30 лет и 4 года. До сих пор мне от моей жены башню сносит. До сих пор ее понять не могу.
0: Шишка
3: меня
0: дымится.
3: Это заводит, написал нам Валерий.
0: Да похвально.
3: А название игры Сергей Киса нам предлагает «Понимайка».
0: Ну, неплохо, кстати, понимаю, ну, да. В нашем стиле. 06.06.2026, день рождения мое, потом жены, 15-го, читаю, как написано, 15-18 числа, годовщина, свадьба, 16 лет, тут ни одной точки, ни одной запятой, все, как я терпеть не могу, Шамыч. Они официально 17 лет отмечали, все как положено, белое платье, пиджак, машина, выкуп, кафе, человек 45, было немного, родители помогли с обоих сторон. С обеих я уж все-таки поправлю. Спасибо. В 2014 году в октябре читали никах. А расписались 1 июля в 2021 году уже со своими двумя мальчишками. Это знаешь, как в песне? От чего-то до радости. От чего там до радости?
3: От печали.
0: От печали до радости. Здесь от никаха до свадебки. Вот примерно так. Читальника Хрустем. Привет, ребята, женились 15 лет назад, 7 октября. Октябрь. Артем Патрин, вот вам ответ. Октябрь. День рождения президента. Выла красивая осень. Выла? Вышла, может?
3: Была.
0: Была. Ну, написано «выла». Представляю, осень такая...
3: Просто...
0: Ты можешь сказать стоп-слово. Ну скажи уже, я устала орать.
3: Нет, стоп-слово.
0: Все прошло шикарно, вот нам написали. Мы с супругой женились в 2013 году, 13 июня, в пятницу.
3: 13-го.
0: Вот, кстати, если бы я расписывалась, то тоже 13 числа. Мне это удачная для меня циферка.
3: Весело.
0: 13.30. Пока единственный раз, Алексей. Алексей, пусть так и будет, пожалуйста. Здравствуйте, Петр Ярослава. К дождливой дорожной ситуации очень подходится песня. Здесь вот Петр посмотрит от Олега сообщение.
3: Да, ладно, посмотрю, хорошо. Я предлагаю, кстати, к дорожной ситуации прямо сейчас перейти и посмотреть, что происходит на казанских дорогах к данной минуте.
4: Бим-радио.
5: Дёвые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: 7 баллов. Серьезные пробки в городе. Крупные пробки расположились в следующих местах. Улица Карла Маркса, Николая Ершова от Батурина до Сибирского переулка 51 минута. Батурина, улица Дзержинского от Большой Красной до Пушкина 30 минут. Московская улица от улицы Тышаяк до улицы Парижской коммуны 27 минут. Улица Пушкина от Карла Маркса до Правобулачной 20 минут. Улица Саид Галеева от улицы Бурхана Шахиди, улица Габдулы Тукая от улицы Тышаяк до улицы Татарстан 18 минут ровно. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна в обе стороны. Мост Миллениум в центр 3 балла, из центра 2. Кировская дамба свободна в центр, из центра 1 балл. И третья транспортная дамба в центр 4 балла, из центра 0. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Скоро услышимся в новом часе.
5: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: А третий час вечернего шоу на 102.8 FM. Хрипит не только потертое седло, но и Ярослава. Здравствуйте.
2: Оно у меня тоже потертое. Всем здравствуйте. Я просто думала, мы как-то с тобой так выйдем. Ну, там, тыц, ну, там, что-нибудь. Ну, там, ну.
1: Ну, да.
2: Ну, вот там, вот там.
1: А вышли вот так вот.
2: Я думала, вышли, ну, что обзывается вообще, сидит, оскорбляет меня. Здравствуйте. Вечернее шоу «ТРУ-БИМ». Петр Нижинский, Ярослав, плюс 792-72-42-102.8. Мы по-прежнему здесь. Я, кстати, буду сегодня здесь вообще надолго. До 10 часов я сегодня здесь. Сегодня вторник.
1: Ну, зато слушателям повезло. Ты приветы будешь их передавать. Они это любят.
2: А, да, и феникс буду ставить. А вообще пока по теме. Какой месяц самый идеальный для того, чтобы жениться? Почему-то все подумали, что это... Это я свои вопросики. Неужели люди думают, что я буду спрашивать их, в какой месяц мне замуж выходить? Ну, неужели так думают люди? Да нет, конечно, там само все решится. Когда пузо на лоб полезет, что там думать-то? Ты что думаешь-то? Я пошутила.
1: Думаю, когда пузо на лоб полезет. Как вы будете в микрофон говорить?
2: А, пузо будет, я буду музыку классическую вот. Буду ставить. А вообще, тут какой-то мистик хотел, что... А, представляешь, если бы... Вот мы же верим в гороскопы. Ну, многие люди верят в гороскопы, там овны, овцы, вот это все. А если бы, вот когда ты выходишь замуж или женишься, и у каждого месяца тоже есть какой-то свой гороскоп. И совместимость, например. Не понимаешь, да? Ну, это у меня в голове, ладно, не вникай.
1: Это что-то на сложном.
2: А, Бабай пишет, я бы в августе женился, невесты нет, да и жена, наверное, будет против. А чего вы не пишете, гадюка? У вас сегодня настроение хорошее, смотрю. Смешно. Привет, любимые ведущие. Живем с мужем с 1997 года без ЗАГСа и печати в паспорте. Считаешь, что печать совсем не важна, если видишь, что тебя любит и ты любишь. Дети выросли, никаких проблем не возникало. На следующий год будет 30 лет, и все без печати в паспорте замечательно. Чего и всем желаю. Всем любви. Ну, действительно, для кого-то это вообще абсолютно не важно. А вот смотрите, а вот это вот бытует мнение, что а вот если я в реанимацию попаду, у меня стома будет стоять, ИВЛ и все остальное, тебя ведь даже ко мне не пустят, надо расписаться.
1: А-а-а.
2: Кто ты мне? Да ты мне никто! Я никтожество! Я просто сериал пересмотрела в свое время. В общем, подождите, надо обновить страничку. В этом часе, кстати, у нас будет поздравительная программа «Вечерний тост».
1: Мы еще играть будем, между прочим, в этом часе. И не пропустите свою возможность выиграть вечеринку, пригласительный на вечеринку «Ночи летний бал».
2: Где мы с вами обязательно увидимся. Добрый вечер, любимые ведущие. Когда свадьба в городе, мне кажется, не столь важно, когда свадьба. А вот в деревне я слышала, одна моя подруга Света, что зимой лучше свадьбу провести. Разгреб тропинку к дому и красота. Везде белым-бело, чистота и... А летом сразу гости увидят, что огород не прополот, не полит и так далее. Прикольно. Плюс 792-72-42-8. Какой месяц самый идеальный для женитьбы?
1: А у меня для вас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. БИМ-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от БИМ-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце, о красивой жизни – все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты» 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00. «Максимилианс», 18+.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды – представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-5». Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
10: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
11: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16-3.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда разговор с тобой начинают не с поклона.

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
3: Итак, Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала
4: Петр и
3: Ярослава. Да, да. На пульте и за пультом, и под пультом диджей Айон, и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Сразу несколько пригласительных мы готовы разыграть на этом мега-фееричное пати. Сейчас Ярослава в подробностях расскажет, как.
4: Ну, во-первых, не то чтобы мы вам поставим отлично, если вы попросите вам поставить кол, мы это обязательно сделаем. С наказанием потом сами разберетесь. А также, кстати, Петр, моя мама собирается на эту вечеринку.
3: Представляешь? Круто, круто.
4: Ой, что? Она была...
3: Я, кстати, с удовольствием познакомился. Мне кажется, интересная женщина.
4: Кто-то как посмотреть. Итак,
3: посмотрим.
4: Внимание.
3: Вот пусть приходит и посмотрим.
4: Она придет, да. Итак, внимание, вопрос. Смотрите, сейчас прозвучит музыкальная композиция. Какой танец танцевали под нее? Вот под эту прекрасную музыку. Варианты я вам не буду давать.
3: А там будет и без вариантов, мне кажется, все понятно.
4: Но вот вопрос будет, буги-вуги или все-таки вот оно? Да, потому что эти танцы очень похожи между собой. Давайте так, 11 июня вечеринка, и 11 у нас будет традиционно. Правильный, кто ответит, под номером 11, и дальше идет. Давай, 5 и 11.
3: 5.
4: А нас же два билетика мы разыграем, разные. 3?
3: Первый, второй и третий. Ну, в смысле, не по... ну, вот, допустим, 11, 12.
4: И 5.
3: И ваше любимое число 13.
4: И 13, да.
3: Нормально.
4: В октябре надо замуж выходить, я все решила. Ну ладно, не я.
3: Ну решила. Что, давайте переходим, что ли, к музыке.
4: Все, давайте, музыкальная композиция.
3: Что за музыкальный жанр? Что ж за.
4: Что танцевали под эту музыку, которая сейчас прозвучит? Плюс 7-9-8-2-42-102-8 в Максе. Давайте, значит, 11, 12 и 13. Правильно ответишь, и получает пригласительные билеты на вечеринку. Ночь! И летний бал. Пожалуйста.
3: Dance, everybody!

0: нет, это не твист.
1: Подсказка вам была.
0: А тут уже многие пишут твист, твист. Буги-буги.
1: Твист сегодня был у Камилы Ягудиной. Это не твист.
0: Мне нравится вот это.
1: Я, кстати, напомню, что все это дело случится уже 11 июня. В ресторане «Максимилиан» сбор гостей будет в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Ну и подробности можно легко найти на maximilians.ru для лиц старше 18
0: Давайте
1: лет.
0: Давайте поактивнее. Какой танец танцевали под эту музыку? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мессенджер Макс, пожалуйста. Вы пишете, но неправильные ответы. Да ладно, вы что, серьезно?
1: А нет, вот смотри, пошли правильные. Но я один пока вижу правильные.
0: Это Элвис написал.
1: Молодцы, это Элвис, все правильно. А Элвис король чего был? Понятно, что большого животика, но это позже случилось. А вот до этого...
0: Кстати, мы ведь будем еще выбирать короля вечеринки.
1: Вот, вполне можно прийти в образе Элвиса.
0: Вам повезло, что Элвиса больше нет, поэтому у вас есть все шансы.
1: Если Майкл Джексон был поп-король, то Элвис

0: Так, стой. Горшочек.
1: Не вари, есть
0: не
1: у вари.
0: Тебя? Да, у меня есть, я записываю на бумажку, чтобы они не потерялись. Значит так, Галимова Инна Владимировна. Мы вас поздравляем. Мы с вами увидимся 11 июня на вечеринке. Также мы увидимся с Рафаэлем. Да вы угораете. Если вы, конечно, не выигрывали до этого пригласительный, мы сейчас еще все проверим, все посмотрим. Рафаэль, мы с вами тоже увидимся на вечеринке. И еще нам нужен один.
1: Давайте, действуйте, еще время у вас есть.
2: Летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Еще один. Вот прямо сейчас, кто правильно напишет ответ, тот и пойдет на вечеринку «Ночи летний бал». Не хватило еще нескольких предложений, Максим.
0: Мне все скачет. Давай там посмотри.
1: А я же не знаю, у тебя какие там по счету-то уже.
0: Тут даже Джайв пишет, понимаешь?
1: Ух Джайв, ты, Джайв.
0: Джайв. Расиль, привет, рок-н-ролл. Расиль, ну конечно,
1: все,
0: рок-н-ролл.
1: Все, рок-н-ролл. Это был рок-н-ролл сегодня загадан. Молодцы, кто справился и попал в нужную нумерацию, скажем так. 11, 12, 13 слушатель. Мы вас поздравляем и, конечно же, с удовольствием
0: мы с вами
1: ждем
0: свяжемся.
1: Вас, ждем вас на вечеринке «Ночь и летний бал».
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC-зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1912 году рядом с американским городком Уичита-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМехан задумал строительство небоскреба высотой около 146 метров. Однако в контракте на постройку высота по ошибке была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскребом в мире.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: по украшениям Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф. 0+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: любыми средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Свадьба.
3: Ох.
0: Галстук и кольца.
3: Это свадьба.
0: Дождик и солнце.
3: Пела и плясала.
0: Мясо жуется.
3: И свадьба.
0: А вечером кто-то обязательно подерется. Ну, это традиция такая. И традиция поздравлять именинников с днем рождения. Начнем, конечно же, с наших радиослушателей-подписчиков. Подписчиков группы Бимрадио Казань ВКонтакте. Итак, давайте начнем. Мария Андреева, мы вас поздравляем с днем рождения. Также Лейсан Мустафина, Эльвира Тагирова, видим, накаточками занимается. Руслан Корчомкин, Мария Максакова, Зульфия Ахсанова, Андрей Зверев, 34 года, нимб какой-то над головой.
4: Просветлел.
0: Молодой парень, странно, что нимб стоит. Айрат Исламов, Альбина Самигулина в красивом вечернем платье. Могла бы, кстати, на вечеринку «Ночи бал» в нем пойти.
4: Приходите.
0: А, Татьяна Николаева, Натуся Симонова, многодетная мамочка.
4: Поздравляем.
0: Айгуль Галиудинова из Арска. Всему Арску большой привет, добрый вечер. Кристина Кератин. Угадай, чем она занимается.
4: Волосами.
0: Молодец. Где-то на Кристину есть какая-то эпиляшка. Костя Шилов, Алена Апачаева, Ирина Борисова, Зеленодольская. Зеленодольск, всем здравствуйте! Все, дочь хочу завтра к вам спихнуть, пока не едет. Марат Сагдинов, Любовь Абрамова, Ляна Захарова, Гульнара Шекерзянова и Михаил Машин, 58 лет. Видите, Михаил в 58 лет жених стал Машином. Вот так вот оно, любовь она такова. С днем рождения, дорогие именинники, любите, будьте любимы, конечно, пусть всегда будет рядом тот, кто вас позаботится и будет терпеть все ваши капризы дня сегодняшнего. С днем рождения, конечно же, ура!
4: Я напомню вам про телефон 2-930-800, позвонив по которому в будние дни в рабочее время вы можете заказать поздравления индивидуального характера. Это может быть и розыгрыш, и в стихах, и даже видеооткрыточку мы вам можем с удовольствием записать. Поэтому пользуйтесь, радуйте своих родных и близких. Еще раз напомню номер 2-930-800. Ну и давайте посмотрим, кто же появился в этот день на свет вместе с вами, наши дорогие радиослушатели. Итак, в этот день родились такие люди, как, например, граф Колиостро, маркиз де Сад. Компания, конечно, интересна. Поэтесса Юна Морец, футболист...
0: Юна?
4: Да, Юна.
0: Две Н?
4: Две Н.
0: А. Ну, да. Не Юнона.
4: Юна, да. Футболист и тренер Эдуард Малафеев, актер Станислав Чекан, актриса Алена Яковлева, актер Иван Добронравов, актриса Юлия Снегирь. Очень много актеров, на самом деле. Но я не поленился, посмотрел и нашел музыкантов в том числе, конечно же. Вот, например, Исаак Штраус, оказывается, появился на свет именно 2 июня. Чарльз Миллер, американский музыкант, флейтист, саксофонист фан-группы War. Кто еще интересненький у нас тут есть? Опять же, вот смотрите, Бернард Ллойд, немецкий музыкант и продюсер, бывший клавишник и один из основателей синти-поп группы Alpha Ville, это вот Forever Young, который исполняет. Луис Фриц, а это уже участник интересненького хип-хоп проекта Cypress Hill. Очень нравится мне. Да, но у нас я его не поставлю. Но поставлю, вот вы знаете, вчера у гитариста был день рождения, а сегодня было бы у барабанщика. Чарли Уоттс появился 2 июня тоже на свет. Ну, для тех, кто в курсе, сразу поняли, о ком идет речь. Это барабанщик группы The Rolling Stones.

0: И трубим.
1: А это вот как-то так.
2: Так, мы тут разговариваем про самый удачный месяц для женитьбы.
1: Ну, для свадьбы в целом.
2: Ну, да. Для свадьбы. Или, может быть, самый неудачный. Ну, вообще, наверное, про самый удачный мы все-таки будем...
1: Конечно, про самый удачный будем говорить.
2: Благодарить хотел
1: сказать. Самый удачливый и благодарить
2: будем. Вот смотри, во-первых, спасибо нашим слушателям, которые отписались по этой теме. Очень много сегодня сообщений. Это очень ценно, на самом-то деле. У каждого свой опыт. И вот я спросила ИИ. Вот вообще, по мнению ИИ, это не значит, что это самое... Июнь считается одним из самых удачных месяцев для свадьбы. Месяц, потому что управляется Венерой, бабой, планетой любви, что приносит союз нежность, стабильность и романтику. По народным поверьям, июньская свадьба обещает жизнь, как в медовый месяц. Но это не значит, что все вот сейчас прям побежали и в июнь. Давайте послушаем дальше. Август символизирует достаток, зрелость и благополучие. В народных поверьях брак, заключенный в этом месяце, обещает быть крепким, эмоционально насыщенным. Что значит эмоционально, что там качели много, что там происходит? Иногда считается самым популярным месяцем. Сентябрь. Ассоциируется, кстати, после сентября, что не октябрь, сейчас расскажу. Ассоциируется со стабильностью, балансом и долгосрочностью. Брак, заключенный в этом месяце, обещает быть крепким, долговечным, основанным на доверии и уважении. По народным приметам, свадьба в сентябре сулит размеренную жизнь без ссор и скандалов. Ну, прям вообще сказка вам на сентябрь. Декабрь. По некоторым народным приметам, декабрьская свадьба обещает крупную и долгую любовь. А, простите, крепкую. Крупную, а то как будто все помного покушали. Долгую любовь, которая будет укрепляться с каждым годом декабря. Куда октябрь делся? Мне октябрь
1: и
2: надо.
1: И ноября нету.
2: Подожди.
1: Ноябрь-то есть?
2: Свадьба в октябре. Свадьба в октябре, сейчас посмотрим. Свадьба в октябре имеет свои особенности, связанные с погодой, выбором даты, оформлением и традицией. По лунному календарю, по некоторым астрологическим представлениям, благодарю и отными дни, являются, значит, 14-е. Все, мне это не подходит, здесь нет цифры 13. А где есть 13?
1: Что еще пишут?
2: Место проведения. Ну, ничего интересного тут больше не пишут, короче говоря. Вообще...
1: Да.
2: Ты зевнул?
1: Нет.
2: Тебе не интересно, что я говорю?
1: Вам показалось.
2: Ты зевнул?
1: Нет.
2: Да ты зевнул. Это... А почему ты зевнул, а я не зевнула?
1: Это была иллюзия. Майя.
2: А, ты хочешь сказать, что это со мной что-то? Подожди, в общем, про октябрь ничего не понятно. А давай свадьбу в ноябре посмотрим еще. Ты только не зевай, я с тобой смотрю. Тебе скучно, да? Мне вот нет. Подожди. Лунный календарь в ноябре считается, что перед растущей луной... Рост и развитие отношений. В ноябре 2026 года некоторые удачные даты. Некоторые, смотри. Их немного.
1: Подгадать надо еще.
2: Ну, конечно, скорпионисты, ноябрь. А что вы хотели? По лунному календарю 2, 7, 9, 17, 18, 19. Благоприятными днями 4, 5... А, неблагоприятными. Четвертое, пятое, 25-е. Ну, да они просто рифму нашли, ну, они даже не заморачивались еще на эту тему. Символичные даты, например, 11-11, 22-11.
1: А двойки,
2: гуси-лебеди, вот двойки, да, две, символизируют партнерство. Ну да, их же два.
1: Вспомнил песню сразу группы «Волга», «Виа», «Волга», «Волга», «Гуси-лебеди». Хорошая песня.
2: Ну смотри, экономия. Вне свадебного сезона можно сэкономить на аренде зала, фото, видеосъемке, а также других услугах. А также сэкономить на времени эфирном, например. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте добьем все-таки мы сегодняшнюю тему. Какой месяц самый идеальный для женитьбы или самый тухлый? Спасибо.
3: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Ярпарк. Крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
6: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174-174. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: В общем, пока мы с тобой тут душевно разговаривали, я закрыла вкладку, которую подготовила для того, чтобы закончить. Но я заканчивать все равно не буду. У меня еще целых 2 часа впереди до 10 часов. А пока давайте быстренько еще вот тему как-то итоги, что ли, подведем. Какой месяц самый классный для того, чтобы жениться, там, выходить замуж? А, и мы пришли к выводу. Подвели личную статистику.
4: Сентябрь, по-моему, все-таки в лидерах был.
3: Сентябрь как будто бы, да. Сентябрь, бархатный сезон. На море захотелось. Все же поняли?
4: Я думал, шарик сдулся.
3: Шарик обязательно сдуется, но мне еще рано, мне еще пока. Я еще молода, короче. А мудрость дня у меня была. Сегодня же надо мудростью дня закончить. Она была какая-то прям такая мудрая. Но в итоге я сейчас спешу и нашла не очень мудрую. Мы подождем, пока я найду мудрее, или все-таки закончим на том, что есть. Но я думаю, что время такое, что надо заканчивать тем, что есть.
4: Да.
3: В общем, спасибо вам, Петр, за эфир.
4: И вам большое спасибо.
3: Завтра мы с вами увидимся. Завтра будет среда. Мы, кстати, хотели еще, знаете, что спросить, дорогие радиослушатели? А вот нас 11 июня не будет в студии. Мы будем проводить вечерний Трубим на вечеринке, ночи, летний бал. Приходите обязательно. И вот кого бы вы хотели видеть в паре на вечер 11 июня в вечернем шоу Трубим в студии?
4: Можете написать +7 927 242 428.
3: Там прям плюс ставьте, там даже если 2 мужика, будет ничего страшного. А мудрость дня, запомните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать, Петр, и радоваться жизни. Все, всем спасибо, пока.
4: Аминь.
0: Это вечерний Трубим.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мужчина влюблен, как бы женщина не смеялась, там нет у нее зубов. Чайка в нее вселилась, тем не менее, она все равно будет для него самой прекрасной. Всем добрый вечер, меня зовут Ярослава. Дым-радио всегда настроен на волну.
1: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+. Вы болели, вы ждали.
4: Сердце просто пропустило удар сейчас.
3: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Жестко.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
5: Вы видели?
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
5: Держи, держи, ноги выше, да!
3: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
6: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Ну что, лучшая жизнь у вас сегодня. Сегодняшний день возврату не подлежит, но где-то что-то по телеку я такое слышал. Через час мы начинаем программу «Привет-приветов». Можете уже писать +7 972 42

0: умер от старости.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас стартует программа «Привет-приветов» через, через полчаса. Ладно, в этом часе у нас появится интересная гостья. Она уже здесь, принесла мне интересный подарок. Кто на меня подписан, уже видели, вредит здоровью. Но это я так, для тех, кто не подписан. В общем, новости. Петербургская школьница. Сейчас же ЕГЭ, вот это все, экзамены начались. Я понимаю, как я скучно живу. Петербургская школьница на ЕГЭ сняла нижнее белье из-за металлических деталей на нем. Девушка объяснила ситуацию, но проверяющие сообщили, что это их не касается. Группа «Звери» сейчас где-то взяли свои гитары. Все, что тебя касается, все то, что так снимается. Или все, что легко снимается, даже вот так я бы сказала. В общем, пришлось снять это белье в туалете и отдать внимание учительнице по химии. Почему по химии? Почему не по физике? По биологии, в конце-то концов. Почему по химозе? Непонятно. Только после этого выпускницу пустили на экзамен. Вы представляете, люди, молодые люди, которым по 18 лет, как им было вообще сидеть на экзамене, зная, что где-то там, за соседней партой, сидит та самая. В общем, это все так интересно, что песня «Феникс» сама собой напрашивается.

Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете писать ваши приветики. Я обязательно зачитаю. Напомню, что совсем скоро в этой студии появятся гости. Я вам по секрету скажу, что мы с ней год уже знакомы. Вот так вот. Не терпится ее повезти в эфир. А пока я вам расскажу новости. На самом деле у меня у дочерей скоро дни рождения. Прям посыпется в июне, как вот начнется у Юнуны, так вот в августе две это дело событий закончит своими днями рождения. Так вот, 8-летний мальчик. Хорошо, что у меня девочки, боже мой. Говорят, девочки накладно, но нет. 8-летний мальчик попросил у мамы на 18-летие подарить ему девушку. Девушку попросил ему подарить. А парнишка строит далеко идущие планы. Правда, до совершеннолетия еще 10 лет. Может быть, он еще как-то передумает. Вообще, надо об учебе, наверное, все-таки как-то думать 8-летнему пацану. А вот, например, 4 предмета будут обязательными для изучения студентами всех уровней и форм обучения в России, независимо от направления. История, основы российской государственности, философия и русский язык. Вот так-то об этом надо думать, а не обо всяких там этих. Ну, забыла слово. Так бы сказала, просто забыла. Информация на правах рекламы Вимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Я малыш. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация, коронация короля и королева вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. И, конечно, напомню, что строго 18+.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Фестиваль концертов на крыше Руффест впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Руф Плейс этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: подвигу солдата сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Солдатах сердцем прикоснись — проект, знакомящий нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры. Это люди из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции. К подвигу солдата сердцем прикоснись волонтеры расскажут, как их патриотизм, самоотверженность и стремление помогать стали для многих ориентиром, который позволяет воспитывать новое поколение, способное любить свою родину. И сегодня мы продолжим говорить о больших добрых делах, которые совершаются по зову сердца. И у нас в гостях она, Алиночка Гайнудинова, Алина Андреевна. Сразу скажу, во-первых, Алина волнуется, не бойся, я с тобой, как в группе «Секрет». А во-вторых, Алина приходила год назад, мы познакомились, я вам скажу, что мы целый год поддерживаем отношения, и за этот год очень много изменилось, но начнем по порядку. Во-первых, здравствуйте. Ой, вот так, давай. Давай, сейчас я по привычке включила микрофон. Да, давайте еще раз. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
2: Позывной у тебя Гаечка.
3: Да.
2: Пожалуйста, Гаечка, приходите к нам еще. И я знаю то, что ты основатель, руководитель волонтерского народного движения «Помощь Казань фронту». Официальный автоволонтер от Республики Татарстан, волонтер от Кирмоса. И сразу вопрос. Вот я сегодня выкладывала фотографии, меня спросили, откуда столько медалей?
3: Ну, третий год я уже езжу, помогаю, собираю. Не только я уж, естественно, друзья, а люди наши добрые, участники нашего движения, команда. И вот полковские, так ведомственные медали нам, бывало, вручали за какие-то такие наши подвиги на СВО.
2: И расскажи, пожалуйста, как за целый год выросла ваша команда? То есть вы начинали, все равно у вас, наверное, меньше было, может быть, прирост, а может быть, наоборот, поубавилось, люди устали. Расскажи, пожалуйста.
3: Так, ну, в команде теперь у меня пополнение такое. Я очень горжусь своей командой. В составе команды у меня 5 автоволонтеров, включая меня, естественно. У меня появилась Аида, позывной Куба, Светлана Стич, Марс Голливуд и Юрий Соболь. А в приложениях, так скажем, в WhatsApp у меня около 270 человек. В Max пока 183.
2: Да, WhatsApp только запрещен на территории Российской Федерации.
3: Да, ничего
2: страшного.
3: Ну, более 300 людей, которые нам конкретно помогают, без которых мы вообще не ездить, ничего творить не можем.
2: Вот у меня вопрос, Светлана Стич. Она похожа на Лило и Стич, вот на, ну, да, кого-то, на зверька она похожа?
3: Это вообще чудо-женщина. Это наш повар, который готовит для пацанов на передовую, для штурмовиков. Это кулинарный батальон, которым она заведует только одна единственная. Она мощь у нас.
2: Я вот еще спрошу, такой вопрос задам. Потом, конечно, спрошу, как у ребят дела, что им нужно. Но сначала я скажу то, что Алина вот третий год уже в волонтерстве. За этот год много изменилось. Алина вышла замуж за бойца.
3: Да.
2: Такая романтичная история, боже мой. Расскажи, пожалуйста, как так вышло вообще? Как вы налаживаете быт? Как вы часто видитесь? Я знаю то, что ты часто ездишь теперь еще не только к бойцам, но и к мужу.
3: Ну как, по возможности, конечно, в зависимости, находится ли он на боевой задаче или нет. То есть, чтобы было понимание, замуж я вышла в августе 25-го года. Помогать я начала намного ранее, 3 года почти назад. Ну, как объяснить? Ну как?
2: Тяжело это, вот скажи, пожалуйста, наверное, переживаешь каждый день.
3: Да, конечно, переживаю. Особенно, когда хочется увидеться, не получается.
2: А вот на связи, всегда на связи вы?
3: Не всегда.
2: То есть, если на БЗ ушел?
3: Естественно, да.
2: А вот он не переживает то, что тебе приходится туда ездить? Это риски?
3: Это отдельная история.
2: Как он относится к этому? Вроде бы и ждет, наверное, вроде переживает.
3: И ждет, и ругается, и где-то, может быть, даже приступы какие-то там. Ревности, возможно.
2: Ну, ладно, это лучше, чем эпилепсия.
3: Ну, естественно, да. Ну, нервничает, да. Он вообще, конечно, против того, чтобы я ездила в зону СУ, помогаю тут, в тылу, но не надо ездить. Это риск. Все-таки у нас дети.
2: А, да, я знаю, что у тебя 2 сына, 2 мальчишек.
3: Да.
2: Как, наверное, они уже тоже привыкли к тому, что мама уезжает. Кто тебе помогает?
3: Родители мои дорогие. У меня, слава богу, Ярослава, в этом году мама приняла все-таки.
2: Да.
3: Все то, что я делаю, наконец-таки, да, она приняла и поняла, насколько мы мощно помогаем.
2: А мама как-то участвует в это? Она с детьми, но нет такого, то, что она пойдет тоже где-то сеть подплетет, где-то свечи зальет?
3: Нет, к сожалению, у меня работающие родители, они мне физически помогают. То есть и папа, и мама мне очень помогают, и дети. То есть у нас вот есть пункт сбора, слава богу, появился. И участие мы принимаем там все, абсолютно. И дети, и родители, и родные, и волонтеры, и люди просто с большим добрым сердцем. Все.
2: Я знаю то, что в том году, бывало, за ленточку ты ездила одна, а в этом году как дела обстоят? Ты с командой или также одна?
3: Нет, с командой, слава богу. Теперь мы можем в некоторые поездки даже охватить сразу три полка, которые мы ездим, в Донецкое направление и Запорожское. Ранее было Херсонское.
2: Вот как раз хотела спросить, какое Херсон. Направление?
3: Да. Ну, он в моем сердце. И мама приняла все-таки.
2: Да?
3: Все то, что я делаю, наконец-таки, да, она приняла и поняла, насколько мы мощно помогаем.
2: А мама как-то участвует в это? Она с детьми, но нет такого, то, что она пойдет тоже где-то сеть подплетет, где-то свечи зальет?
3: Нет, к сожалению, у меня работающие родители, они мне физически помогают. То есть и папа, и мама мне очень помогают, и дети. То есть у нас вот есть пункт сбора, слава богу, появился, и участие мы принимаем там все, абсолютно. И дети, и родители, и родные, и волонтеры, и люди просто с большим добрым сердцем. Все.
2: Я знаю то, что в том году, бывало, за ленточку ты ездила одна, а в этом году как дела обстоят? Ты с командой или также одна?
3: Нет, с командой, слава богу. Теперь мы можем в некоторые поездки даже охватить сразу три полка, которые мы ездим, в Донецкое направление и Запорожское. Ранее было Херсонское.
2: Вот как раз хотела спросить, какое Херсон. Направление?
3: Да. Ну, он в моем сердце. Я с ним начинала. Ну,

0: все.
1: Я знаю то, что в том году бывало, за ленточку ты ездила одна, а в этом году как дела обстоят? Ты с командой или также одна?
0: Нет, с командой. Слава богу, теперь мы можем некоторые поездки даже охватить сразу три полка, которые мы ездим, в Донецкое направление и Запорожское. Ранее было Херсонское.
1: Вот как раз хотела спросить, какое Херсон. Направление?
0: Да. Ну, он в моем сердце. Я с ним начинала. В Херсонское направление, десантура, 104-я дивизия, 106-я, всем привет. И не только им, конечно, но с ними у меня начало-начало было.
1: Ты можешь, кстати, передать привет? Я знаю, что бойцы в зоне СВО у нас сейчас слушают. Слушают, может быть, и супруг твой тоже слушает.
0: Ой, пацаны, я вами восхищаюсь, правда. Я просто хочу, чтобы вы все вернулись домой. Мы чем можем помогаем, мы стараемся, но не всегда, конечно, у нас получается, как хотелось бы. Мы переживаем душой и сердцем все. Вот. И если мы можем как-то какое-то тепло привести из дома и порадовать вас, и вы нам, ну, рады нас видеть, это, конечно, греет сердце и душу. Мы ради этого все и творим, стараемся. Берегите себя, ребят. Вы нам очень нужны. Вы герои великой страны. Ну, просто возвращайтесь живыми, невредимыми. Победа будет за нами. Мы вас верим. Ваш надежный тыл всегда рядом.
1: А какие сейчас потребности у ребят? Что больше всего им нужно? И что самое сложное для них вот найти, доставить им?
0: Ой, по-моему, там, мне кажется, очень много всего очень важно.
1: Ну, такое, наверное, дорогостоящее.
0: Дорогостоящее,
1: что-то.
0: Конечно, птички. Угу. Это такая история, но... С этим всегда острая необходимость. Мавики, дроны, строительный материал тоже, смотря какое направление, естественно. Где-то есть возможность купить, но дороговато. Где-то нет такой возможности. Генераторы, да и в принципе все очень нужно на фронте. Медикаменты. Вот даже элементарно противодронное одеяло, если это можно рассказать, да.
1: А, да, я вот еще хотела спросить, ты сказала то, что за год научилась вот...
0: Ой, мы выросли.
1: А вот про одеяло, да, что-то... Про одеяло что-то ты сказала, что научились делать противодронное одеяло.
0: Да-да, это может быть слишком, наверное, громко будет сказано, прям противодронное, да. Мы еще планируем его обязательно тестировать. Мы благодарим очень другие волонтерские организации, которые делятся с нами опытом. Мы ездили в Чистополь. Васильева, мы планируем Елабугу, те, кто этим конкретно занимается. Мы со всей ответственностью хотим подойти, мы же понимаем, что парни нам доверяют. И если мы заявляем, что, допустим, против дрона одеяло 2 часа уберегает от тепловизора, то ну, мы должны с точностью, так скажем, отправили и знать, что это так. Вот. Начали, запустили буквально вчера, мы первое одеяло шили, это так было волнительно, как вот сейчас я вот прям вся эда, вот то же самое было вчера. Сегодня уже второе шили. Ну, это важно. Важно, оно уберегает от тепловизора.
1: А кто вам помогает, вашему, естественно, фонду финансово или, быть может, не финансово? Вот еду, вы сказали, готовят.
0: Реторт-пакеты, это отдельно тоже история, такой процесс. Вот Светлана, она душой и сердцем отдалась этому всему. Она готовит каши молочные, представляешь, молочные сухие каши на завтрак. Мясные, реторт-пакеты, это... То есть, вот, понимаешь, она готовит дома, потом это все такая технология, в пакеты надо правильно это все сложить. Это все нужно запаять. Это 14 часов в автоклаве нужно стерилизовать, чтобы все бактерии убились. И тогда на выходе правильная технология. У этих реторт-пакетов 2 года срок годности без холодильника. Подогреть можно везде, в любых условиях. Это я прям так скажу. Это нас заставили просто штурмовики ну, научиться готовить. Это вот... Ну, домашний чай нам делают люди. Ну, мамы даже, я скажу, мамы бойцов.
1: Вот я как раз хотела спросить, если у людей нет финансовой возможности помочь, чем они могут быть полезными? Я знаю, что у вас есть пункт сбора на Адарадского 50А. Туда что-то можно подвозить, привозить. Вот что именно нужно из такого вот, ну, обычного, что ли?
0: Мы вообще любой помощи будем рады. Мы собираем финансовую поддержку добровольно только тогда, когда у нас есть такие заявки дорогостоящие, например, да? Ну вот генераторы хорошие, да, там ценовую категорию уж не буду озвучивать. Строительный материал, да, мы объявляем сбор. Сбор, на который вот кто сколько может, тот и присылает. Физическая помощь нам очень нужна. У нас вот, поскольку пошивочный цех настроился, нам нужны ручки, которые умеют шить. Ну, хотя бы 2 часа в день. Также, если чай кто-то захочет принести, например, да, там продукты питания, письма, игрушки какие-то связанные, да, с

0: собственноручно приносит этих чебурашек.
1: Вот это, хотел спросить, чебурашки вообще, все еще, да?
0: Это чебурашки, это легенда. Это как есть, так и было. Третий год. Они такие милые. И мы стараемся их по возможности...
1: Ну, шеврончики, наверное, да, с чебурашками?
0: Да. Поэтому, знаете как, если хочется чем-то быть полезным именно нам, мы вот любой помощи будем рады. Вот у нас есть пункт на Дорадской 50А. Нам выделит помещение, если можно, конечно, поблагодарить.
1: Конечно.
0: «Единая Россия» на Саинского района нам выделит помещение. Мы прям счастливы. У нас там есть музей небольшой даже. Трофей, который я привозила с фронта в течение 3 лет.
1: А круглосуточно работает?
0: Нет, вы знаете как? Мы, конечно, расписали, что с 10 до 6 вечера, но в силу того, что мы... Помимо того, что еще там находимся, формируем гуманитарную помощь, шьем, мы еще и же ездим по людям, по школам, по нашим добрым людям, которые нам помогают. То есть надо забрать в одном месте. Ну, у нас еще же волонтеры наши работают. Поэтому мы стараемся максимально там до 3-4. Ну, а так для связи. Можно всегда на связи позвонить. Где-то мы можем подъехать сами, где-то в пункт сбора.
1: А вот еще хочется спросить, что из самого необычного заказывали бойцы? Вот привези нам вот это вот, ну, такое вот прям необычная просьба какая-то.
0: Необычная? Ну, пироги, пирожки бывали.
1: Из необычного?
0: Не знаю, это необычное.
1: Ну, наверное, хлеб для них там уже сейчас тоже для многих необычно.
0: В некоторых направлениях, да. Но домашняя выпечка, понимаешь, мы каждую поездку благодаря Людмиле, да, с пекарни, которая нас сопровождает. Мы же очень многих ребят познакомили с татарской кулинарией, которые даже не знали, что такое чак-чак, хворост там, да, треугольники. Мы недавно в последней поездке даже одного бойца учили правильно говорить «эш-пэшмэк». Это вообще было весело. Ну, вот такие были странности какие-то, может быть. Ну, кого-то это, может, простые вещи, а для ребят, поверьте, и шоколадка из дома это уже...
1: А вот вещи, если кто-то желает передать через вас, например, родители, такая, возможно, тоже приехать на Дорадского 50А и передать что-то для бойца, если у вас направление его?
0: Да, если мы едем в Донецкое, Донецкую Народную Республику или едем в Запорожскую, Мелитополь, там, да, ну что по пути, потому что ситуация сейчас непростая на фронте, и для нас, волонтеров, небезопасная. Поэтому, чтобы не менять маршрут и не подставлять, как говорят, всю команду, если нам по пути, мы не откажем. Конечно, не откажем. Возьмем.
1: И у меня есть еще вопрос, я всегда его задаю. Мне очень интересно, люди устали, бойцы тоже, ребята наши устали. Как они отдыхают? Как они не то что развлекаются, но как они вот поддерживают вот этот вот дух? Там, не знаю, садятся у костра, поют песни или вот как-то общаются с близкими по телефону. Что им помогает сейчас?
0: Наверное, если про ребят говорить, наверное, это, скорее всего, общение с домом. Потому что там, ну, не до того, что вот... Ну, хотя какое направление, я не знаю. Но мне кажется, вот этот звонок домой, и на том телефоне услышать вот это вот, соскучились, мы ждем. Мне кажется, это вот их, да. Ребята говорят, что очень письма их вдохновляют.
1: Детские.
0: Именно детские. Рисунки. Они же их тоже в блиндажах развешивают. Угу. Греет очень сильно. В акцию, вот, которую мы собирали, посылку солдата к 9 мая, было очень много писем. Некоторые прям даже вот, где успели смотреть, даже сами их слезы наворачивались.
1: Письма тоже можно подвозить, да, на Дорадского
0: 50? Вообще в любой момент. Не обязательно только вот к 9 мая. Можно просто сесть и действительно написать какие-то теплые слова нашим парням, поддержать их. Ну, и мы устали, и люди устали, и ребята устают. Ну,
1: а вот
0: нельзя.
1: Вы устали. Я тоже хотела спросить, как вы поддерживаете вашу команду и ваша команда? Наверное, кому-то иногда полегче. Вот он поддерживает, вам полегче, вы поддержите. Как вы держитесь и как вы друг друга поддерживаете?
0: Как мы поддерживаем друг друга? Как можно, так и поддержим. А так мы всегда говорим, у нас идея, мы же собрались за идею помогать ребятам. То есть мы отдохнем обязательно, когда все это закончится. Вот, ну, вот как-то так, коротко.
1: И как можно присоединиться к вашему фонду «Помощь Казань фронту»? Тоже расскажите, пожалуйста.
0: Ну как, вообще легко и просто. У нас есть группа и Макси. Мы больше, конечно, акцент делаем уже на Макс. Вот, волонтерское народное движение «Помощь Казань фронту». Если это можно, ссылку потом, например, оставить. Это закрытый канал. Мы подготовились так, что ни одного участника не видно в этом канале. Цели безопасности. То есть у нас же и бойцы там могут быть. Там прикреплены номеры наших волонтеров. Номера. Вот. И когда если что-то нужно связаться, вы всегда можете им написать. Также у нас пункт сбора. на Дорадского 50А. Тоже телефон для связи, если что, есть в группе, всегда можете позвонить.
1: Да даже письмо просто проехать и завести письмо.
0: Просто письмо, да, любая помощь. Просто приходите к нам в гости, посмотрите, что мы творим. У нас очень интересно.
1: Еще хотела спросить, что бы вы пожелали, Алина, тому, кто никак не решается на волонтерство, хочет, но думает, да что я там помогу, да что я могу вообще? Вот как все-таки человеку начать?
0: Я не знаю, это, наверное, должно быть изнутри, в первую очередь. Вот как я начала? Я не знаю, вот я поняла, что я хочу быть полезной в этот момент. И, конечно, то, что было 3 года почти назад, и что сейчас я могу сказать с гордостью, что мы очень сильно выросли, и, естественно, это только благодаря людям. Я никогда не устану это повторять, что я очень благодарна своей команде, людям, которые поверили. А начать можно с простого. Элементарно. Вот прийти в любую волонтерскую организацию, неважно в какую, в нашу или в другую, и просто объяснить, рассказать, что можете, чем может быть полезным. И вам обязательно найдут применение вашей помощи. А там все это так завертится, втянется, и это, ну, это одна большая семья. У нас разные люди в группе, разного статуса, возраста. Ну, я не знаю, мощно просто. Это все, такую историю выходит. Я говорю, я столько хочу благодарности сказать людям, Господи, за то, что они с нами, всем. И вот, кстати, про Кирмоз я немножко хотела сказать, что я очень благодарна администрации. Изначально они меня курировали и курируют по сей день. И являюсь волонтером. И «Единой России» с Новосавиновского района, с Кировского района, с Советского района, депутатом, Евгений Коцер. Я тут могу очень много перечислять. Просто вот те люди самые простые наши, которые, к сожалению, как называется, бойцы невидимого фронта. Вот им огромное спасибо за то, что вот женщине, бабушке, дедушке, дяденьке, всем, кто нам помогает. Мы это очень ценим, правда.
1: Спасибо вам, Алина, за то, что вы пришли от имени вашего фонда «Помощь Казань фронту». Если кому-то еще раз нужно будет, я напомню, как вступить, как начать помогать. В студии у нас Гайнудинова Алина, позывной Гайка. Гаечка такая, которая спешит на помощь. Алина, спасибо еще раз. Очень рада тебя видеть. Парням, удачи. Большой привет передавай от нас, от всех, от Гимрадио. Напомню, что если у вас есть детские письма, детские рисунки, привозите на Адарадского 50А. Заодно и с Алиной познакомьтесь, если, конечно, она не уедет туда за ночь. Полина, спасибо, приходи
0: спасибо
1: к нам.
0: Спасибо вам большое, дорогие мои. Спасибо, до свидания.
1: Приходи к нам еще.
2: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC-зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Это что за дурацкая подложка? Как это я профукала? Я не на этой хотела подложке бы работать сегодня. Всем здравствуйте. Меня зовут Ярослава. Это программа «Привет, приветов». Я сейчас буду искать то, что мне нужно. Вы же мне поможете в этом? Вот прямо сейчас мне нужно это сделать. Сейчас, подождите. Сейчас я все сделаю. В общем, мы с вами нормально начнем, как будто бы ничего и не было. Вот, например, вот так вот. Во! Все, всем здравствуйте, меня зовут Ярослава, это программа «Привет, приветов». +7 9 2 7 2 42 102 108. Это место, куда вы можете писать ваши приветики, заказывать музыкальные композиции, что-то для вас поставлю, что-то поднимающее вам настроение, боевой дух, например. Ну и, в общем, сами разберитесь, что вам там надо поставить. Все сюда, все на Beam Radio, и целый час у нас с вами будет на общение. Итак, вот здесь вот Бабай вдохновился интервью с Алиной и написал то, что нужно поставить Газманова. Когда Газманов поет, все встают в зале. Включи, пожалуйста, господа офицеры. Мы включим. Я думаю, что будет посвящаться как раз-таки Алине за то, что она пришла, и ребятам, которые находятся сейчас на зоне СВО. Всем еще раз привет. Будьте здоровы, пожалуйста, и берегите себя. Так, идем дальше. Добрый вечер. Сегодня прочитайте. Здравствуйте. Передаю привет моим любимым детям, любимому мужу. Детям, да-да-да, отдельный привет бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Барбарики». Светлана! Я верила в вас, но почему «Барбарики»? Этого добра я наслушалась. Знаете, сколько? 10 лет слушала. Но я что такое доброта? Надо посмотреть, есть ли у нас эта песня. Всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Вот такое сообщение. +7 9 2 7 2 42 102 8. Пошла исполнять ваши музыкальные пожелания. А если у вас нет ваших, буду исполнять свои.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Добрый вечер, лучшая любимая ведущая. Привет всем слушателям и, конечно же, вам. Песня на ваш выбор. Ренатик, песня для вас.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Это программа «Привет, привет». Вы пишите в наш мессенджер приветики, ваши музыкальные пожелания. Если это не барбарики, то в принципе я все поставлю. Светлана, возвращаясь к вашим сообщениям, можно еще добавить. Так, вы написали, нажали на кнопку записи? Светлана, все, нажали, отлично. Можно еще добавить Наталья. Не обижайтесь на придурков, пожалуйста. Главное здесь обозначить, что есть придурок. Правильно я понимаю? Так, привет, Ярослава. Большой привет всей Казани. Можно, пожалуйста, поставить что-то там Эйкон? Айкон. Эйкон, по-моему, да, и Эминем. Спасибо. А то есть эта штучка перепутала, ну, которую все возле рта постоянно держат. Но, по-моему, певец все-таки Эйкон. Я посмотрю эту песню. Но пока хочется поставить песню для одного человека, который прекрасно разговаривает по-русски, и у него совершенно нет в голове плохих слов, да? Павел Александрович, вот, пожалуйста, вам песня.

0: наше время Деми Мур уже будет делиться секретами. Ну, например, о том, какие косметологические процедуры делать нельзя. Ну, или не стоит, или куда лучше не обращаться. А так что Деми Мур бы, наоборот, захотела бы поделиться секретами с нами. Почему песня закончилась, я не понимаю. Почему у нас Грусть FM? Потому что выбираете музыку именно вы.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Я не знаю, что это было в конце, это не я, честно.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Грусть FM на связи, это Beam Radio. У меня закончились носовые платки. Хватит заказывать грустные песни, пожалуйста. Тут вы продолжаете, понимаете, это не я. Передаю большой привет любимой болталке. Всей любимой болталке, ведущим Beam Radio. Вам, Ярославушка, желаю хорошего вечера. Спасибо большое. От Ксении руки вверх, последний поцелуй. Ну почему он последний, Ксения? Болталка, вам большой привет всем. Да, давайте что-нибудь это там, ну, повеселее там, ну. Где ты? Вот едет Ренат сейчас, да? Коня послушал, сидит и плачет уже. Ярослав, привет, это Ярослав. И у меня нет мессенджеров больше писать в эфир. Хорошо, что есть приложение, да? Ну, скажите же, Ярослав. Слушай, постоянно не могу принять участие. Привет вам всем, песенку какую-нибудь веселую. Видите, вот Ярослав тоже просит. Услышимся на связи от пользователя Яшка Фрол. Яшка Фрол, так еда какая-то могла называться, да? Подождите, мне надо руки вверх вести. Давайте уж проплачемся на руки вверх и больше не будем. Я дочитаю ваше сообщение, там очень много. Вот, сейчас еще вот это вот поставим. Так, идем дальше. Эту я сейчас поставлю, это поставлю. Хочу передать привет моему старшему брату Тимуру, поздравить его с днем рождения, с 30-летним юбилеем. И пожелать ему счастья, крепкого здоровья, удачи его младший брат, боже мой, Руслан. Отлично. Так, идем вот сюда, мы идем. Денис, я по тебе очень скучаю. Поставьте, пожалуйста, руки вверх, последний поцелуй. А вот почему, вот когда женщина скучает, там просто не ждите веселых песен, их просто быть не может. Даже если она будет веселая, женщина найдет над чем поплакать, да, Ксения? Ярослав, давай именно знаменитый рык. Какой знаменитый рык, я не понимаю, о чем вы. Привет, любимое радио. Передайте самые горячие поцелуйчики любимому мужчине. Не дал замерзнуть. Что такое не дал замерзнуть? Не дай замерзнуть, или он не дал вам замерзнуть, и после этого он стал любимым мужчиной. Интриги обожаю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Смотрите, я сейчас ставлю последний поцелуй для Ксении. Мы все плачем, а потом будет что-то веселенькое. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это привет-привет. Меня зовут Ярослава. Все.
0: Привет-приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Beam Radio представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Замена у нас по барбарикам. Вот Шатунов Юрий.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава, программа «Привет, приветов». Так, давайте быстренько прочитаем. Во-первых, Булат плачет. Детство. Плачу. Давайте будем плакать по-взрослому тогда вместе с вами, Булатик. Булатик, не плачьте. У вас супруга тоже вместе с вами, тоже не ребенок уже. Вдвоем взрослеете, стареете, в конце концов. Ну, у вас-то много, вы еще молоды, ладно уж.
2: Еще один раз прошепчу тебе, ты мой.
1: В конце концов, у вас есть ляльки, родите еще одну.
2: Еще один.
1: Еще родите. В общем, ладно, будем зачитывать дальше. Приветики, Ярославушка. Пожалуйста, песенку для настроения. Ручки вверх, делаем сердечки. Поднимайте руки вверх, делаем сердечки. Спасибо большое тебе. Заодно привет моей второй половинке Оксане. Скоро буду дома. Берегите себя, Сергей, пока едете домой. Оксаночке тоже большой приветик. Так, Булатик, сейчас я быстренько... Ой, нет, не Булатик. Привет, Ярослава. Передай, плиз, привет всей болталке. И моей душе Ксении Сергеевне. И песня мне цыганка нагадала. Я не нашла такую песню у нас. У нас есть Высоцкий про цыганку, если вас это устроит. Ну и Ксению, конечно же. Здравствуйте, Бим Радио. Хочу передать привет всем своим друзьям и кто меня знает. Поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана «Такси». Я посмотрю эту песню. Главное не забыть. Это я вообще могу. Если я забыла, вы просто мне восклицаете. Ну, не орите на меня. Просто поставьте. Так, МС Вспышкин. А какой вам МС Вспышкин? Вот это меня прет, или шишки падают в лесу, я иду на колбасу. А, так, подождите, подождите, вот свеженькое что-то пришло. Добрый вечер. Буду краток. Линкин Парк. Не ремиксы, оригинал. Вот орет на меня 4 восклицательных знака. И в статар нам пишет. И в статар. Молодец, что пишете в приложение. Так, +7 9 2 7 2 42 102 8. Пошла искать Диму Билана, а потом сразу Линкин Парк на контрасте. Обожаю эту программу. Привет, привет. +7 9 2 7 2 42 102 8. А пока эти... Подождите, я вот это сейчас уберу, чтобы атмосфернее стало. Давайте вот вместе, давайте. Знает. Поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана «Такси». Я посмотрю эту песню. Главное не забыть. Это я вообще могу. Если я забыла, вы просто мне восклицаете. Ну, не орите на меня. Просто поставьте. Так, МС Вспышкин. А какой вам МС Вспышкин? Вот это меня прет. Или шишки падают в лесу. Я иду на колбасу. Так, подождите, подождите. Вот свеженькое что-то пришло. Добрый вечер. Буду краток. Линкин Парк. Не ремиксы, оригинал. Вот орет на меня 4 восклицательных знака. И в статар нам пишет. И в статар. Молодец, что пишете в приложение. Так, +7 9 2 7 2 42 102 8. Пошла искать Диму Билана, а потом сразу Линкин Парк на контрасте. Обожаю эту программу. Привет, привет. +7 9 2 7 2 42 102 8. А пока эти... Подождите, я вот это сейчас уберу, чтобы атмосфернее стало. Давайте вот вместе, давайте.

7-2-42-102-8 пошла искать Диму Билана, а потом сразу Линкин Парк на контрасте. Обожаю эту программу. Привет-привет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А пока эти... Подождите, я вот это сейчас уберу, чтобы атмосфернее стало. Давайте вот вместе, давайте.

0: сердечки, поднимайте руки вверх. Делаем сердечки, вы мои хорошие, мои человечки.
1: Привет, приветов на Бим Радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Thank you. Кто просил Linkin Park? Эф Сатар, это для вас. Ну и для всех, кто любит Linkin Park. Добрый вечер.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Наидобрейший вечер всем, наидобрейший Ярослава, рад слышать тебя в приветах. Что-то сильно нашло и захотелось послушать, прям очень-очень захотелось что-то заводное от группы «Рефлекс». Знаете, я не прочитала, не увидела, я слепая, я не увидела слово «заводное» и подготовила песню «Сойти с ума». Но она есть в миксе. Как, Игорь, вы на это смотрите? Вы, наверное, внимательнее смотрите, чем я заранее. Спасибо, отличного эфира, доброго вечера. Спасибо вам тоже. Так, Булат, значит, тут торгуется. На рынок пришел человек, понимаете? Агутин Сварум, нет, шишки. Нет, Эмином. В общем, что-нибудь. Но окончательное решение, так поняла, Агутин Сварум. Пока вы думали, там ваша песня уже куда-то подвинулась. Так, Спартак пишет, диджей Дождик, почему же? А будут веселые где-нибудь песенки? Да, давайте уж прорыдать так до конца. Ставьте «Прекрасное далеко». За все хорму. Или песенка «Мамонтенка». Да, привет, давай под Эмином поорем. Вы знаете, люди тут спать некоторые собираются, уже пишут. Давайте мы поорем в другой раз с вами. Приветики, Ярославушка, любимые ведущие, болталки, любимые радиостанции, всем тем, кто меня узнал. Это Рауф, массажист, если что. Вы знаете, вот если бы надо было руки щупать, такие пощупали. О, ну это руки, конечно, Рауфа, массажиста, ну точно. Такие все кремистые, да? Привет, любимый Казани. Привет, водителям такси. Вам железных нерв. Один нерв, видимо, последний. И жирных заказов с хорошим коэффициентом. Да ладно, вам грех жаловаться. Наверное, сегодня были очень хорошие кэфы. Спасибочки большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Поставьте, пожалуйста, Нелли Фурта, да? Say it right, что-то там. В общем, песен много поназаказывали. Не знаю, что уместится. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это программа «Привет, приветов». И, конечно же, далее у нас, знаете, идет «Прекрасное далеко».
0: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Слышу голос из прекрасного далека.
6: В болталке пишут: ребят, может, хватит уже грустить?
5: Голос утренний в серебряной росе.
6: Зачем грустить, когда можно не грустить?
5: Слышу голос и манящая дорога.
6: Вот кто-то, между прочим, заснет под эту песню в дороге.

0: Всем спокойной ночи.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: +7 9 8 2 42 102 8. Немного времени у нас с вами осталось, чтобы я зачитала ваши приветики. Так-то диджей Дождик в тему, говорит нам. Да, в тему, конечно, 4 минуты 05 секунд песня. Вы вообще видали такое? Но я ее поставлю попозже. Если в этом часе не влезет, если когда-то у вас что-то куда-то не влезло, дайте время. Вот в следующем часе постараюсь. Привет, Бим. Я хочу передать привет своей младшей сестренке Аделии и тете Ените. Поставьте песню «Лето», Лада. У нас есть эта песня? Я посмотрю. Так, подожди, захотелось. Заводной от группы «Рефлекс». А вот заводная, это вот я поставлю, я же обещала. «Прекрасный далек» в 1000 раз лучше поет. Я посмотрю. Я посмотрю, что вы имеете в виду. Так, проплакался у нас Ильдар. Обожаю, куда мужские слезы. Они всегда так редко. Но если то, есть прям метка. Добрый вечер, Бим. Поставьте, пожалуйста, Надежду Кадышеву. «Плывет веночек». За кого кисель сегодня будем пить, Сергей? Так, ну кто не... А я не сказала, кто поет? Реально? Это Виктория Соломахина поет. Виктория Соломахина. Виктория Победа, если вы бабайс доедете до дома, забудете вдруг там, ну, споткнетесь, или возраст уже. Виктория Победа. Вот так вот. Если что, напишите мне, я вам напишу потом. Салям Бимшихлар. Краснокакшайская улица названа в честь людей, которые ездят на красных Nissan Кашхаев. Во! Это Решат нам мудрость под вечер решил выдать. Спасибо большое. Ой, сколько приветов, я не успеваю. Привет, Бим, передай привет Ларие. Красотуль, я тебя очень люблю. Или Лария. Давай будем только принимать и понимать друг друга. И наслаждаться нашей любовью. Поставьте, пожалуйста, Леонида Агутина «На сиреневой луне» от Артура. А давайте, да. Это всегда есть сначала. А давайте. А потом один давайте, а второй уже не давайте. Почему-то так жизнь устроена. Ну, а пока меня перебьет замечательная веселая, развеселая композиция от группы «Рефлекс». Сойти с ума, какая веселая.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ладно, повыть я вам тоже могу. И все, я допела эту песню. +7 9 8 2 42 102 8. Это очень много приветов сегодня. Я постараюсь успеть зачитать, по крайней мере. Музыкальные, они все сыпятся и сыпятся, ваши музыкальные пожелания. В следующем часе, ладно, я накидаю. Так, вот Булат тут всем. Булат мотает, он уже мистер Кредо согласен. И на все согласен. Так, меняем, значит, я посмотрю, Денчик. Посмотрю, Денчик, вашу тоже композицию. Так, подождите. Привет, племяшки, Маргуня от Ирины Владимировны. Маргуня, тебе привет. Так, идем дальше. Добрый вечер, Бим, передай привет барне. Барне. А еще веночек же надо поставить, Наталья. Барне Наталье, поставьте, пожалуйста, прошаде. Я тоже хочу быть барыней. Что для этого нужно сделать? Ярослава, привет. Передай привет заводу «Кварт», а особенно цеху 102,8 и легкой мне ночной смены. Поставь, пожалуйста, «Феникс». Ночная смена – это всегда очень сложно, поэтому «Феникс» тоже прозвучит. Поставьте, пожалуйста, «Суперхит». Я его, кстати, еще не поставила, я его не нашла пока. Как здорово, что существует эфир «Бим Радио». Там Ярослава зажигает. Привет от Алексея Кодина из Подмосковья. Ой, спасибо большое, Алексей. Как здорово, что есть такие сообщения. И бабай мне тоже 3 мороженки прислал. Надо 4, надо 5. Бабай. Еще докиньте, пожалуйста. Так, спасибо огромное всем. Во, спасибо огромное всем, кто принял участие в сегодняшних приветиках. Через неделю мы с вами еще обязательно услышимся. Меня зовут Ярослава. Пожелаю всем спокойной ночи. Укрывайтесь тепленьким одеялком. Думайте о хорошем. О том, что когда-то кто-то хотел жить на Манхэттене, обязательно будет там жить. Ну, по крайней мере, на том свете мы ведь, наверное, сможем выбрать стеночку или котел с надписью «Манхэттен». Всем спокойной ночи. Меня зовут Ярослава. Всех люблю, всех целую. Берегите себя и, конечно же, вот вам, пожалуйста. Спокойной ночи.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC-заль.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио – первое в Казани.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.
3: БИМ Радио. Первое в Казани.
4: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Мое любимое радио – это «Бим-радио».
2: Признание наших любимых слушателей –

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: Мечтай. Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Позиция номер один.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: красиво.
1: Летнее настроение с Бим Радио.